0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
1: Вунеге жулдан асларах радио легензем валли.
2: Кашны хай щелдырне ширать.
3: Удать, югить, коллег тарать.
2: Чуд эмитне чунра упрать.
4: Теленья пуласа шанать.
2: Ровахат цельне пултар хакла радио итлегенсем. Эфирда теле еще ударе каларам. Серенбеебе Валентина Белова, тогда Юрий Филиппов саза режиссёре. Кужундан бахса куладап, камалам паян аван. Вас казах шкула чубадап, эбихали санбатан. Урок раса насанадап, кашни самахна щадап. Акши радап таву ладап, варентекень тав чундан. Чаваш республикин врендю министерствень варна районенче Нурысри хавжакрах сывылхла аджазене врендсе педемшлепелю параган шкул интернат пергейбер эртне каларам сенче каласа панычы. Нурышкуленче вренегенсем Черле район, хула, республика шайнче ирдеген конкурсыне тшынащы. Шиндерюшесем ретнеде тодышах тугащы. Сылдавзыр мар, шах шкулда шлеген учительсене пер тэллев пролештерзе тарай аджазене пулышасы. Зене пурнышын аслы шулебе шереп утма врендес. Шах шкулда пысык чунчырели де хазенишне парын ишин земшлеща. Шамбада чирлере хача зембе урокра, ишлемели мельзембе меслецене взем аван блеща. Класс тула жинчете тадыжах терле ишсем дозаиртереща. Везенчен пери вадарсакар шул вырысчыр гибе литературине верендеген Людмила Федорова. И бирде он батер булса калашмашутларымар. Людмила Ивановна теленмели учитель. Вала чазене чундан юрадать. Юраду урла адаландарать. Пелюте парать. Шав вахатра Людмила Федорова, хоть совсем щирать, а жазине черли енли адаландарать, час часах конкурсах отрлить. Сывлых сунадып сере Людмила Ивановна.
5: Ирыгон сывлых сунадып. Пурнеде радио итлеген зене, тада шаг передачына ергелеген зене.
2: Педе пызык тавзы махем. Ибир серембе час-часах тель булат бар. Калининари сывлых ранхавжак рахаджи зимберге. Педем шлепльзех тарат бар. Паэнхи кун вара бирин блескелет. Вот еплерех семха шаг чываш чульхи гуненче. Млерех уявзем зерен ергеленещих варбатра.
5: Варендегенен тептелеву аджизене варендесе. Тада он зарбушневыл. Класс тула жінжесіне ергелесе бұрадь. Ачызіне түрлі енлі адаландарас тезе тұрожадь. Шавын ба, түрлі-түрлі мероприятизем. Шкул ды план тұрық, тада республика ердеген конкурсен тұрық. Федералы конкурсенже ердеген мероприятизене худшынасы, ачызіне адаландарасы. Шак выл, вырысчылғи, тада чывашчылғи учителін тептілеві.
2: Людмила Ивановна, сирень Калининари хавжах сывлыхла, а джасень интернат школе, ашта худшинать хам, манлерех уявзем дуза иртеретер хайзершин малдан.
5: Ебир, вырос чельгене, тада чавашельгене врендеген учительзем, пербирин бепиде, тача чыгын зайшлетпер, программа, план хадерлетпер, конкурсыне пырле хадерлетпер, а джазене камач, мляча булдарулых, хошенжен булдарулых, пурвезен, везене палырдат пырда. Вара, а жазене пірлештерсе конкурсыне худшындар атпыр. Марина Юрьевна Голубчикова, вол вырысчылге учителі. Эбирун ба, а жазене темеже конкурсада худшындардымыр. Пуринжинде ытлар ахмана, Иван Яковлевич Яковлевын юбилей чухне ергелене конкурсра, сегда звени язык чувашский, ялан янра чувашчылге конкурсра, тада хузангай вулавезем, конкурсра худшынза пирен ажасем. Хизеплі вырынзем ежінжес шак хавғаландарчы пиреде ажазенеде вот шак конкурсем ана ытлара хазым районда.
2: Камзем худшынчыға зерін ажазем сова веренчеші видео үгерзе ярзабадыры еплерек шаклар отыру.
5: Онда ебір сывы вулама хамыр тухса шүрене хамыр кайза келіне шапла. Ажазем водан мазыр тада пиди хитре, вулама трошиш пульче, премш, иккимеш, вишимеш, вырынзем, эбир, ижындымыр.
6: Бля, матур ажесем.
5: Матур ажесем, матур чынахта. Тада шавзенех ебір видеороликсем ширзах вардымыр шав, видеороликсен ебір халде усратпыр. Кирлі бұлзан, майгіліне чухне, эбір шав видеороликсене, штада болин ярзабама хадер.
6: Людмила Ивановна, адер хапла бұлзан шав видеороликсен саман жезен бейбер деп алашар. Камзен бұрға күнда берін.
5: Хал вула ачасен пирин вирензе тухса та карышынде. Ман вазен ячасене калазах варас келет вул Захаров, Дмитрий, пилик мыш класс район чухне вул ултымыш классра. Пиди хавгалан улу вуларе сова журинче лараган пыр палаган преподаватель хавыл, пиди хакларе вул вуланыне. Тада Хамитов Александрман пиделайх сова вулачы, вул эп ширна сова, эбумба видеоролик ширна, да, конкурс аяна, вул сыр рубежинчи, эшлегензене, халалаза ширна сова, пиде пулдаруллы вулаза бачы, хавгаланулы вулаза бачы, кашны самахне татса улаза бачы, паллах вул вырынсыр тұрсай улма пулдаримаш.
6: Айдыр хапла бусан, візенчел пірене итлесе пыхар.
7: Петер Кузанка, ку мыске, ку лажа, кура лажа, кюлем кайып канажа, ку эне, ку улайне, пыл парат перед сотне, сухалдан пайти сахал, качаганда пур сухал, ах тага, тык-так тага, шаврага их мыйрага, кылдыр-кылдыр кажарка, ку пылат чыба кырка, ку кайгын мэн пайды, тутлауны шамарды, шура хур да ула хур. Перин икке жиде пур, кампенеш кывагала, кудында ул чангала. Ку вара сысна жюри, нырик-нырик он юри, херлешелик саалдан, авы сагалат вара. Кашны едын яджи пур, аку едывыл кампур. Аге пирин кужак туз. Кугар хюрелли семес куш.
6: Людмила Ивановна, Шамбекех, Эбе Перлетерах, Сирин Школ, Терле, Школзем Хушинчи, проект Сене Худшина, Мле проект Сем Хавзем.
5: Шаплах Юлашки выхатра проект Пашлеси, Адалан Забурать. Эбир, Виже Школ, Перле Буштарнза, Терле мероприятие Земир Теретпер, Вол, Кюгеш, Школе, Школ-интернат, Шербюри, Школ-интернат Лилия Владимировна Александрова ерце бұрать шакт проекта. Вол егебінде вунултымыш шулдан бақтыру жадь. Палахе бір проектсен темезене Рашей президентче тада Чываш Республикин президентче темызым палыртны тұрық ебірде шав темызене суйла зайлет бірде Чывашла материалзем, Чывашла конкурсым Иртерет бір, хамырда хұтшынат бір. Бір-бірін хұшынже тіл бұлны чухне, эбір ачасы везене вулат бір. Онзыр бұшне юры юрлат бір, халық юрезене, халық ташызене ташлат бір, тада вайезене де вылеза кыдардат бір. Анжах эбір шаккунзенже шырбі шкул интернатне гарымыр, онда хамыр шкулда хадірлене фольклорушкіне, вырыс халыхын войене, выляма, вырентре, ручеёк выедешуна, шав ручеёк выя, темеше вариантпа, выляма, выляма вырентме кыдартырмыр, тада онда хебер хамырын чылхе адаланымне кыдартырмыр, тада тажы мле майпа ташланыне, мле вырыс вые выляныне кыдартырмыр. Композиция больше волберен.
6: Людмила Ивановна, сейчас мы кехе бы пелетарах эсир сирен школ ачисем терле спектакль зенче часче за худшинаща. Взем чего шла да ирдеща выросла да. Какая загадарташа взем.
5: Шаблах перен школ да планра. Воспитатель зем ергелезе бы не бе утларах палах. Ебер класс тулаш не ергелезе бураган. Класс ердюш зем где худшинат пар. Перен ядарлаза юмах лартмали эрнебур. Шавында ебір, пурде бірле тұрышса ішлет бір, ажызене келі жейд кувығыт кузамант. Сывы конкурсы зене худшынат бір, ебірде врендеген зем тұрышат бір, воспитатель зем гынамар, бір-бірін бе тажа шығынза қадырлет бір. Тада онзыр бұшне Ирина Валерьевна Яковлева ерце бұны бе пирень школ ушкане гримасики ятлова ложкан. Республика шаянча ирдегень фестиваль конкурс рагоченча фестиваль конкурс яче вдохновение. Он дайбер Левтина Мариень чечекли комба юмах лартрмар хизепле шая шензе ильдемер приз зрительских симпатий пирень пульче, а че зембиди саванчеш, биди торшеш, каран хавгаланчеш, тюлинзе бухсададым, мле булдараще, ташлана чухне, биди илемле, хускану земдаваще, калашна чухне, сымах шайне, кирле чухле майлаштарза калаще. Мжиндесен Ирина Валерьевна, везембе сахал мартаражат репетиция давать, вулас, калас, клеткене тирастыдас, мельзене кодардать. Ку юмахры епте худшындым. Тада хайхи схема ба шкул ачи, ашы амыжы, тада шкул. Шак схема ба шлене дырых, шак юмахылартны жре бир. Ашы амыш неде худшындардымыр. Візем сцена вали макетсем хадырлеріш, роль неде выляріш. Тада тумдерне хадырлені чушыр жеде худшынжыш.
6: Шау спектакль саматне дейтлізі бұғарға.
8: Чего нам того пережить, а? Акухана.
9: Аклап ужасан, кизепле хитрегам бар. Эзе хулки не. Пусть тем жанда, сделай маму гарятами.
8: Эзе пилюпиди гелешен, шамбазасана, ништада я раскильмеш.
10: Дилин ломанда, шоттан кашкасын джен, самбеки дни пузасан. Эх, мендилай, пуча, тиша, ху-ху-ху.
11: Шаклар тегас, кашкулуни ильсине, миллигасихе хабать.
8: Шау, хаяр, чурдан, тарзан, чурдухай.
12: Каргасын кизетле комба, ша пуян бурманда, яланлык юзамше.
13: Павла хачамсе, вебе кундан ништа да каймастып, тезе сымак парадып сире. Павла веб кунда тымар ядым бузам, ман хамында кундан каяс келмес, тавда бур сире ачасе.
14: Ура!
13: Эбе кун яланлыха кунда юлады, бағыла нас сегенден.
2: Людмила Ивановна шапла варачыны бехте сирен шкулда, учительзем, класс тулажынжи эшсем жене педипузык тимлеху ираща. Салдавиде пурдезе жутладап, шабах аджазыне сцены жене каларза, езер вазыне ширепле дедер, сасы зене ушадыр, итызембе пердандывадыр аджазыдхем.
15: Шапла автору шаттыр.
2: Шага гынамар, унзырын бушне езер, Наталья Еркеева, Еркелеген, терлі проекцине де, хаврда аджазымбе де тодыжа худшынадыр.
15: Наталья Витальевна Яркеева Ергелине мероприятие зене пирин ытларах кышин классыне врендеген Захарова Галина Николаевна хучунать. Тудыжа хучунать, юраца хучунать, чунне парза хучунать волшав конкурсыне мероприятие зене. Мана давал явыштарать. Ытты врендеген зене де калашса шак конкурсра хучун маладезе. Взене врендце бырать, кыдарца бырать, хадер леть. Шулдал кри? Чи пулдаролла ане ыратте конкурсенче пирин патран. Темже врендегенде хутшанжиш, эбе хамда хутшандым. Тивишли булдым. Хаклы барнезене тивиш булдым. Ырзымах хучзене тивиш булдым. Пиде хабартландым, савындым хамда. Тавах Наталья Витальевна, онзырбушне дадавыл пире, пиде паллы вырына, илзе кайныжын. Пиде савындым. Выл Шубашка районинчи Ураева магазь ялинчи мемориальный комплекс память. Вот я бір шавында шитырмыр. Чываш артисты зэмбе бірле. Онда палы вырында, хизеплі вырында палы кергелеріш. Еп вара пықса тілендім. Шақылапты кыра түрлі плитазем шинчи. Чываш республикин история. Расшейн паллы история, воршепашығын история зәмпаллах. Вуласа тілендім. Тада шүлерех вырында, чи шүлі вырында демелі. Мұнашлы паллы кларад, салдак паллыге. Шак паллы көмінже, концерт ергеленже, эбір. Хүрлі чечексем, худымыр паллы көмне. Ырысымақсем, каларымыр, пуштайрымыр. Онда пирінзір бушне, хавжакрах сывылықлы. Ачызен амыжы зем бұлжыш, візіне врендеген зем бұлжыш, тада чыслы вилімбе вилне салдак можаре бұлжы візімде чече курза шак палы көмінже ұрыс мақсым каларыш. Палы меморальный комплекса ергелесе яраган не, вонзагыр шулхи качы болны екен. Выл Макаров, Христофор Макарович. Онын можары де Макарова Валентина Николаевна шак паллы комплекса ергелені хушырдре сағалмар вайхуны мұжырне болушны ачызіне явыштарны халвара шагында шак ял халыхиде хутшынать паллы гумынже шак комплекс территорин лаптыгынже мероприятий зәмір тереші паллы мероприятий зәмір тереші ман тада акша плагалас келет Макаров Христофор Макаревичын мұжыры Валентин Николаевна, вырна районин жени кень. Выл юпшик ялин жеш уралца үсіне. Пиде шебіш, пиде ыры кымылы хирарым. Эбі пиде тіліндім, мінле выл чываш шынны, пэдім чунне барса шавынбек, пызык эш туна. Чываш халыхин история, герой зен история, расшей хулы зен история. Кувитха тілінмелі омзан мала, ябала, кула шитсень,
5: Ача сене тюрех каласа батын шагыншинчен, историне ушса вуларымыр, палыкне похрымыр. Тада, каласа хварамха, шаг палык умэнче, пиди мынашлы салдак палыге умэнче, хамын юратнысывына, ошыра, темеже хученде, каласа тодым. Мухтавлы палык.
14: Азамлы шыплы хра ларать мухтавлы палык. Үзеші евішсем, хызен пөвіне авза. Ирбе кунда вырдать таза күшулбек сывылым. Хвел ятсем вулать, шилбе ылмажынза. Саламатте, эп келдім, сана курашын болдым. Бачақта тұқтамарым, васкарым кундалла. Ырада тивіш болдым, хураш урнеде кордым. Пурнас кунжулым варым, тивлетлі булмалла. Аня, вызырланна, перегіцца ешкана, кушуледе юлман тенюн тессір гужінче. Шапла шак чунзар палык, шыржер шинна пуштарна. Шыржер шыба вуланна, шак палык умінче.
6: Людмила Ивановна, Шаплавара Сиренбека Лачна Май, Изир, Калинина Риха, Вжаксаулахла, Аджазине Верендикин, Учитель Зем, Пидину Май, Вой, Кластула Женджи, Иже Яныне, Курадаб, Ко Ахальмар Дезижут Лада, Кластула Женджи, Иштене Пурнышлаза, Сирен Аджазем, Чилай Адаланаща. И ты же зембе положаща, хозяин сцены же не дает маханухаща, тогда и ты де.
5: Вренеща, Кураща, Савнаща, Малала Адаланаща, Пиренбе, хозяине мен килишнине, етада мен тувас килнине, шугушра мен бурине, калаза ушса бараща, шавия балазине, шазмахсине бір. Итлет бірде візембе, мероприятті зем ергелі бір, конкурсине хучындарат бір.
6: Людмила Ивановна, тада мэлі проект Сембурга сирен хаварумыра?
5: Юлашки жулзенче проект Сембе шлес елай ширіплензе бұрадь. Грантовый проект Семдеші візене, вая ілзе бұрадь. Пирин шкулды врендеген сэмде шавынбек процентже хучынашы, шынзэ ілэші де малала ерцэ бұрашы. Ага шавынбек амардура, шыве ішне врендеген Петрова Надежда Геннадьевна гранта дивішлі болжы. Шак грант шкула тада шыве кабинетіне самаях полушу бачы. Коррекция службінже шлеген сэмде грант проектне ергелеріш. Унзыр бушне пирин шкулды директор Шуме Ефимова Светлана Владимировна. Ачасене вали тени свое воизем ергелезе яма. Проект чирна худшынна был ырзыма хативишли булна. Юлашки вахатравара Захарова Галина Николаевна темеже учителе тада воспитателе пірлештерзе проект ерце бұрать. Шав проект был ачасене гипспа шлеме врендесе. Онда ачи земде, візен ашамыжы земде худшынашы, візем ирхине урок сем бушланы ченларашы, урок сем хышынларашы, пиде тұрышса шлешы. Ачасене де савындарать, ашамышне де кележет. Паллах шаныш бур, вуляза илеш пулі депші гранда.
6: Тавда бусир Людмила Ивановна перебада кильнишин, малышне тёна шусун от персире, сывлыхла булар, шагбек шумал марлава турца бы нижин, и персире чиририн тав змаги галат пер.
5: Тав сиреде пере чиннижин, сире малала она шу, яланах шаг чуваш халах истории бе, палаштар мала булдар, хавжакрах сывлыхла, ажизин, пурнышне, шугуша имечизине, сынлаза, паныне, ыра хурза, сире турри де болыштыр.
6: Шабла булдыр.
5: Шабла булдыр.
6: Чываш республикин верендю министерствен нұрысры сывлық тележінжен хавжак ажазен школы интернатинче чын-чын верендеген семшлеше. Вазем тұрышныбе начар публиген, хашчухне пачах калашман ажаземде школ падернешіре илемле калаш сайыраща. Пурнышырах хазен вары нету баща, эшле методынаща. Шемгеленеща, шагынжын ырми канми нұрысры школ интернатри директор ба учитель сем дырышаща. Малашнеде вазен черезенче пызык юрадо болдар. Шав юрадо вара сывлық тележінче хавшак ажазене вренме, порнышра хазень вырне тупма, полышать, полышать их.
2: Хакла радио телегенция Масаэль Теретьпер, эфирда теленщил Дарикалар Мбоча, Серенбейбе Валентина Белова, редактор, тогда Юрий Филиппов, саз, режиссер Тарыше, тепретель Булычень, Чигерли Шанджиганиха Жандан Чухадар, Перперкон, Эсирте, Хавар теленщил Дарне, Топатрах. Кашны хайщил Дарне ширать.
3: Удать, югить, коллекторать.
2: Чуд эмитне чунра упрать.
4: Деленья полоса жанать.
0: Телефон рекламной службы 56-54-54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
6: Ял хулана жидете. Ялана найкете.
16: Ялан, ялан ильценде. Ялан онай ильдедев.
17: Онай ильдедев.

0: Гильваринже лартрымда
1: Икшунадам саральче
0: Чваш нацир радиоре.

0: Улданасларах радио легензем валли.
1: Бұжу керію бөй дәкірлерен, сазы үштерзе савна юрыжа, ұлышма анман, бөй қават барзам. Хит, хит, хит барат, хит барат.
2: Аваны, херюля, салам, вестерих, персирим, бадра, чевашки, нация, ради веньху, мизем, хинчин, сирим, бечак, самантра, эбе, идеяр, сасасты, Юрий Филиппов, эфир, да, янра, юра, хит, парад.
3: Янра, юра, янра.

на хит-парады тени вахатра, если чего шла юрлаган, хлынчи юрат на юрочна, тогда хит-парада худшина ганский дни, терел помог полтора тонала били хирахтуата номер били, дун я тебе, саза вещерна манзанга, еще рубишь лам женщи, парзамах поела, тем лай, я чего шла саз палы зимбе, я в радио дизещерта, буже бранхварда,

Сохранившего гусева аромат, органа селена, уех синджи юраду дизе юрлачак и лемня пеке. Малерешивал юраду уех синджи, урухларахши, ящер синджи бегехши, камбалеть селену хурова мадаражатит лезе хаклар.

Сакрмышвырын дабыра Константин Рязанов фырнащыре шаг шаг тезе юрлайт вол тепрене лес пузынча киеврлев замагизне Константин Рязанов чухлен негамда юратмаш пуль. Така такать шаг шаг тада ты шаг нашкал юрызе. Унын педену майшамбада шаг шаги мүлгі уйрылса дырадшы халехи тлесе білер.

Шичі мешурам гужівара азаматушка на кушрам бахса калас полсан ядла юропала перещак телемеле полдарулах пролежива чилай выход самандар задрать. И пидеем для пидехайне еверля тогда тюреха с раю лаган ергезин пиренчуна анимар варнаш саларыща. Параидлини гыщан шавжак юра энерлязи жюредин. Тайма

Ултымыш вырында варах 5 августа 8-0 динавар нашире Абдраман Давраш Ядла Юрабалам. Пирень, Чиваш Халахни, Чиваш Ямрегизне, Хавгалан Дараган, Дада Пыр вырындан Хускада Кантелин Мили Юра, Чилай Рамба, Пирень, Камала Каять, Чамбада Халиди, Бирна Итлизе Самма Булдарат Пыр Август Улян Динан, Абдраман Давраш Юрижин, Сазлама Манзан Кайр.

выпушвыру жевара глянец ушкантада Алексей Московский савны яплоюровала. Чынахта савны зембирген ном майюра жираттенче. Чываш сынде ку шайран ку картран тухсавик мища. Савны смехалалаза бидену майюра хайла шага глянец ушканба Алексей Московский нщавдерих и неевр лихайла облза духна тебр гучень эзэхак парар.

0: Умраклах, пулзас юра, тазалах, чунлах, ункеви. Эфирда, янра юра, хит-парад. Хит-парад. Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города Чебоксары 8352.
1: В униге жулдана сларах радио легензен валли.
2: Янра юра, янра.

Хватим сурен давара шилярман Александр вырнашра юлашки хученди за юрлаквал. Тады жах шамбихшени юразем каларза бире савандар задырадьха Александр. Пиде жанат парку юрада сиренкам лакайми нема джендизен халинчи вол таваттама шуренда. И пень, тададиню арах сазану майрах пуштарза во пирень маларахта шулерих теха барма булдаря халивара шилярман Александр таваттама шурен юлашки хучень.

0: Яныра. Яныра. Яныра. Таврана салана. Чаплар ахвал. Яныра юра. Хит парад.
1: Хит парадра. Хит парадра. Шене юра. Шенили хивара берен хвилирли эстрада классики дизендеген шпулмачки вене халакань Александр Павлов с магизимом Касалинован шрандарагань вара берен юратна Алексей Шадриков венерща ятл юруба тилендерек фалбере хальхинча чанахта хош пердюхни и берпиде ведену моя балана югерджи гурла картина урла хак памата да сынама бударат про Алексей Шадриков вара хальхинча венерщин булдалу хибе халханзе тилендели и ленле хайла бармелера чеваш халахни и клизе хак парар тада килежить пузан сазовыш терме ланарма.

Шмашибранда вара Полина Борисова, тогда Алекс Блок, вырнаешь речь та шла, манбадизе, та ша и хралащего зембире. Малера хюражин, я даже дошла мы хистеть шибире, пэмис пар, хали изобрена пугарат пара анджакта, Полина Борисова, тогда Алекс Блок, шах юруба, и ритмия дни рехит пара лагерзе, паян, вища мышвырнда. Салам, лаппар.

Кинашкалендава Падем России Шаинчи, Телемия Мифология, альбом Каларна Эмидюшка Марнашре. Хипарада Тратна Юривара, Пигамбар Ятласкир, был Шак Шучандалак, Ятла Телемия альбомен Пер Хайлаве, Визерсмах Матепенге альбом Вига Палаш Мабулдарадер, Падем Социала Ситри, Тада Падем Цифры Лаба Минчи, Паем Хигун, Паем Бурине Дук Мабулдарна, Халивара Эмидюшка Шрандараган, Пигамбар Юра, Сирий Тлезе, Хаклама Синьбер.

0: Яна Юра. Хит-парад! Хит-парад!
1: Парам шифрам хужевара, халидил машмари, хаяла рушкан, перену май, ну май, эрне савандар задрать. Ушлангари, балан, ядла телемели, Яна Юра, хагинчеде хит-парадан, Ремеш карташки жинчадырать. Шаган да ним тілін мелетежук, мен жылдезе сынку юра, жынақты чаваш халыге чумдан юрадат бұлмала. Яларушкынан күрімі вара, оның янравлыге тадады беде түткіладеш.

0: Янара. Янара. Янара. Таврана салана. Чаплар ахвал. Янра Юра. Хит парад.
1: Телефон рекламной службы 56 54 54.
2: Код города Чебоксары 8352.
3: В униге жулданасларах радио легензен валли.
0: Янара.
4: Янара.
0: Янара.
4: Таврана салана. Чаплар ахвал. Янра Юра. Хит парад.
5: Радник Легенин, Манаш Вешленджа, Тарашмалый Лагат Санлади Житра, Юрий Жизенги, Юрий Зенги, Мумай Гульджи, Шанжахта, Янра, Юрий Хиппарат, Рату Бажаган Зене, Порезок на Павар Кмабу Дарадан, Чеваш Халген Чичен, Чичен, Гадаля Чичабу, Юрий Зенги, Иза Саундамар, Сирамби Эпен, Вивиар Гултам, Саза Стывара, Виктор Дмитриев. Куэрнери, Янра, Юрий Хиппарадати, Абрагучен Бахсаду Харха. Вунамаш Вырнижензай, Сергей Викерован, Манаш.

0: Эбереннивиен райрухи паратрам мэндиарек кеткендексин булашежен. Юристинчон хожи лаверан дайзо керенгесу булажайчы хожи лара тубыжыва малалладан хастаргана худшанайчы. Медузен мумай хуравневара порезы жеч помогу таратам хаплы радиотекинин. Хогилиштереген юрожай тубыжыван бронмашканан бару неджебе сазваза, а лобили херактуатам номерле смс-портала щирозад. Щиру бишламы жинжела, тенла, ничевашла, саспалы зимбе парзамахла эн радио дизвижермала, ондам кужибрун фармалада, хит паратра худшаны юрошедни валартнула. Эбрлара кларама верцы братами Диар, тогда Юрий Филиппов. Сазе режиссёре Ирнолог Сунца, халастых парнелесе Сиремеля Сыглашаптор. Емли Юрозенка на Эйдер, Юрисян Жахлыкса, Жюна Расава, Камуту Имба, тогда Кучту Выгли, Гекана Пура, Нарте, Бритель, Булычень.
1: Убожу Кирюю, Бэйда Дернерень, Сазе Виштерзе, Савна Юрожа, Улышма Анман, Войковат Парзам. Хит, хит, хит, пара!
2: Янра, Даврана Салана, Чаплар Ахвал, Янра Юра, Хит Парад.
3: Вохот, Пилексихеть.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города Чебоксары 8352.
1: В униге жылдан асларах радио Легензен Валли.
2: Шекленеч шурым буш илем тилем. Сархевель шубырлать тенжене. Ваттызен манышми ожы биле. Вай хужать яш сембе херзене. Шамрык сем аслы сем явыр пулеш. Иррине врензе взенчень. Тарашсан, оножать алри пуреш, шуром буш илер дюллен кильзень.
3: Чуваш наци радио ми рад сайт легензене пызык салам, кужерзахите манда бірлі була Сашанза, и бе Екатерина Лапчеева шамрыцым али хатерлене шуром буш каларыма бушладып. Радио приемник шевых нерех хаварба бірлі тузыр зенеде ченят. Игибинде ширинбилигимиз жолгер аштабы экинчи перинтаван культурара чылай жолгетне саман пулза иртре. Чаваш академия драма театрын сценичине нарспи спектакле щенетсе галарчыш. Тепсын арзыне Евгений Рудюков па Антонина Казеева калыпларыш. Паянхи галарым тибелне бершабах нарспи сынарне вылаган шамрак артиста ихравларымар. Антонина Казеева падрельдер экинчи ишлежет миялинчи журалза юсне. Улды класс хыщен шубашкарды Герман Лебедев яжили лицея в Мегене. Палыртмала Тоня Пиде юрлама юратна. Шак пулдарулығына Мигель конкурса илзе жидерне. Кайрах пеген жүлізем тада да ушыл забына. Педагогика университетінші эстрада уйрымне врен Мегенеде уншын пызык шидену болна. Алла диплом илзен Антонина Чернова унын хержухнеге хужамаджа. Дуняша стайл ушкынра юрлама бушлать. Кайрах волчываш патшалық шамрыксен театрынче вайхурать. Паянхигуна илзенен девал кураганзыне хэйн пулдарулығы бе чываш академия драма, театры, сцены, жинчень савандарать. Нарспи манжень, пиде пельдерыш лесонар. Теть Антонина Казеева.
4: Шамрыксэнь тебеле.
5: Чемоданах дикала скелеть ку сонар. Манан пурнышра шамбек пиде пызык потрясение эмитлемень шутламанда анжахта хыжан кастинг туреш нарспи сценарне калпалмалы берги кайранынде шав кастинга 90 биринхи театрда час-часах шамбек пулати терли спектаклизем пар самантра эже бушланать шамбада режиссерзем хызем вали шамбек пайлаш эбринге параллельно де эбир эшлеме бушлат пар эбе шав нарспи роль не лик меньше ибо ахкамажа завмала режиссер Вася Иванов сейчас батне лек ничем ну шаба жанбек тизенди карен вара спектакль нарспи премьере иди у их юльче варанде мана каларище шамбек пырза санда калплаза пахмала дизе шамдан пушлан за гаренди манаш рашта воинхин пилек мужинче сцены жимите тухря
6: блять пар кунде республика бушлы хен грант пулышный галатный спектакль чаваш халы хижин пиде кетне дада пальде Дерешки спектакль, где заголоски лет наш спине. Еще нет мень, ну май, щул. Нина Григорьева бирень, парэмыш наш спибул на булзасын, чаваш халык жинкаль, Антонина Казеева, икимыш наш спибул за дадзенде. Чам бадай, да сюжет пахсай лет пар. Меньше нет нюнда, иттызэм мен жутлаща наш спиберге.
7: Пасхиалинге Юрилит сева сказат.
8: Константин Иванован билимдер поэми кураганзем батнещене формат падухря. Унда режиссерзем авалхибе перле хальхи пурнажа гадардаща. Пола сетнер паники щин сценари болза музея балазыбе сану герджик тавать. Анжах шага персаматра черелеть. Шага аржина шав заманана ильзе жидеретте.
9: Эбир лихи чаваш музей зне чурет перде. Унда экспонацием тараща. Эбир вазымбе кулза фото юге пер. Тыт калазабга пер анжахта тыт мою рамасть. Вазынчен кул мою рамасть. Малдан я бы спектакле тугап хальги пурнышри тумба тугапта кадардап хальги шамрык сене. Анжахта вазен кадардашын режиссер элихи арва Элихи пурнажа, чаваш сен не залезине, манзагаем малар.
8: Нарспи поэма чаваш драма театрин сцены щенеч чилай щул духман. Анжах манджухля богат иртендия унан тяпшуху же парех. Хальхи режиссер зем трагедин кашни самант не шудельня. Кунда чаваш дилы иргидия туми земдия калаплаган сценарий земдия унды пурнажа тулынга дардаща. Байладаша Богатрах Байла Чуваш Херен Санарне Антонина Казиева Калапларя. Волнар Спиро Лехой Чуни Видер Каларны не балардать.
5: Поместите.
8: Чудо да таза юраду, анжах прозамантра херень пурнажа тебр мажа вранзаюгеть. А шам же юрадова мар, мула мала хуноран нарспень кунжулиде, тызень шибиде арбаш сагаять, шага пызак ингек патнеель защидереть.
4: Мана шанза барзасан тахтаман санарне палахн дебе савандам, шавагатрах тин шиклендим дебуле, аблавулинде чунри вайгавада ебе хамнне туизахтадам шах санара, унан лайхи неде, краи неде, Ураган бати илзе жидерести зех трашрам, эшлерим. Кунин жерин эшлерим. Театр дагана, артист эшлемесл. Театр дагана мар. Был килдеде эшле, чул жиндеде эшле, шивурма бурда зуминде эшле. Шаван бада манжан. Чибызык хат параган был кураган.
8: Спектакль Лисынарзембе полонзем шавгатри самананна тада шин шибибе унан чунжеренджи улжыну зене таранын гарса бараща. Бзен шиби урла режиссер Эмирге дузыне чеклейть. Бзен ежинже ирекпет чишын крешесы. Калыхра шерепленя хашпыр ела ерген терес марлы ебеси еня. Чунжерене тивеген поэма паэнге рабатчын юрадыван хакне туйзаэльме болжать. Шага хальи хайлаван теп шуғы жаде.
10: Время же волнди аджи символи кирли, шамрак символи кирли. И бервать халам радлам парзабы мазан, пирни нарспей дей шухалать, традиции дей шухалать, чельги дей шухалать. Шавна шак телли вешу да ильзе, и бир шак паемна или стеремер. Тогда пирища шав дири, чеваш республикин пуш ленин гранчи бушы. И бир и гибин дей шерем билик мешул да шак гранда ширза, кашал вали, тума булдардамар. Маншут пала спектакль, пузадух, ребек той нать.
8: Константин Иванован, Вильям Зерпайми, сцена жене духны чуваш халы евали пызык пулам. Театр истории ширындаю лаганщине тапхар.
5: Палахали вот экран жене пахсан, шак сюжета курзан, шутлап. Менчухли ведь ювар саман цеем был на шак спектакль выходинче, репетицию зем выходинче. Анчахта шак сюжетра, паржав ювар лахта курнмасть, малилаях. Зритель курать. Хадер спектакль.
6: Блять, парень, дячинах, ты зермускава дачи цигильни шак спектакль. Бе, калазак дар таргаш.
5: Да, Никита Михалкова на премеш фестивале был на театральный атлас с России. И Барвара, Чуваш республики, шаг фестивале уже ганны был на.
6: Нарспи вал трагедия сценарди сагалат парша платьха. Пурныш раз за Антонина, он бек мар. Шамам бада, мынь галаскелет, кум бек сценарзам жеш мар, санан опыт пиди бызык. Пушлана из палахнде пызык сцена жинчи хован был дарулых на филармонинже. Ундан из Чуваш пачалых шамрксен театрынже ишлене. Халес Чуваш академия драмы театрынже. Константин Ивановын палаги умынже. Байху радан, вот усе, шел ранжул, шагамбек хован полдарулых на адаландар сабараданеза. Аджа замвалиде шли за гурна, аслрахи замвалиде, пурин валиде.
5: Ой, мигал скелет, еп манчухле пурнат, еп ща манчухле теленеде в хаман пурнышра. Ялда варенье чухне, еп нигжен да шутламан Герман Степанович Лебедев яджеле интернет-лицей ра варенеде в тезе. Нигжен да ман эмекке булман. Анчахта вот мана анне ща ман да варенье яна. Кайран вара
6: Да, баня на батне жюремене. Нина Трифоновна?
5: Чуренья.
6: Чуренья.
5: Ага. Веренья вынна мышка сраву мала. Актерское мастерство шавым век занятия зем. Кайран вара чуваш подшалых педагогика в университетне время гоне. Пидик лежит чемананда. Ман уирзахвар скелет, ща в университет раболе. Ибо хама тупма бушларом. Хама мэнкилишнине онлайн мабушларом. Анчахта театр берге унчухне шутламанха. Унчухне мана пиде юрлама гележе. Ибо хама курман урах еньбе каяс шулада курман. варяща в университет хыщен и в филармонии шлемикедим дуня шестая луж. Мане он да педикили жече, херача зембешли, тимурче варит два да херача тусла. Кайраны в телевидениенче чувашла, учим чувашский проект порчаван да ерца братом чекаран варя мана шамиксен театр не. Чанчеш кильдим де. А вону ехин, вону бежинче и филармонче шлене, вон бармажинче варя шамиксен театр не вернашна. Хальди остававшая в саманда. Мы же не засымаща в Роксен театринче. Ман кунакала захвара скелеть. Мы ура ярзапусрам ща в кермине дейбер. Мана тюрех пиди келешниче. Ман чуна вырнашривал ща в щурт. Театр. Хали девыл манчерере, дизакала скелет, мана шабрксен театре пиде нумай опыт пача, ибо шам бада кем бы загаш тавда вашин, шам саманда. Каран вара манан идарай мишаба, сидерчи мана чеваш академии драматеатрне. Унда уйрымах вижу рухла кермени де, ибо кермени загала пирень директор Елен Васильевна кермени де. Унда пиде пызак вижих, ибо чьи Малдан лаца, шугалза дагайтым, че штан, хамын гримерка начит мележи дезы. Кашни роле палах ивар калплама. Палах изы кашнинче шутладын, вылы кашнинче санын пушыра, санын черере, изы кашни шинра курадына. Енченде изыр шав санарба, партнерба влядыр буза, кашни шинра санадын. Мле вылы малажы дезы. Хывын вали мле уйрымлық туп малажы дезы. Хывын санарна калплама. Ку нарспе роле уйрымах мле галаз. Ман халде ененес келмес кивишли булдым, эбе Шагынбек пиде пызык шайра шутланза тараган поэмара выляма. Анжақта тавдабуш, мана шан-нашан уйрымағынде режиссера Борис Манжиева тавдавас келет. Инсценировка вара туна Дмитрий Миронов тавдавас келет. Выл шакна шак поэмна тада шамрыксене современный лад шине кужар.
11: Паллах нас приберегину майгалашра, Марко, пальдеры шли боломанде, где мы шли, че ваш культуре жень. Тогда мы леса Нарзенбургазанан, хавна шагом бегенде, тем вылянчик лоза Нарзенбург.
5: Ой, ку театра вырнаш сасан, манан пидену май драма сценарзем гареш. Ялда, спектакль где елюк сценарне, мана шанчеш, мана ку спектакль пидеши вахте загаласкелеть. Мы же не зэсэн ебана, шаг театра вырнашас умень, пилик щулкай лапахны. Пиллик тимар тени тогда маларах щелкай лапах ночи. У них не прям шли тревор ночи пахсалардом. Мал и брыкья актерзем. И ты театр дан кини чухни пахапа. Ну пахасха. Чем век рех кушпа. Обычный зритель бег пахай маспар. Анчах там мана мэнле пушланчи ща в спектакль. Мэнле ща в чеваш юрызем кареш. Мэнле холгана вылман ту ема пурзащитре. Все. И полностью шанбек лардом. Шаван чухне, шан самандра и палах. Не хыжан шутламанда. Хыжан да бузан, шак сцены жинче, шак роли калыпладып тезе. Мы же дезе шан чухне пахсаларна чухне и пэдим спектакль хуши ерзалардом. Шав деривал черене бурзадивры, шав унда пиди евар шабавать хаун. Ой, вот.
11: Школа дезенвали шамрксен театрын джейтларах спектакль зинче вуляна был засан. Да, ведь ха, классика вылядан. Да, довольно бульганде трагедия для сценарзе.
5: Да, гроза Катерина была. Да, самый трагедий в сценарии, наверное, чем акцентиатр инже Катерина.
11: Анжахта урхварахи земли был на боли. Куда тюрех сана, вот шагенбе, амплуадищи газы, ерзавана.
5: Ага, по лидере, вот комедии выляны чухни, и прям уж ход комедии выляром. Ой, чуха, суядам, и кем уж ход. Шаг театр, да, инже академии драмы театр инже, прям уж ход. Ах, камажа завмала. Ой, манжен мэнлевал, пидителен мэле. Манжен непривычно. Бар артистцем, актерзем мэнле хамара тыдат пар сцены жинже. Мэнле репетиция зэнже уйрымах. Мэнле тыдат пар хамара. Мэнле бар хамара, шамбек, уща каларма булдарат пар. Вещи режиссер дан гелет. Манан Вася Иванова, палах тавда вас келет, вэл мэнле перембе эшлера. Шо мал, шамбада, ща в комедии роль не калапланы чухниди, мана... Еще мало больше.
3: Драма, комедия, трагикомедия, кирек мэнле жанрды сонарада калыплама булдарать Антонина. Панги галачух ищен хама валища плат подемле дюдором. Антонина Казеева, щенюлик сынчен, хороман, щамрак, артист. Аплавузаны бернат тада, ну майрах теп сонарзем сонатпар. Пулдарулых я щулранчул юссебыдар, чеваш культуры не адаландар сабума яланах хавгалану булдар. Тосем, янченде сирин палаганзам хушинчиде, полдарула да мотор, чеваш шамрыгызым бепигизым бурбулзасан, пирин вазым жинченде каласа барас келет. Аллы улталы тваталы твата номер бешен граблаза бельдерер, е аллы билихерых твата номер бесым асьярар. Шагынба беренгаларым бешленже, Эви Екатерина Ракчеева, тада Юрий Филиппов саз режиссёре сиринбе, тебыр жымат кунчен, сыв була жатпар, унчен, чибер бурынар.
12: Журам пусь.
13: А мы же одни шунат парач.
12: Чеваш нации радиове весь мир вредить.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города Чебоксары 8352.
1: А может, петмезер? Я рывал петмез.
2: Чалаш на цирадяве.

0: Вашинч, вашнаци, радиови, радиоканала, в уникишулда на сларах шинзенитли мешканцинеща.
1: Эфирда Чувашинч, вашнаци, радиови. Массовая информация хадерне, реестрда регистрации ленине эфире предигень выпискана, щихану, информация технологии зембе массовая коммуникация зень надзорень, федерала службе и гибенде вундохрому шилхи, ага уехен ширумултам жинче пана. Эл-сери, номере, ПС, щитмельжичи, щитмельбилек, улчер, щитмеликке.

0: Бұнеге жылдан асыларақ радио легензен валли.
1: Кунран. Кун.
2: Паян шиуи хинтуа тамаша тунды кун. Хивель тува да зихитте бір минутра духна, вундағыр зихитте бадыр улды минутра анать. Кундаршы вунбелек зихитте бадыр твады минут. Паян уйых чагать, пал тува да зихитте вунбелек минутра анать, ширым беже зихитте херых минутра духать.
1: Палла пулымзэн.
2: Падем тенчири пушар хурали нещени зенгуня. Пинде дағыр жарвадырмыш чылда херлі жудай дарихин хачачын пэрэмыш номера кунжуды горна. Инди дагыр жерхери екимыш жылда Краснодар дыргенчи Крупская ячилде ялгужала хердилин колхозники зем варчаба хургурна колхозсыни булжастилешпе ытларах тештыра аксах вармаченде галанине чылашкин речензимге черебатне живых элине уйрамах шагасан норыс Куславка тада талай хрещенезем хастарлых кадартна. Пинде дагыр жералы мышылда Шубашкарда адыл стадион худагайна шыбах шагында пинде дагыр жералы дагыр мышылда чылашкинри пэрэмыш хоккей вля малый лабам ушылна. Пинде дохыр шерешит мен мышылда Шубашкарда шешпіл кинофильма югерме вышланы шешпіл мишшезынарыне чылаж артисий Иосиф Дмитриев тұрарывляны. Пинде дохыр шерешит мен билік мышылда Шубашкарды урамзене стрелок сен шервадыр дохырмыш тада вещер шеремдуатымыш дивизи зен яжыз небаны. Пинде дохыр шердохыр бандуатымыш шылда чывашкенрия халық депутачы зен канашы зен пэтне. Пенде дагыр жер дагыр вынватымыш чылда чайхи литература история тада экономика ысылых падепчеев институтне гуманитария ысылых изене институтче теме бушлана. Игивенмеш чылда чывашенре республика гуне шертме уихин ширым дуватымышынче пала дума ешынна. Игивенде вынватымыш чылда китари тайцянь гулынче хавардуда сыбе тянже кубыке вашленнегу намарду яловне шубаш карабана щага куамарду пирымбадра ердесы зистерня. Шербюдер енчей чурача крабинде дагыр жарвадыр дватымыш чылда литературавед, критик, филология услыхи зен кандидача Анатолий Вазан доцент кунжуды курна. Балыча вашсен пенде дагыр жарвунжи чымыш чылченхи литературине дэвезембе еврлы хизне депченя. Енчек трехенчи асла паладимешче социализме жимпатыря чаваш асысырада вадивишли агрономе Василий Свеклов щуттенченегильне вылвылих черлихерчедес тада елгужалых продукция хадерлеса шре пызык щи.

0: денюзем туна. Каныштыр хинчищене мамире биолог, эколог, раща ослышкулдава девичлещене, чевашьене ослыхсиндава девичлещене, биология ослыхизин духтыря Алексей Дмитриев, профессор Чурална, Валперемри, фармацевтика институтинче, Кандер Сахалинды, педагогика институтин биологии факультетинче, Москабри свечене фьячеле медицина академии, аспирантуребе, докторатуринче, пелюине. Лик Чуралы отлавсалых жене авторы, валжудра, вадрабер монографинь. Он зарбычне вренью книгизем, пособизем декларна. Парачка в тарихинчи куди и храпин деда харчарала барам щелда баянча, дирижеры чавашинда да ращи культуры дава девичлещини Александр Белянкин, кончу де гурна. Вашу башкарды музыку училищинчи, воронежчи и нир институтничи варенья, но ма еще лучше башкарды барам ш музыка шкулинчи ищлиня. Паян хигун Федор Павлов яджили музыку училищинчи, халых инструментчи зэнь уйрыминчи варендеть. Кажал Трехинджи Туга Ялинджи, Бендеда Харчарала Ултам Шилда, Николай Прокопьев Щуровна, Волчеваш Республикин Тава Девишли Артизе, Ана Рощей Культур Министер Свинхизе в Худжи Бечеслана, Волшу Башкарды Федор Павлов Ячили Музыка Училищинджи, Чеваш Патшалах Университет Динджи Варенья, Ондан Чеваш Патшалах Академия Юробадажа Ансамблинчи Юрлана.
1: Халах Сананинчи
0: Христос тенени негензимба, прогулку не баладаваща, шамрак сын савнышла дабхребушланна, ковахатра элегана тхинчи, тогда туричи ваш сын шамрагизим, чихава слова изим галана, шамерти вишнизнана, вылманчил маларах щечки журать, шула, шаванчуля шарах платеня.
2: Авал гизар, малашлых щук. Паян гигуна, хой юллан уцагарар. Иран гигун, паян ги эш сын дженгилеть.
1: Кунран кун.
3: Шарбини тлегень, шур итлегень,
4: миллион итлегень,
3: миллион итлегень,
4: пер итлегень,
3: пер итлегень.
4: Чаваш наци радиове, тенче итлеть.

0: Чувашин нации радио Венхумезем Шинже, Шандала Купа, Ядрин Молоко, Акционер Зень, Ужибар Лежевень, Сычу Юрварин, Наша Корова Марки Балаштарать.
1: Для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14.00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бэнд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от Ядрин Молоко. Все будет джаз.
3: Чувашин ри шандалык сайт пілдеріне тұрық, паян республикара вунбелік шерім, шубашкарда вунзагыр шерім градус ошы болад. Шел күндірхі беляны шен женже күнтра пілік вуны метр хвыртлық бавред. Сылыр шрейн юрек 50%, атмосфера бұзыме шетчір херек пілік миллиметр.

0: Телефон рекламной службы 56-54-54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
1: Ящин вайба. Ящин вайба. Ватщин оспабуя. Ватщин
2: оспабуя. Чаваш наци радио векалать. Шамрык чухнеге.
1: Вадлзанда. Пархадарлабу.

0: Чургунне хвель шутарах, Ирхине шуха шасларах.
1: Чвашна цирадя венче, Чургунне хвель шутарах.

0: Шандалыкпа Легомед диагностика центре палаштарать.
1: Канашри Легомед диагностика центре сывлыхать рослемеченеть. Павлов ураменджи вунна маша журтра, МРТ дадают ты анализ сыне маларах ширинза, черецер хаварт тума былать. Васкар, алладахар, нулиулта, нулиулта, номер бешенгаравлар, хушма номере, вища, сывлыха, бахатра упраза, тераслезедарар. Специалистам бега нашла мала.
2: Чувашинри шандалык сайт пілдеріне тұрық, паян республикара вунбелік шерім, шубашкарда вунзагыр шерім градус ошы болады. Шер күндір хибеляны шенженже күнтра пілік вуны метр хвыртлық павред. Сывыршы нюрек 6%, атмосфера бұзымы шетчір херек пілік миллиметр.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
1: Перша марта жизнь, ще марта бузыгаш вайгерить.
2: Чеваш нации радио вейклезень, Эмер, Уранас скелеть.

0: Ирги тетре хевель байыргибе. Кичем гомол наци радио бесирелеть.
1: Варанда тюрех яр.

0: Хавас паныне, хавасиль.
1: Савза паныне, савзаиль.
0: Чаваш нацирадеве, кунда юраду анчах.
1: Юраду анчах.
2: Вохот, щиджесе геть.
3: Шержинчи кашны шиннан, тюбере першелдар.
1: Чаваш нацирадеве, кашни чаваш чаринжеш.

0: Вунеге жолданасларах радио легензем валли.
1: Кунран.
2: Кун.
3: Баян шуи хинтва тамаша тунды кун. Хивель два до сихитте пар минутра духна, вундагар сихитте бадр улда минутра анать кун дарши вунбелик сихитте бадр два до минут. Паяну их чагать, пал два до сихитте вунбелик минутра анать, ширым вижи сихитте херых минутра духать.
1: Палла пулымзэн.
3: Падем тенчири пушар хурали нищени зенгуня. Пинде дагар жарвадар мащилда херли жудай дарихин хачачин перемеш номера кун жуды горна. Пинде дагар жархерги кимашилда Краснодар Дрыгинчи Крупская Ачилле Ялгужала Херделин колхозники зем варчаба хургурна колхоз сыни булажасти лишпе ытларах тештыра аксах вармачензе галаныне чилаш хенрищен земге черебатне живых элине уйрамах шагасан нурыс кузлавка тада тала их хрещене зем хастарлых кадартна. Пинде дагар жаралы мащилда Шубашкарда адыл стадион худагайна шабах шагында пинде дагар жаралы дагар мащилда чилаш хенри паремеш хоккей вле малый лабам ущелна. Пинде дохар шерщить мин мащулда Шубашкарда, шешпиль кинофильма Югерме Вышлана, шешпиль Миши Зонарни, Чилаж Артис Иосиф Дмитриев Трарубляна. Пинде дохар шерщить мин билик мащулда Шубашкарда, Урам Зенев, Стрелок Сен Шервадрадахар, Мештада Вищер, Ширим Дуатым Ждивизи Зен Яджи Знебана. Пинде дохар шердахар вон Дуатым Шулда, Чиваш Хенрия Халак, Депутача Зенка, Наша Зем Петня. Пинде дохар жертогар вон ватым шилда чайхи, литература, история, тогда экономика, слых падепчей в институтне, гуманитария, слых изене институте, теме бушлана. Игивень мишилда чаваш инре, республика гуне, шертме уихин, шерм дватым шинче, пала дума ежинна. Игивень девун дватым шилда китари тайцянь гулинче, хаварду да сыбе, тянче кубыке вашленнику, намарду яловне, шубаш карабана, щага, куамарду, пирам бадра ердесы зистерня. Щербидр Инчи Чурача Крабин, дедогар Щербидр Дватым Щулда, литературовед, критик, филология услуги зен кандидача, Анатолий Вазан, доцент, кунжуды курна, волчеваш сын, пин дедогар Щербунчи Чумщил Чинги, литературе не до везембе, евролах из недепчения. Ельчик Трехинчи Асла Паладе, Мишри Социализм, Жимпатри, Чаваш АССР, Давади Вишли Агрономия, Василий Свеклов, Щуттинчи Нигильния, Волвылих Черлихер Чедес, Тада, Елгужалых Продукция, Хадерли Защире, Пызык, Щиденю Земдуна. Канаш Тарихинчи Щенема Мирием, биолог, эколог, Раща Асла Шкулдава Девишле Щене, Чивашьене

0: Алексей Давадевич для ощущения. Биология услуги зендуктори Алексей Дмитриев, профессор Чурална. Валпиримри, фармацевтика Институте НЧ. Кондер Сахалинды, педагогика Институте биологии факультета НЧ. Москаврис, Вечанов, Ячели, медицина академии, аспирантуре Бе, докторатуре НЧ, Пелюиня. Лик Чуралы, Лаусолых, Женя, авторы, Валжудра, Вадрабер, монографинь. Он зарбучный, вреню, книги, зем, пособий, зем, декларна. Парачка в Тарихинчи Кудии Храпин, деда Харчарала Барамщилда Баянча, дирижер Чавашинда Дарайщи и культура Давади Вишлещини, Александр Белянкин, Кунчу Декурна, Вашубашкарды, музыку училищинчи, Воронежчи и Нир Институтничи Варенья, Дума еще у Шубашкарды Барамш музыка Шкулинчи Шлиня, Паян Хигун, Федор Павлов Яджили, музыку училищинчи, Халы, инструментчи Зень, Уйруминчи Варендеть. Кажал Трехинджи Туга Ялинджи, Бендеда Харчарала Ултам Шилда, Николай Прокопьев Щуровна, Волчеваш Республикин Тавадивишли Артизе, Ана Рощей Культуры Министерств Минхизе в Худжибе Чеслана, Волшубашкарды Федор Павлов Ячили Музыка Училищинджи, Чеваш Патшалах Университет Динджи Варенья, Ондан Чеваш Патшалах Академия Юрабадажа Ансамблинчи Юрлана.
1: Халах Санаминчи
0: Христос тенени негензимба, прогулку не бала даваща, шамрак сын саван шладап хребушланна, кова хатра элегана тхинчи, тада туричи ваш сын шамрак изим, чиха вас лува изим галана, шамрти вишни знана, вылманчил маларах щечки журач, шула, шаванчуля шарах платеня.
2: Авал гизар, малаш лахщук. Паян гигуна, хой юллан уцагарар. Иран гигун, паян ги эш сын дженгилеть.
1: Кундран кун.
3: Чаваш нации радиове. Чаваш
4: нации радиове. Кенге лезик терме зарикле заварадо.
3: Шубашкарда, тогда щеня Шубашкарда. Тохар вон миллете, тохар ФМ умзинче ямирай.
5: Бунеге жулдан асларах радио легензем валли.
3: Шелдерсен сенеще.
6: Рагун Булдер Хизепля, радио Тлигини Марзем, Шилдерзим, Санещи, рубрика Эфирдам.
5: Тагазем.
6: Кашнине Эненьмян Васкар, Суяхбар, Янышулбаяма Пулдаря, Шина Сюцеева Ганба, Самахва Кламагама Лаганба, Худшин Мазан, Аванрах, Хали Пужарула, Кадармалы Вахатмар, Кижурда Шинеть Мешкин, Тада Шимьереш, Пужа Ергели Мешкин, Юрать.
5: Багарзем.
6: Телев занепурныч ламашкан тагам юреев чермандарнан, урахунан туене, еш патня алыбыме, кушрам пыхса, ебылдадаган, сирету сварынне хураганзине, аншанар, вазымбе курныч асран пырынар, шидескун, харбар пурныча тимлемеле тапхар, юрадуры енышсене тюрледер, савныбе щебешерех пылар.
5: Егерешсем.
6: Шене жінзімбе палашна чухня азырғанулы бұлар, сұрық терне тұхынна кашқыр европелешсем тубын ма бұлдарашы. Унашқалы зімбе ялан темлих керлі. Бірлегі проект пұжарма, кон юрықлы мар, хышпыр плана пұрнышлама май келмені алу ұсмалыне пілдермеш, хыне евршуғышсыне шынлыға шалырыр.
5: Рақсем.
6: Васкамалы вахат мар, палырныне пурныша кыртме мынде булен чермандараде, теплен шуғышылыр пызык шиденю алла хывырт кемеш, хыжыбыре эштыдымне улыштаре, чигерле кележігене нетубыр, тапхыр хывырделен адаланма, шинене ызахылма юрыхлы.
5: Арысланзем.
6: Кутапхырда шамрык семжіне нумай шенелі хужымлане, таврагурым улжыне, теслихвырыне хуна ябалазем, шинзем сумне шугадеш, чунра лыпкылы хужаланзен эзір тывады дебірмай шаварма пулдарадыр, медитация ирдерне юратныш бе апаланы лайх видим гюриш.
5: Херзем.
6: Пызык тагак чузес яузал шугышлы шин баявы жас хрушлых пызык. Шилдерзем галаны тюре духса стресран хыдылаймыр. Хер-хер арыман аржин бапала жасран бұрын мала. Сири пуцырзем куш хывеш. Туслы жигун узыне вара икелен мезыре хужарма юрать.
5: Таразазем.
6: Профессия осталых кадартмалы мелли саман паузы гурар. Эзережье вырна жашыны, епызык рах должны жаку жашыны. Тархашын, шилдерзем балартны дырых куяне бечырмал бульме. Романтика худшыны везыне ергеле мешкін куна ныш сыр. Партнер банлану бадне шидеймер. Шавна май шидескан малы гунзэнше, шивы шиду зимбе, шимьере лару дырыва теген мезыр иркерыр.
5: Скорпионзем.
6: Кун ергене пыхынманны профессиреде палыре, анчах лай хенчен мар. Вэше хелгерестезен сирен вғытпа тері сузы гурмала, дисциплины берге шуғышламала. Тапхыр варенме тавра гурма адаландарма, шул жүреве тухма, ючельхе ызағылма анышлы.
5: Ухы жызем.
6: Кинчеш черенче юраду журалну ухыжен кымыле хавыр тулжене. Туимсене аларадыт машималмар. Шавынба партнера кюрендере сиреня сырханыр. Ухыжы хыжу ушла захуныбек пурын мандале. Шинсене вехале пужы сыма. Шигыну зене татма елда хулыштарма тахтыр. Вагыт нумаяхта иртме учинхи елазен батне тавранадыр. Куды маты вещен психологии тишкерыр.
7: Ту кача гизем.
6: Партнер Баухушину за нещири плетмешкань Анна Шилгун. Еще же реде савны эти пужарулы кадартман чарыр. Уже кымылы тарават полары кашни в активекшень Анва Жерхенер. Шемели за нещилдар земпарлехи план за непалартма за нещи Анчакун Бергетован за не Анбльдерер.
7: Ширта Ганзем.
6: Вайхал тапсадыре. Пушлых керек мүнжухлы хужу барзанды вахатра кирлебек пурнышладыр. Вараха гайны черзем аптыратмеш, хывыралайх туядыр. Шаканышлы кунзене узылы иртерыр. Теслихре медицины тереслевы духмайурат кезыр чержуны хюттейлер. Вайгулы береге вахатлы хаманыр. Кутапхырда палашны жинба хушшуну зем вараха тазылмыш.
7: Пулызем.
6: Кымылы полымзем хавхалану пулдарулых радалану кыдеще. Савны кытмень барнебе савындаре. Пырлешме хадярыне пыльдере. Пычыкача зембе хушшыны де телейлі тавезере. Гардеробада да имиджащене де сибирге шуғышладыре. Шакна шиде зернене кучарыр. Ешірі асталыха адаландарыр е хушма профессиелер. Шивых вахытра пызы кулжыну кыдет.
3: Шылдырсен сенеші.
8: Шурхи гунзем укщабек шутла.
9: Чваш наци радио венче, чургунне.

0: Шандалакпа, Укка Транстехсервис, Тулымар Явапла, Парлежу Палаштарать.
1: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 200 тысяч рублей. Нам доверяют. Теннет ТТС на Марпасадском шоссе 29. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
2: Чувашенри шандалык сайт пілдеріне тұрық, паян республикара вун билік шырым, шубашкарда вун сагыр шырым градус ошы болады. Шыр кондыр хибелян шын женже контра пілік вун метр хвыртлық павред. Сылыр шырын юрек 6%, атмосфера бұзымы шычыр херек пілік миллиметр.

0: Реклама в эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Когда весна касается земли, пробуждается все живое, и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс».
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
2: Алло. Код города Чебоксары 8352.
3: Халхрасана нынче. Чаваш наци радио Виколачаган Шемьере.
4: Убышкибе арами тадуло. Херне гачабанаджу. Херду пример радио Чиксегур.
5: Вниги жулдан асларах радио Легензен Валли.
6: Шене хыбар пелеть.
7: Боже залам вощтереть.
6: Савок юры зэмит летте. Камалду и мне шеклеть.
8: Ирхи херюле салам вштереть прихизе пле радио итлигине мерзем тунты кунхи хаваслы ира серембе прле пуласа шанатпер ирхи гамалкаларым тыдынче каларым айлимле дегене Алексей Иванов яшкач Азаилзем Юробала пульча тада шавымбеке Екатерина Миронова да серембе прле паянхикун
9: тада палах Элада Данилова ирагун сонатпер туза мерзем ну манех тунды гунада кеме пулдарда маршу уехин тваттама жити щитра канмалы гунзем ворум что ворон больше хата золотых аванах, хевеля погать, комула плавузан лайха. Куерни рета дайла до щиром градусло ожида платища.
8: Ах, аблу малага тихам да пахкаларам ха кургаларам самах маяк шу уехинчен дихалиган малыгун зэнже ялда булнума, ялда кэш чавамбек сиверехче, сухандрахче самаях кашхиниде, чавамбек урамадух саларадан да келюмне, самаях сивебек туинче, ак паяндан ожидай пумала ирхинере хамда от сащитне жире пачех сахкайрам аплаву засан ожигун зэ маранах щитме пулдарчиш пумала чезе хамда шанзеларады.
9: Чунда щитме пулдарчиш пиде сиве больше малдан халиндивара кулмала Савын мала мэжэн дезэнь урамра да хивель ща в дире погать пере ожидать.
8: Ща плавда чегерли хизепля радио итлигене мэрзем муши сывыша ытларах помала ща плавить. Витамин зэм буштар мала мэлегалащиха бере хелле, хелле марха хивель витамин дабара теща. Хавить ха ща ван бада ытлара ухучил за щуремеле урама духа спылать уши сывыша бы мала. Но мажут паял жэнэнде вал халь щак самантра щак щурхи гунзэнче не пледе килле ларма булдараймаш пуледеде пурде уйра кыштарда да щ Мэнлард малы занялардаш, що более пахчата задаща, тада ты нумай-нумай эшчанахта. Ща кунзем пареде вазим кильделард маще витамин даниде нумай буштарап парахане еврли фитнес тадават праплаву засын пахчара тормышсах.
9: Ну, чинахта спорт вал пахчара, да, гавить хащер умилард лартмалы вогот та жидей тапхура, гавить хаща он бада, ялды жинзем пэртек, анмаш был малабек, анчахта пирин радиотлеген зем куна, ялангелех пирин бебушлащи пульхадисе шанадуб.
8: Ща плаща он вода зелереть, паратавана марзем, берен бещи ган малый щул ерзене, дещером баравун на лужи эфир телефон номере, сакр вещи пилеги кешу башкара тух малый хуши махизеп, алла бели херахтва тихизеп певара, смс портала щитьме пулать. Но мне хиберди утарат промалала хилемле юраба, савандарашина берзире кати бахизепле радио итлигене марзем, ща он вода адарха халиге, Наталья Бавинямин мулинзем шарандараган, пар жухаш санба юра итлезе келенер.

0: тамылкыларымра поэзия ярымя.
1: Юрех и дуду хальха шакунзенче, канмалы кунзенче, пиренче вашхалыхень, савазем ширинджеши, ширин марыши, млерехеш пуш пыраши, евахыжи дебул марыши, шине савазем ширмашкан, шанграласа сестер земур, кадеть парзирем, тюрех фирдам.
2: Маншот пайлада, хератит легене мерзем, савазем ширина бульгали, самах майгунда, зоя бурнышта, совине яма булдарджи, апла булзан булат бургали. Щавдери савады бурныжа ятлосова. Варанадып, кандыкран сынап тавралыға, ыры ир сунадып халыға. Удымладып, тавдывадып аслы дурыма, пегеледер кашни саргуна. Абатланадып, аслыладып алри шығыра, унын хаге эшчен халыхра. Юр-юрладып, пуштаядып атте анеме, пулдарны жын сас парнелеме. Хабердедеп, ширыппен удаща ажамзем, хавғаландараща мынуксем. Савынадып, тустываным ман баю нажар, эмерех алран алла уттар. Юрададып, пулдыр шивых шинным ю нажар, туым хватне сюньме анбар. Мухтанадып, щуралны жын чон чываш пулза, щавдери савадып пурныжа, тезе вишлене зоя пурныж хоин саввине, тавзамахе галат пар чынахта варенмелех пур, пурныжа чынахта. Юрат мала, саван мала, жамбада пэрбэрне яланах хизеплемеле.
1: Шапла булдырда деть парчинах тадвану марзим, но мне хибер малалах каят пара перенгунда шангара гильзе щитры пала жарха, хаштарахран малех барбаш и рыгун булдыр.
3: Рыгун булдыр,
2: Саблых я лада.
3: Это Екатерина. Саван хал всем шурихи, илем лешевели кунба ошин заламлад. Шубашкар гулинжень Ольга всем темна. У меня есть ширин, чешу чандалок, шинжене, пишу чандалок, а пить с нами радатат. Помню, что пить лебен куранатятла. Ирхи, сингер, пилечеде, понимай, пить сонарлада. Санама, пыльзенех, сана, шубарлать, хайпатне, сана. Помню, что пить и лебен куранат. Старухи велите, ел гулять. Хуйнье вашку лебе ожидать. Чудо тенчеме шугадать. Тащи вимель уехиде, Сыппан вранца тухатке, Комолванкана шудалать, Собайлан вара шугалать. Щелдальцем кассирене дядеща, Тюберен келлевень куранаща, Вортан депшинца тухаща, Пареперенбе пушкесеща. Хашпырк вне куранать, Щумыр полетесем капланаща, Летние тихо плаза хилеща, Щумны в щусах ярать. Щус чандалы как и деть, Мило пунышне сынеть, Тусло пурунма хистеть, Ой, ошине парнелеть. Тогда вышмана сират вармаблышна, Милада Екатерина, Панхи, Ира, Хивели ушукунба, Ирлыхпасу лыхпа бурде бурнар.
2: И сердце лыхпа бурнар, Чинахта тавдабуш калатбар, Пиди и лемли соба перепалаштардар, Ну и лада чинахта инди шургуне да да шула, шак шу чандалыгын илемлиге уйрамах вол палар задрать. Шамбада перерадиует легензем, хавгалана ще булмала.
1: Шапла булдар хавала хавгалан червазем яланах, илемле шене завазем ильзех тачер пирин поэзи ярми рубрикана. Пирин черет лишен гарау гатем.
2: Ты да отпар.
3: Ир, и лада.
2: Сывлых сын отпар.
3: Ирагун радио дусасем. Пурзарада, Оша Салам, Антонина Ельчакрень. Ага уехе бешгенджа, шу уех неке демер. Аги сухи дебешланджа, юрла юрла эшлибер. Эшке беш пицин малдан, сова ежу норманран. Шу уех шукуне, Оша так куллень. Сава кома гиргине, хевель кулчень. Ильча хоень удамне, сар хевель кулса. Увахнеди, шаранне, сатне, сатцене сарса, амахубах чиджеге, сархезель бегейк, хонегура и емле, шузен керрибейк. Ужезе, ужечаза, ылтан купша буш, улахлары саралза, киленя пуш-пуш, илярдеш илеме бе, шургейшиш кезем, паринжен тепри хитре, ударми вазем. Сархезель бек сарлюзем, ошыдаш чуна, кувак тюбеды слезем, шеклешка мала, шучандалок парнилей, куш тулный илем, курса чуном хетардеть, похса тонажем. Тавах и пленяшен тусем, он забытчер эшерзем, тавах сире.
2: Сире тав сиренде куня, он ушла да тушла иртер. Ну чинах то еще у их не хам то пятя юрада да пуйромах щак щемерть щечки жень тогда сиренинде балах щабдери и лемля теп чечексем щургуне тапхари тапхаринчи чечексем
1: пидя ван палах инде возимчуна и лердеш я ланах щу чандалак варанза бы на жимень хамранда чу камолдоим зем варанзах пораща а гачерит лешангарав ирагун булдар
2: ирагун итлитер
3: Салам, салам, Бурнеде, Раде, Пелезенеде, Ирлада, Екатерина. Кузьшак, Изюлышки, Малегалас. Шургунне, Хелегебе, Шургунне, Шабашнылу, Шандрлэ, Бире, Тархтарды был молода. Мэлле, Шургунне, Халинде, Эшпуш-пушлан, Зепремеш, Числаранах. Чунлапланде, Эшпушланде, Бахчарада, Кирдеде, Кирдеде. Шевел была кетчин завынат. Сырымзегай малай пақтарай хиттіре, Кулдымыр. Кайксем дегла бұшылана, Кедексем журолына, Шучанда не хиледекен, Сүйлі бұлзанда храмашы.
2: Ага, ожы нумай кеттерчіға бере. Кетцейлдемыр.
3: Ну, пиде иленді, шекмен зехтырад. Жанақта нумай айытланна, Жүрсем дегу жылмызем дегу. Аттрамасы, вейлеш бүлға. Илердечке баян кевелде, шекленюлі түбере, уражын жейрекшін земде, праздник ревзем, әшре, шуу екен тарремеш куня, ялгы жасы елавзем, әшпе савныш, туслық куня, шуда әмітлішін зем, пірле бір пуянда войлы, үрішпе чаба дугар, Сирок чумла, пидец те тусла, дяла нас малда булар. Симлыхащи вода смартся, парневери шал була жар. Уразинде сирок трасся, шут малашлыха шанар. Санзащи лодка брунасся, хизеплезе в артизине, телейле щулусь собарасся, а за зине манук сыне. Цинбаха в халанной де, Шуғазы да қатын, түсіре түссен. Түсмада мәжік сүретін лай қанды бол бір енден. Шыңғыр Аллах жер, езір яғына шатла есімда болыр. Шығаш сүрген раза жүштедір. Та вақ сүре.
1: Тавда божи галя паха вара, изирде сывлых пахтарар, изирде шынгарала захтарар, пиде савандарадар, хавахаландарадар, тую натьха хевель дух на жемени, шу чандала кожат на жемени, перен радио тлеген зенде, сасы зэм хавасла, камылдоем аванбек тую нать, аблабу зэсэн, щапла булдар да яланах тетьбер.
2: Тересылада комолле сирен лаян ялнах лаях пулдыр шеклензе жиш тадыр таданди вылсире илемле совазым шоршаламада пулыштыр пире вара Сирин савазымбек келенме пиде хавазы бір пиде аван.
1: Шапла пиде савынат презир бірле пылзан кунда черетлі шынгарав. Нумай шынгаравала шедада ғырыгон бұлдар ихлет бір.
2: Салам.
4: Үйрі ер бұлдар.
2: Салам.
4: Сыбық сунат сире радио ештені жіне. Күна канастары ген жәніға кеуі жәлден елін жән. Тұқырмыш май жиде түнде ғал. Синдзім савын шли булаза бар дишхан деп тұқырмыш май я жібе булаза бар астеп. Юради булама?
1: Тарғашын юрайт палла хитлет бір.
4: Шуды да шыбы дүлімре портрет ларатсы дер жінде. Хурағы юғы десінде. Орден медаль мен дер жінде. Хурада чагыр күжібе салдак пығад ашы жіне. Хурланза ашы жіререн. Үдала дивыл портретне. Күжа хупсан дұғатсыну. Мәншін тіске бүлде ғуну. Тегех томастын манымра, тана елеймес үдама. Үш тамчы ұвыл алыға, тарғасшын, үйтсемес мала. Ажу анюна үдала, пірше біш сымақ шеш кала. Үвылым, ман байыз кала. Илгес чысас суна анжақ. Үтлада ивыр, шунат чун. Чыдат біржакна кашнигун. Хаттарда даза чунува, сыхлаза дыван жыр жыва. Учулым хыпна варжыра. Пушна ес худын паттырла. Үтла ерге денес шыре, шуратрын ман хура жүже. Эмірлі ғу елдің бірген, ажу ба анню келінжен. Чуныра да, чуны радат, чарегушка захмагарат, хама вайжукшин гураймас, сана чарцеда радаймас, пурдан хальпала заинже, мэнджулче джекта пружинже, яспирин кужему мэнджень, хаяс шук чуном духичень. Тавда в эфире, мана эфира духма бушнажен, манзывай пренежен.
1: Сири,
2: Сире тавда бушкалат причина, ахтэнде пиде выран лысого губульча, мэнждизэсэнь, щу ихинто хормэжэнжа, аслэчэндирю куня, пирэн шакна асрадыт мала, хавэч хаурура норова, шак мухтавтуе мне парнелизе бымала, мона за тезэмбе, мона за низэмбе мухтан мала, мэнждизэнь пиде нумай, нужа, азап курна, эпир паангегун шак щута, тюбебе келэньми лижэнь.
1: Шапла жавну мне хибир мир ле тюбе сунат парзире пурзарадай хизепле радио тлигине марзем. Хали вара малала кает паркунда берень паемон те пар пае гильзишне хагатя. Антон Сандари пиримбе парлеха мускава чаваже чавашлых паему бала. Щичи маш панеде щитьме пулдарным армлеш пуш пулзаирдеши малала вулаза палерха. Щандалок кер яне суланче, акши трекабар том лачук. Хургайк та вашмета пранча, кандаралла галь ты трещул. Варман, шаралны не пахмазыр, шавьи кравлать хай их дамне. Унда шургарыш галь нумайдар, парашешке хай майарне. Тыр булбук сагыртме пулдарчыш, ялды мэнь бур хастар шинзем. Энерга набек хумханачыш, халь юльчыш пужан захерзем. Шакна курзатыр заманашлан, хрещен петьхыда хепердеть. Шулла самай тардакныхыщен, унчуне халь уяв гдеть. Шабахна шанза тарбана, пурнеде щедерме ехрав. Садель буганда осталана, а плапур пухан масылдав. Ирбейрех чарцеде яна, тепла бамбра варикавайт. Шурбеяшки вали ваклана, хурандулы сурах кагай. Чаваш сыри парлеещеще, вылпиде дутлы булныран, тада щиндулы выдедеще, тавашын пажалу унран, щульде дурах альтав даваще, пушне дайза пуркамылдан, щиде щулда унран идаще, пейгиль дада тырбул барзам. Чила чинех тырза кельдуреш, ялды чи сумлы батчинзем, асрада туды бул чердереш, щутенжерен уйрылнызем. Чаваш чун бабуян, мухтавлы, упранно он елы ерги. Паллах, пурнеде хали палла. Шульде уявал керзыри. Малалы пула тениха вачагымбек савы бульче, щичимыш пае педе интересле, и бирхай самах майшургу неже беденет парку савара вара кергу нещице. Эш сене пуштар загонять еще вамбек. Чуваш халыхи саван маха дерлене чаплави турбул бух сагартнешин. Ну, малалы булать, малала мынь була сыне, тадахта кацедару бурха.
2: Кашни эфирдах и бир палажат, пар чунахта пиде кадеть бар. Эзэ вулана джухнейла, да чунахта кожу мэнчечек, кер вохоча сизенча. Урам рая шагамбек шаргуне булзасан, да тюрех каргуне не темес керли карзагарам. Чунахта тавза маге галат паршав дири войла лайх шернапла булзасан, шагамбек кожу мне вачех тухса дырать.
1: Ну, моя же галащика, как поэма Чавашлыхан поэме, еще вам бы картина зимбе кучу бы тух собрать еще. Ну, пиди интерес, ля плабыл за сылах, я балахавал. Кашни хаюн курами, еще вам бы куланы жемень, хаюн кучу мне, хай персонаж сыне, санар сыне, калар за тарададин, где кам мужчин мыле курать. Ну, мне кто вана марземе, бир вара утар арбуле зеримбе малалах, поэзи ярыми рубрика на вышлеть пар, хали вара, Сергей Петров эфира васкать, удар таван малала, юрубала.
2: И жанца и земер.

0: Урамра Шенегун, эфирда Ирхи Камал, Саванза Эзегул, Парнелери Ир Камал, Парнелери Ир Камал.
1: Чувашин Ришандалок сайт Падернедорах, Паян, Республикара, Вунбилик Ширем, Шубашкарда, Вунзагар, Ширем градус Ошабалать. Шири Кондрхибелян Шинжинжи Контра, Пилик, Вун метрах вратных павреть. Сывыршли Нюрик Алла процент, атмосфера Бузами, Шичер Херехпилик миллиметр.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Путешествие по всему миру и России легко. Покупки с кэшбэком практично. Расплачивайтесь в путешествиях картой UnionPay от Россельхозбанка. UnionPay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир. Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
2: Биржаной страны родной. Встречайте новый вкус от букета Чувашии, натуральный напиток ржаной. Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни, глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом? Радость питья, легкость бытия. Напиток ржаной от букета Чувашии.
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
3: Код города Чебоксары 8352.
4: Бунигежулда Насларах, радио Легензем Валли.
5: Иргине!

0: Әдені эфірді үйлемілі Юрбалан үчін ақтық әлі берінде. Чываш тенжен үйлемебе савынза ғына порынат бірінде сиренбе шапла векезеплі радио әтлегені мірзем. Тада бала әкінде етсі да білес келетхі, перені шыре жезім пұшлан жеш пұлмалы, шапла векі әтті әгенерде бір шу жінжі бұны жуық, нумай жықалаш сабырашға параң, шырылмел артырым детте прегалады. Ай, ай, хал біде ирмари вара, халех лартырыны деденде хал. Авылман ир булаганы деденде шамбалар сабахарса. Аха, кыштах тезі шутларым деденде хал. Вара депрегалад. Ирдер ехпеха, халех лартмашыға. Шыры булманы ходеть, вот пирінде етсе білес келет, хизепле радио етлеген зэнжен, мэлерек эш пушшы зерім пахчара, шырулмеларда ганзэн пушшы ирдере хайнде балах білет. Бірден шауымбек ирлард малый сорт пургайнде зерін хизепле радио етлеген мэрзім, темен нишан бекенелар сабықна, тепрега суғандалар сабықна, де тепрега ирдере хахалі суғандалард маламар деші был пуш. Тем ли пуже пушло было тещим легалаще начал бег вчера инди ну шатмас тещин дичам бег ирдерех ларца хурза сын сейчас он бада млерех сирень она хадерех хадер мари това на морзем кала за бар замер
1: ну еш пуш перги кала жузем праще был за сын а пла был за план зем пур пульхайчин зеню как ведь хамен ларт мало хожан ларт малый чинах тратить леги не морзем пальдерзем ртаргашин бери кан малый гузем где вором бульчиш тенизир пахчина дух сагедер день первый я была да лартер уже приехать хайла до колана дорог ты сорт центр лерень была еще гавичка щерулмень тогда и ты пахчажим ежень ну перен ялда еще к тапхор был щерулмилар на джухне перен щульдейка спор тогда и бирпур на ганкас еще комбик хой не майла о морду да брать только амча старах он да щерулмилар дать камон мен лерех ебе еще ре ебе мари приберен бежа комбик калачса еженащен дехожан ларт малыни.
0: Ага, более перебушлары был засыл, он дальше нахтая пушланать. А генер гнахом да вот кала забрать, хочу уже джейт лези порядо, то беде интересли был за горе. Пораржины гладь вра, вот ял да ханах надеть, перебушлать тел арт мадеть, он дадеть пушланать тапса зигеш пур дядеть, панику пушланать, а я ищин землардаще, и бирхаль дел арт манде зедеть, почта вас кащи же дезеде вршкала за бужинде. Сирим лере хеш пушки зепле радить лигини мерзим, шангарала за сестерер, пиде полескелеть, хасумах мы еще плавить, мулерех. Перенюнда чуваш халихи кыштырых рытларах ларда бушлашы жымаларах ларда бушлашы жы. Перен замахмай хамрында тенеялінде, тенеялінде аякарахмар кудыр ялидет перенде онында паруурам гына шыр беделайық бұла теші онында шамбек, тада час бұла теші вадунда суғанзем ларда бушланы деші нумай жы. Перен ердерех ашыры жамбек бұлман, сиверех сивеземде нумай бұлжыш халі.
1: Ну көжал чынақты сиверех бұлжах, аведька юриде час каймары, аванах шурах ашамбада, еба астуны дырых пэльдер шагын бек ирдерех шырыл мене лартны бек астывадып шаг ага уехінжі хэбір лартны вэжінжі шагын бек астывадып ебі мэжді зэн ожы жандалық чын чухне еб астуны дырых инде пэн мэсті бішев халь вара шагын бек сиверех еберех де кошт кэтмелех инде
0: кэтмелех пулі дезе шутлат бірну калыш пуліха радюйт лекін зэмбері варендеш пуліха вэзім нумай жылыш лещі плещі малярех ілзе малярех тухыш шидіндер меле пахчар Раша плавить малярехтен лайхак сим, вартулыхи земли бурбулиха, тархашчан гала замар. Халивара бирирхи кымбалам паремаш пайне вишлить продаваны мерзем. Дебр сихи третель был ищен деть пар.
1: Чинахта тузы мерзем халихи сабулажат пар хали сиренбе, дебр сихи третель була бар тада малалада перенкала жива тузы бар.
0: Халивара Анастасия ба Александр Пузырников сим, юрададыпсана юрбала эфира васка шейшин заэльземар.

0: Чаваш наци радиовец.
1: Чулан на чаренеде чунгердеть.
2: Варанар дусен ирбе, ирхи камал сиреньбе.
3: Чаваш наци радионе итлеме убада адалурлагашна деть.
1: Шубашкарда.
3: Тада шене Шубашкарда.
2: Тохырвын билікте, тохыр FM Кумжинче дәмірайд.
4: В Чувашии 8 часов.
1: Чурхи шумыр, шулшы сарма.
5: Чувашнаци радиаве, шуна сарма.

0: Вынеге жолдан асларах радио легензен валли.
1: Кунран.
2: Кун.
3: Паян шуу ихин тватамаша тунды кун. Хивин твады зихитте бар минутра духна, вандагар зихитте бадр улда минутра анать кун. Даршы вун билик зихитте бадр твады минут. Паяну их чагать, пал твады зихитте вун билик минутра анать, ширым вижи зихитте херых минутра духать.
1: Палла пулымзы.
3: Падим тенчири пушар хурали нищени зимгуня. Пинди дагар жар вадрамаш чулда, херли чудай дарихин хачачин перемеш номера кунчуды горна. Пинде до горчар херегики маршилда Краснодар Дрогинчи Крупской Ачилле Ялгужала Херделин колхозники зем Варчаба Хургурна колхоз Снебужа Стилешпе Утларах Тештыра Аксах Вармачензе Галаныне Чилаш Хенричин земде Черепатне Чивухайлине Уйрамах Шагасан Нурыс Кузлавка Тада Тала и Хрещене зем Хастарлых Кадартна. Пинде до горчарала маршилда Шубашкарда Адал Стадион Худагайна Шабах Чаганда Пинде до горчарала до хармаршилда Чиваш Хенри Паремеш Хакеевля Малый Лабамучилна. Пинде дохар шерчить мин мышчулда Шубашкарда, щещ пильгина фильма Югерме Вышлана, щещ пельмиши Сунарни, Чилажар Тиси Иосиф Дмитриев Трарубляна. Пинде дохар шерчить мин билик мышчулда Шубашкарды, Урам Зене, Стрелок Сен Шерватр дохар мышцада Вищер, Шерем Дуатым ж дивизии Зен Яджиз Небана. Пинде дохар шердохар вон дуатым шчулда, Чиваш Хенри Ахалых депутатчи Зен Канаши Зен Пэтня. Пинде дохар шердохар вон дуатым шчулда, Чальхи, Литература, История, тогда экономика, Солах Падепчеев, Институтне, Гуманитария, Слыхизене, Институт, Четями.

0: пучлана. Игивень мешчелдача вашинрия республика гунещертме уихинщерм дватамашинче пала дума ежина. Игивень девунтватамашчелда китари тайцянь гулинче хаварту да себе тянче кубыке вашленнягу на марту ялавне шубаш карабана щага куамарту пирым бадра ердесе зистерня. Щербедры инчи чурача крапин деда хорчарвадр дватамашчелда литературовед, критик, филология услуги зень кандидача Анатолий Вазан, доцент кунжуды курна, волча ваш сын пин деда хорчарвунчи чумащил чиньи, литературини до везембе еврлахи зне депчения. Ельчик трехинчи асла паладе мешче социализме жимпатрия, чаваша ассасырата вадивич для агрономия, Василий Свеклов, щуттенчи негильне, волвылих черлихерчиде, стада, елгужалых продукция хадерле защире, пызык щеденю земдуна. Канаш тарихинчи щене мамирия, биолог, эколог, ращи асла шкулдавади вишлещения, чавашьене ослах синдавади вишлещения, биология услуги зиндухтари Алексей Дмитриев, профессор Чурална, Валперемри, фармацевтика институтинчи, Кандер Сахалинды, педагогика институтин биологии факультетинчи, Москаври Сейчанов, ячели медицина академии, аспирантурибе, докторатуринчи, пелюинне. Лик Шералы Тлаусалых жень авторы, Валжудра, Вадрабер монографинь, он зарбучне вренью книги зем, пособий зем декларна. Парачка в тарихинчи куди и храпин деда харчарала барам щелда баянча, дирижеры чавашин деда ращи и культуры давади вишлещини Александр Белянкин, кунчу де гурна, вашу башкарды музыку училищинчи, воронежчи и нир институтничи варенья, дума еще у шубашкарды барам ш музыка шкулинчи ишлиня, паян хигун Федор Павлов яджили музыку училищинчи, халых инструментчи зень, уйрыминчи варендеть. Кажал Трихинджи Туга Ялинджи, Пиндеда Харчарала Ултам Шилда, Николай Прокопьев Щуровна, Волчеваш Республикин Тавади Вишли Артизе, Лана Рощей Культуры Министерства Инхизе в Худжи Бечеслана, Волшу Башкарды Федор Павлов Ячили Музыка Училищинджи, Чаваш Патшалах Университет Инджи Варенья, Ондан Чаваш Патшалах Академии Юрабадажа Ансамблинчи Юрлана.
1: Халах Сананинчи
0: Христос тенени негензимба, прогулку не бала даваща, щамрак сын саван шла даб хребушланна, кова хатра и лякана тхинчи, тада туричи ваш сын щамрак изим, чи гава слова изим галана, щамерти вишни знана, вылмэнчил маларах щечки журать, щула, щавэнчуля шарах платеня.
2: Авал гизар малаш лыхщук. Паян гигуна хой юллан уцагарар. Иран гигун паян ги эш сын джен гилеть.
1: Кунран кун.
3: Улма жизень, кулма, чеваш наци радио и тлизень, канма.
4: Вунеге жулдан асларах радио легензем валли.
5: Шелдерсен сенеще.
6: Рогун булдырхи зепле радио и тлигене марзем, шелдерсем сенеще рубрика эфирдам.
4: Тагазем.
6: Кашнине энень мян васкар, суяхы бар ены шулбаяма пулдаря. Шинна сүтсе яваганба, сымах ваклама камалаганба, худшин мазан, аванрах. Халі пужарула кадармалы вахатмар, кежурда шенет мешкэн тада шемереш, пужа ергелі мешкэн юрать.
4: Багарцем.
6: Телевзене бурнышламашкан тагам юреех чермандарнан, урахунын туене. Еш патня алыбыме, кушрам пыхса, ебылдадаган, сирету сварынне хураганзене аншанар. Вазымбе курнышасран пырынар, шидескун харбар бурныша темлемеле тапхар, юрадуры енышсене тюрледер, савныбе шебешерех пылар.
4: Егерешсем.
6: Шене жінзімбе палашны чухня азырғанулы болыр, сұрық терне тұхынны кашқыр евры пөлешсем тубын мабылдар ашы. Унашқалы зімбе ялан темлік керлі. Бірлегі проект пұжарма, кун юрықлы мар, хышпыр плана бұрнышлама майгелменне алу ұсмалыне пілдермеш, хыне евр шуғышсыне шынлыға шалырыр.
4: Рақсем.
6: Васкамалы вахыт мар, палырныне пурны жакыртме мінде болен чермандараде, теплен шуғышылыр пызық шиденю алла хывырт кемеш, хыжы бірі эштыдымне улыштаре, чигерле кележігене нету бір, тапхыр хывырделен адаланма, шинене ызахыл майурыхлы.
4: Арыслан зэм.
6: Кутапхырда шамрык семжене нумай шенелі хужымлане, таврагорым ұлжыне. Теслих вырыне хуная балазем, шинзем сумне шугадеш. Чунралып кылы хужаланзен эзір тывада дебірмай шаварма пулдарадыр. Медитация ирдерне юратныш биапаланы лайық видим гюриш.
4: Херзем.
6: Пызык тагак чузес яузал шугышлы шин баявы жас хрушлых пызык. Шилдерзем галаны тюре духса стресран хыдылаймыр. Херхер арыман аржин бапала жасран бұрынмала. Сири пуцырзем куш хывеш. Туслы жигуны зыне вара икелен мезыре хужарма юрать.
4: Таразазем.
6: Профессия осталась кадартмалы мелли саман паузы гурер, изережье вырна жашины, епызыкрах должны жаку жашины, тархашин, щелдерзем балартны дырых куяне бечерма в бульме. Романтика худшины везене ергеле мешкань куна нашсыр, партнер банлану батне щедеймер. Щавна май щедескан малы гунзенже, щевы щеду зимбе, щемьере лару дырова, теген мезыр иркерер.
7: Скорпионцем.
6: Кун ергене пыхынманны профессире де паларе, анчах лай хенчен мар. Вэше хельгересте зен сирен вахытпа тере сузу гурмала, дисциплины перге шоушламала. Тапхыр вэренме таврагурма адаландарма, шул жюреве тухма, ючельхе азахылма анышлы.
7: Ух, жазем.
6: Кинжеш черенче юраду журалны ухыжын кымылы хавыр толжыне. Туимзене алар адытмашымыл мар. Шавынба партнера күрендере сирен асырханыр. Ухыжы хыжу ушлаза хуныбек бурын маандылы. Шинсене вехалі пушы сымақ. Шығыну зіне татма елда хулыштарма тықтыр. Вағыт нумаяқта ертме ученхи елазен бәдне таврынадыр. Куыды матывишен психология тишкерір.
7: Ту кача гизем.
6: Партнер Бахушину занещири плетмешкань анышлыгун. Еще же реде савны эти пужарулы кадартман чарыр. Уши кымылы тарават полыры кашни в активекшин анвы жерхенер. Шемели занещилдар земпырлехи план зане палартма занеще, анчакун бергетован зане ан бльдерыр.
7: Шивта канзем.
6: Вайхал тапсадыре. Пушлых керек мінжухлы хужу барзанды вағытра керлебек пұрнышладыр. Вараха гайны жерзем аптыратмеш, хывырала айх туядыр. Шаканышлы гунзене узылы иртерір. Тесле хрей медицины тересливы духмайурад кезір, чержуны хюттейлер, вайгулы береге вағытла хаманыр. Кутапхырда палашны жинба хушшыну зем вараха тазылмеш.
7: Пула зем.
6: Кымылы полым зем хавхалану пулдарулых радалану кадеще. Савны гадмень барнебе савандаре. Пырлешме хадяры не пыльдере. Почекача зембе хушыны де телейлі тавезере. Гардеробада да имиджащене де сибирге шуғышладыре. Шакна шиде зернене кушарыр. Ешире сталы хадаландарыр е хушма профессиелер. Шивых вахытра пызы кулжыну кадеть.
5: Шелдерсен сенеще.
8: Ырлыға кетмен жин жүк.
9: Чываш наци радионе ырышын зен теш.
4: Вуниге жолдан асларах радио леген зен валли.
10: Иргене директорат.

0: Прогноз погоды на Национальном радио «Чуваши Чувашьень» представляет открытое акционерное общество «Ядрин молоко». Молочная марка «Наша корова».
1: Для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14.00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бэнд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин молоко». Все будет джаз.
0: Как сообщает сайт «Погода в Чувашии», сегодня ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 50%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха составит по республике 15-20, в Чебоксарах 18-20 градусов тепла.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Древняя легенда гласит: там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 37 28 80. Акционерное общество группа компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте жарптица21.ру.
2: Это в его природе, это в его характере, это в наших традициях. Настоящий вкус натурального кваса от букета Чувашии. Насыщенный, тонизирующий домашний, классический, хлебный, богатая палитра ярких, выразительных вкусов. Натуральная энергия и незабываемые эмоции в каждом глотке. Уважая наследие поколений, чтя славные традиции и качества. Квас «Букет Чувашии». Живой. Настоящий.
3: С Днем Великой Победы! «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Эскимо молочное «Попробуй магию загадки». 55 граммов, 54 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
4: Алло. Код города Чебоксары 8352.
5: В униге Жулдан Асларах, радио «Легензем Валли».
6: Ирбелень, ирбелень, хевель зав запах сасан, сюда тегер евер кандекран.
7: А чусем ахо.

0: Арыслан телев батнеши цени юрубала ирхига малкаларым рабул жедвана марзим. Ну мне впиринде телев зембиде бызых. Абайен хиры гати байбир. Шеру ми бирге калаш астерымыр. Ну мая же калаши хае баларда бу. Ибирларда бушла арымыр деши тепрезим калаши. Ирдере хадеши сирим варамулере хеш пуши хизепле. Радио тлигене марзим. Мэн лартма бушла рарана жинче е. Ирдере хши халлехи калаза барар день. Пырдары хравал шер час пула. Те бырдары хравал умбеге хчас пул зажит меша. Хавить хашан бада гуна терлерем был. Мабулдарать. Анчахта малярия хеш пуштирым брать, перим бедейца блески лицир день.
1: Но через паларда дела до Данилова те прогулз. Салам сунат парсирету замерзым, и кемеш сихитритель бултамар калажевачнах та малалата зад прохали. И пир палар трамаринде эш пуш, ага суха тапхаре бушла на терамер, тада инде кан малы кунь земде ворам бульдеш, тени зерплан лазагуна, мейн ларда прохадезе, е лартмада эльгар терманде булзасын, терле сорцем бурдерамер, ага ведь хаще Рулмень тогда это пахчащий мышцень, а он бада перепить козак лапель мешкань, сирешангарав за ней, щиро за ней бер кадеть бер. Тогда еще рулмень ведь хатерлерин лартма булать, хоже бери лажаба, хоже бери трактор балард мала ларцан лай храх платеща, сирин торохравала вара лада малярех лардаща, малян лайх пулать вара теща, еще рулмень.
0: Ага, беди интересы, Катя. Терзы иду бадын демеле боле акну май булмашка на хатте гильде калашру кужул не деть хамырделин ларда пробул трактор зарларда пробул шеру мине деть парангана эвер паран кет пиринде парангана дедин де хал ат ыты жукне трактор балар каланы мине де кыбырга бир евр холаран келеп бирде хеш пышне вышли миле де онда инде трактор ба хвырт хвырт каналар хвыртларса горадана хавет еще сахал рахтени беган жакта вот лажа балар да ганзем пурга бирин жакта пиде сайра инде сахал шаумбек Хузык паларда ганзем де бурха, вазем де бур, камыле ларда динде, камыле пулдарать палах, ялда бурна ганзем инде, кшта нехамында васкамаламар вазем, васкамазыр майбенша паларда еще более. Мылерех вот усы буржи шукши, хамады интересы, радио тлеген зэмэн галаши жи, трактор баларсан паранга аванрах пулаши, лажа баларсан аванрах пулаши, еще он бе хузык баларсан аванрах пулаши. Я немеде бальдермеши, езер мыле шутладыр, мыле сэнюганаш парадыр, тархашын шынгаравла закалар, Бара вунна, а лейбер тюре эфирда ишлеть пар, вахаджи бурха бирин шаплавить, шаун бада шутла за бахар сирин бисирин мали лардаши самых мэн.
1: Ну, перин комсомольски дырахин жэнде, он бек лартаган земде бур, кам трактор ба, кам лажа бачинахта, анжахта уйрамлахи пурде зэпа лардаши хэши перезэм, ильтничиха, трактор ба ларцасын, шэры гараша гэмбек, евардарах пулаттеш, шэм жэльмейсти загалажаша, лажа ба ларцанын деварамда, чынбек эжэнде, ну, майжин бэштарынать, хам начала хращак ума лартны каранди кергуне ума кларны пуштарны чынахтывал хойне еврле ела ергеде булзадона демиле бульмежин дизень шим ебе пугунатын шледень таванзым пуштарнаща парле шледь пар парлеганат пар шага пиде герле бурнышра
0: балах ешлемеде бульмеле барле уйрамах таванзым бешавымбек пар бар пузыге еш бурныш лазасын мыле лайх чунлы план загаят карзеларадан гаш кюлем шаплайында абатне ежедень варичене ежедень пиде лайх пулым чынах Ну, мачух не халевить, это шипухан маспродажа плодован зембе, кили гилить придет, кабрга барышли меледи, кабрга бартух сагай малахула на гайли ахавить, кумик варача он бег, эшни еду за льгери день, таван зембе брлета, да, чем бег чуна уж сакалаш садала радан, пухана данда, самах мой сирень, вот щерул мини, мля галаша сирен дарахра. Улмадище.
1: Шерулмадище, гала, шерулми. Елмадище, балардаще.
0: Ирин паранга деще, тем легала ганда буркандук тиген зим, где бурха биринша плавить. Шеруми, ума, ума, дезе дегалаше, терлерен галаше, сирендар храму легалаше, хадерлене дереха, улма лартмашкан два номер зем, шангарав лазагалар, кунда верен, шангарав бургаде.
1: Митлет, персылых сунат парзире.
2: Алло.
0: Рыгун булдарит лейт парзир уже эфирда.
2: Ир булдар, рыгун булдар.
0: Аха, сывлых сунат парзире, де? Зоя пажитре?
2: Зоя пажитре.
0: Тавда буш зоя пейбер баян шерул милардат праха гунда кати покалашат пар иргенерех.
2: За ирех лардат трывайте шерул меня.
0: Ирдерех пикты надя хай ахадерли нергадеть пар калавчики хай нергана вот автобус инже калаш собраще пар херарам каладебе лартрым деть умадить тебра ржины варжать. Ашта халех вас кадарам, ну маха лех вас кадаре зер херарам зумдеть. Хамда кулзак кудам бара.
2: Я прошу инже Малала сиески не говора, лалцедом предпочпитля. Ага. Каран полиген на дани, каран налком.
0: Ага.
2: Сам мадам над ней уже мантух мать.
0: Ага.
2: А кайдам над ней маларах тикся духря.
0: А чё плажа в щерень был молодец, я говорила, мащу молда, щер был защитцей снега, ведь то уж не барать.
2: Сирень уже защитный ле.
0: Чё плажа, чё
1: плажа. Васка маламара плаву засы.
2: Ага, васка маира мать. Тин бога торговать чешит. Ой, нико вот чене, завтра взял маля дитис. Чем так класс. Ага. Хай, я вер... Редиска сапсяна, мунок погайтасын. Где он, да?
0: Редискаларда пырдешену майша, аха, бурде хальшак сағат бүлгенде был редискалард малы.
2: Ага, мунок дюрададина, бахчана сапсядына.
0: Ага, мунок побырле жапыла жүредері бахчана?
2: Эп, хамде, бізден бахчы бяха займаз.
0: Ага, кышта гене хаврамай, кышк тырдат машкана, ага, ведешли мишка. Ага,
2: мунок кажаш, варза гелеті вала, мерзіне. Машин бульда он хай.
0: Пиделаях, пиделаях.
2: Кунах пада. Тарни власта ба тарболи.
0: Ларда отпрывалах. Мали Юра рам вышла от прагабайнки гуна?
2: Тудах саун штуилах егеленде. Ада бухгиде Европа бухатта бутах саун малада.
0: Шапла, шапла. Так максим шапла ведь.
2: Квах пленде баса пара.
0: Юрать, юрать. Ларца барабар.
2: Тавда бой сывыхлы булар яна матур булар.
0: Ага, тавда бұл.
2: Мен өткенмен және кетсек құмала болды.
1: Есерте сұғылық па жүрір.
2: Бұл неде салам, бұл неде насыра дейін кенерсеген және бұл неде сұғылық сынап жүрату деген жүрату. Самызламды сұғылық.
0: Шапла бұлдар чечен ақты зөйіп па. Хабарда сұғылық па дарыр, шынғыравлазақ тұрыр. Хавас бұлдым өрсері үлкмешкен. Вот ватчин дерізе қалача, вот малырақлар тұрымда деде қавет. Шырумей тұхмары де, шытмары деде. Қайырақларды лайх тухуш пана плавузасын.
1: Ну, кать мили аплавузана хавичка, васка маламар, анжахта, и перпаны лады бачур эфирда выехал бабушта арнат пархал малартмашка. Хай шандал гиденде мили галас тем, где пулзадухма булдарать, пуляхавить хайти, юрда жуза бары, кам болеть. Шалон бада, туза мрзым, васка маламар, тезе палар траха бирень радюйт легень. Изир вара меньшут ладр, тень он да сорт рангелить, хожан лартмалы хавичка. Ну, я бастану, вадып хамынде пирін дұрықра ұтларақ бұрде шақ қанмалы ғунзынже тұқырмыш май жетсесін шағымы қылардашы шу варынче деді мүлі мүлінде.
0: Шапла, мүн бөлінде шағымбек қал шу үйкен үшін, шу үйкен тұқырмыш үшін ұнумай жа лартма бұшла шу бөлі. Онда шынғыра бұрғаты ұтса бұқар, үрігін бұлдыр.
1: Сывлық сонат парзере.
0: Үрігін күна бұрмар райын
3: Ирагун, Ираил, Сирек, Илада, тогда Катя. Я бы крича была, да, первых, май Шуринчен, Итларах, май Шуринчен, Лерелле, Ожат Маза.
0: Ага.
3: Вара, щит Карапурда, вара, он да, хушине, щит мы сантиметр, и пидела и шуга в кулач.
0: Ой, куна хамарда интернет ушли, хинчо курдом архаща, он бег парангала, хинчо, щит мы сантиметр был молодец.
3: Ага, хуши, защит мы сантиметр вара, куха бушпа купала пр.
0: Ой, вара ванах пулать, сирен, шеру умеешь плавить.
3: Вара пулать, ирка и шереде чем жалеть.
0: Ага, а сейчас трактор балартный, ищин, мле, если хвору мле жут ладер, вал сейчас он бег паранг пулати, пулмаши.
3: Трактор балартный, хыдар саву радио.
1: Кана ильничаха.
0: Сейчас плада були, ага. Вара, ну май лардадыр еще рулми, мэнджу лардадыр.
3: Я бы ну май лартман хай, адя сем бэбэрле, хай, кыскетня, паранганыне.
0: Ага, ну май же галаше, жа, кыскетсе бурат пырдезе.
3: Кыскетня, ага.
1: Ага, кережебелар...
3: Кережебелар не лайхрах, тезе жутлабет.
1: Ага, кережебелар дадыр бузасын. Пуштарын аш бульха, хавичха таван зым, пуржем ебеде, парлеш лидер бульха.
3: Да, тухлачы ман, аша ман шыбырлан. Зым бургем, мунук сэм хай, шал зым брахша вырэш.
0: Парле. А вот вахы джебе мыле жутлады рхыш вахыдала ларцасын лайх шыру мене. Ирдерек ларцаны кышкай, рахи езрих вархыжа
3: ларда. Ирдерек хай шыр. Ошан мазыр мүлде бұрбұр бұрда жұсан шырайынды.
0: Шап шу үйген тұқырмы жүзім ғышынларда бұшта шу бүліну майы жүші аплавет?
3: Кам мүлде, кам үйінде де ларда, үйінде ларды лайықырағынды.
0: А, бұл лайықырақта болады.
3: Шыр ошын тазит мәзір лардаймыстын бұрбұр.
0: Шапла, жау, шапла. Ну, Юра, тавда бұш сирен, шағымбек шынғыраласы сестерін жүрді.
3: Тавда бұш Ишлеану жубулдыр ыллық сывлық бұлық.
1: Тәвді бұш сирете оны жу.
0: Тепредел был еще не фердам вот радиотлегин зимпур хаплабуза сынал баларда ганы земди шаплавит млеклат принди трактор зеренди ахавить
1: лайфхак платеще майлы ела ергечинах тайкам млелар дать кунда темля лайфхак сэмде бурди мле ахавить ха парперинбе калажат пар пайланат паршак канаш сэмбе ахавить ха пите кирлево
0: кебрышен грабур хагате
1: салам
4: салам нацирайы
0: ага ирыгун булдаритлеть презире.
4: Ага, кубернарая инженер Вера. Умала ташин хай бер. Сим батра темля галаши пирин батра умала клала.
0: Ага, пиделай хайдарлар сабагару у меня де.
4: Чёрый типсесен. Трактор ба мне пахли мне два порта. Ай ой, о мне два порта сухала ты лепер де. Ага. Вот так культиват два пор. Он там трактор ба мне два пор. Ах, кас шилапер. Мне шилапер да. Бара вот кепер кун типсе вырдать. Mm-hmm. Шере вот пити крылая плать. Ун хушине, мне не, у меня праха прда. Ща мне не полине, а ты казы полине, ща шерне. Шере у малат на шере кепер да тебе прда праха прошо, цари хитрылая ума. Бля, шере типсе улать. Шо цылая хитрая ума зен пуласне.
0: Лайк ту зеледер, тугы же лайк пуласирин, деша плавить.
4: Ага, перед тугой желаю, что драма была. Ну, у меня была была один день. Шувара, пара, что была спать. Им все равно, слаба спать. У меня, вот ты, это у меня, в Латвии, хуя, здесь мечтал.
0: Ща плачу, я еще думаю, ага, ведь порунда. У меня еще рашничек сегур засын, шула, дарши бех, я шлес пулать, лайк тугой шпулдер дезесын.
4: Лайк, вот, шахм бек. Куй у нас, и кенбищен делап на вот, шахм дай.
1: Ну, майлар дадыре. Меже Иран лардадыр.
4: Ой, ну май.
1: Чем я пызык апла был засын?
4: Как маркада, ну, терскер. Пырахынықты да шайын чухлы, латма.
0: Шапла буленде, пырхынықны жин был пыраган, элекренех пыраган я бала ела ергене пысмазырынде хамрында вот шинны нумай дамар мэн чухлы ларса дылдарап пырдезе вара шутлазалар атпыр. Чуваш халыки шаплайын девал, эшли механых, но унзырын урыхла не пледе был могу дарем.
1: Шапла.
4: Не мягче думал, приместер был малая, причем еще сервусь не.
0: Еще пулдерхавал, сыблыхи пулдерешли мешка, еще плавить, еще на илим гюреть.
4: Ага, вот шарная каласынчик. Аку, ну, мне себе дела много, вот аку мбе хай, еще не метод хай, он еще еще лада пошел.
0: Ага, вот еще не метод, где бор полимели, еще угон береги, где? Юра, скала забада.
1: Ага, а сирен жут похож в охотра, вот лайх рахларт малажи, еще к щеру у меня.
4: Клагал, мисс, пирин кюршетин, а не маларах пулать.
1: Mm-hmm.
4: А ебер ухахуларахта, ебер узень умешу псадувать.
0: Ага.
4: А ебер шерня, шерня чихня анчах. Ну, ебер я организации два порта, уми первохотраш, узень я беренде.
0: Интересно, пахаминга на бульмеле маршрут лазаться нахавить.
4: Ага, ага, у меня, сейчас я халанда, Элик. Сейчас вот я организации тума хузасын, Каламец умел шерошнечек не бегех футланать, а куни футланать тезе. Шембек калаш, калам да инди бин. Холгана кезе, он да хамар да бачин замгада. Вот шембек тва пребер. Кюршерен пребек ай айулман. Первого утра чечеге, вот бала рахладать узасын, чечеге первого утра хларать.
1: Апла бусан кюржем, хочан ларты неде, похмалаха гунда.
0: Апла, бурде бурле, ахавить, уядух сасын тавах сире. Лайк ишлемели булдар, вайхават булдар яланах сирень. Ага, тебе предель был и чень. Ну, вара, мы хочем паран кларат прохабер зерим беше рулми, а вону их инчетель был и... А вону их инчек ларат прочевить?
1: А вону их инчек ларат прохабер.
0: А вону их инчек ларат прохабер. Малярях...
1: Каман малярях ухать.
0: Духыш, ага.
1: Шан бада, пайлан мала перперинбе метод сэмбе, ахай лайфак сэмбе дерамар, кам хожан лардать, кам мали лардать, мэнчухлэшэня метод ахавить ха ушрамар мель, кунда тебе шангара бурхале.
0: Мэнь варинде шишу кунда кати интерес ля хавить.
1: Ага, ирхи салам.
0: И ирыгун булдарит лейпар.
5: Салам, матера тебе. Кудена ха ишлеран шангаравать. Хасин передать мне клипсы, конечно, интерес ли. Витер, иду падар. Там мне калаш бирмата, картошка парангрище.
0: Паран, вот. Хочешь тельтредер, где пригаларга?
5: Не, там Моргаушский район, да.
0: Ага.
5: Они рассеяли.
1: Угу.
5: Вот, и мы калашин. Ебр пичукни, кохосрадали, кильдиде картошканы лажа баласыны. Не педикрин, еп шадасын ты суға бүшіне. Ман сестра тюдачы суға бүшіне. Лажа еп шадасын ты суға бүшіне тюдачы. Вот. И шамбеге кубаларында. Ну, как тірлер әлмесі тен бұрды. Там вот бокпаларда, там гребен жузаларда.
0: Ага,
5: жо.
1: Бара лайк тугайди улми. Или е паранга, где сербатра паранга деш.
5: Нет, ну что, вообще, лажала, тут очень все равно, лажала 70 бра, там томат, она же не там, да, вместе, бля, лавта бра, они чаксах брать, а лажа, как я сказал, ты вырни, вы там томать.
1: Ага, она, ну, моя же палар дать.
5: Не, обычные бастваса, первым батрабу знашен, которые Чулаги Никольный бар, вот 22 мая. Чавынкен ласма дұрышына, ну, Никольный күшінде бұлад, ну, үнчен малдарахал бүтбаши ласман.
0: Аға, күна берін зоя падакаларыға, шыны жубашқырдай шапла адезе? Биде...
5: Шанбек.
0: Аға, интересли, интересли. Паранга аплабузасы лартырыға, или хал лартманыға?
5: Хал ездере хайшу, суараман да. Аны пулдарда шыныман ешу, ездере ешу.
1: Планлаза хуныйга хожанлардат пырдезешим ебе. Тень шухышлаза да хуна хожанлардат пырдезе.
5: Вот, обычно я бы лазда, че у Магарахан, вонымыш майра, вонымыш майх ищен, шабок тенче, ана пулда шиде шемен.
0: Шапла, боле, ну майша шапла, кыштарда да ще шабвыхадала.
1: Кан малый гун земен девончухне.
5: Ну, хоть шандал уже будет, он будет защитить, наверное, хоть шандал, вот, сильный, видимо, сильный, вот, раз, калаште, пулать не боль.
0: Ага, ожидайте, рычаг, паяндан самах, май, ширим, вище градус сторонах, уже был молодец, рычаг, мяг, май, бей, хулень, аж от собой, ради, аплабу за сын.
1: Куэр не речь, ширим, молда градус, та ждите, за ильничаха, интернет, дочь, логинча.
0: Каштарда даща, аплабу за сын, уйра, бурдя, паранга, ширул, мизани, кондукцини, вещь, ларса, бадерещу, булинди. Тавах, сирим, брали, был нажен.
5: Спасибо, малая
0: тенеша. Врада, да, у тебя предель был и чин, чибердарар. Выехав отсюда от паринде, мынгалар беренга, теща плавить, выхожите гунда ерцы брать, щарумиде, парангада, кондукта, ну майлар трамар вымала.
1: Тем не лар трамар вайн. Выехал бабуш таранда, мрнича нахта, выхожи шовать, перень сук булаш малы, выход тащить собирать, ну ду замерзим, выехав от сирису над пар, щургунне волшаган бектапхар, эшли миле, анжахта, перле эшли медия, канмада бельмиле, щем ебе берле, тогда перенихум земженьча был нижен пите пызык тавзире.
0: Щапла серембе брле паянхи ир Екатерина Миронова бульже, тогда балах. Ебе булда Милада Данилова, Халивара, Майбен Хулени, Вер Серембе, сыв булажат прдумала хитепля радио итлегене мерзем. Хальщандалов по рекламе итлеть прде, унданвара ильдяр шарандраган, юрада итлезе килени брну. Май галашим ргати, выхожи вышважир цигаре сисменю гунда икенебе.
1: Те префирта тель был личень туза мерзем.
0: Чибердарар.
6: Прогноз погоды представляет диагностический центр «Легомед».
7: Диагностический центр «Легомед» в Канаше на Павлова 10А приглашает вас на обследование. МРТ и все виды анализов. Быстро, по записи и без очередей. Звоните прямо сейчас. 59 06 06. Добавочный номер 3. Код города 83 52. Позаботьтесь о здоровье вовремя.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Как сообщает сайт «Погода в Чувашии», сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 50%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха составит по республике 15-20, в Чубоксарах 18-20 градусов тепла.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Биржаной страны родной. Встречайте новый вкус от букета Чувашии, натуральный напиток ржаной. Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни, глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом? Радость питья, легкость бытия. Напиток ржаной от букета Чувашии.
0: Телефон рекламной службы 56-54-54.
2: Код города Чебоксары 8352.
3: Вуниге жылдан асларах радио легензен валли.

0: стене и ректор Акбар. Чувак в стене, бородат пар.
1: В Чувашии 9 часов.
2: Тори жуна тысянче, шурхи кунзем житрыш.
3: Чуваш наци радиовенче, шургунне.

0: Сергей Жолдан Асларах, Радио Легензен Валли.
1: Кунран. Кун.
2: Баян шоу ехинтова тамаша тунды кун. Хивинтова да зихитте бар минутра духна, вандагар зихитте бадр улда минутра анать кун. Дарши вун билик зихитте бадр твады минут. Паяну их чагать, полтва да зихитте вун билик минутра анать, ширим бижи зихитте херых минутра духать.
1: Палла пулымзы.
2: Падим тенчири пушар хурали нищени зингуня. Пинде дагар жар вадар мащилда, херли чудай дарихин хачачим, перемыш номере кунчуды горна. Пинде дагар жар херегики мащилда, Краснодар дарихинчи, Крупская ячилде, ялгужала херделин, колхозники зем, варчаба хургурна колхозцыни божастили шпе, ытларах, тештыра, аксах, вармаченцы галаныне, чилаш хенричин земде, черебатне, живыхайлине, уйрамах шагасан, норыс, кузлавка, тада тала и хрещени зем, хастарлых кадартна. Пинде дохрщирало мышилда Шубашкарда, адал стадион худагай на шибах щагнда, пинде дохрщирало дохрмышилда, чуваш хинри, перемыш хоккей вля малый лаба мущилна. Пинде дохрщирщить мин мышилда Шубашкарда, щещ пиль кинофильма Югерме вышла на щещ пиль мишши зонарни, чуваш артиси Иосиф Дмитриев Трарвляна. Пинде дохрщирщить мин билик мышилда Шубашкарды, урам зене, стрелок сен щервадр дохрмыш, тада вищер, щерем дватымыш дивизии зен яджиз небана. Пинде дагар шер дагар вон два тамшилда, чуваш хинри халых депутати зенька наши зем пэтня. Пинде дагар шер дагар вон два тамшилда, чайхи, литература, история, тогда экономика, салах падепчей в институтне, гуманитария, салахи зене институтче, теме бушлана. Игивень мшилда, чуваш хинри, республика гуне, шертмел и хин шерм два тамшинче, пала дума ежина. Игивень девун два тамшилда, китарии тайцянь гулинче, хаварду да себе, тянче кубки вошленнику, намарду яловне, шубаш карабана, щага, куамарду пирамбадра и рдесе зистерня. Щербюдр и инчи чурача крабин, деда хорчер вадр два тамшилда, литературовед, критик, филология услуги зень кандидача, Анатолий Вазан, доцент, кунчуды курна, волчеваш сын, пин деда хорчер вунчи чумшил чиньхи, литературине довезембе, евролахи зне депчения. Ельчик Трехинчи Асла Паладим, Ши Социализм и Жимпатрия, Чаваша СССР, Давади Вишли Агрономия, Василий Свеклов, Щутенчи Нигильня, Волвылих Черлихерчи Дестада, Елгужелых Продукция, Хадерли Защире, Пызык, Щединю Земдуна. Канаш Трехинчи Щене Мамирия, Биолог, Эколог, Раши Асла Шкул, Давади Вишли Щене, Чавашьене Асла Хсин, Давади Вишли Щене, Биология Услуги Зиндух, Три Алексей Дмитриев, Профессор Чурална, Валперем Ри, Фармацевтика Институт Динчи, Кандер Сахалинды, Педагогика Институт Биологии Факультет Динчи, Москаври Свеченов, Ячели Медицина Академии, Аспирантури Бе, Доктора Туринчи, Пелюинне. Лик Шералы Тлаусалых Жене Авторы, Валжудра Вадрабарманаграфинь, Унзербучни, Вренью Книги Зим, Пособи Зим Декларна. Парачка в Тарихинчи куди и хара, пинде до харчарала барам щелда баянче, дирижеры Чавашинда до ращи и культуры до вади вишлещене, Александр Белянкин, кончу де курна, Волшубашкарды музыку училищенче, Воронежче и Нир институтниче варенье, но мы еще у Шубашкарды барам ш музыка шкулинче ищлене, Паян Хигун, Федор Павлов яджили музыку училищенче, халых инструментче зень, уйрыминче варендеть. Кажал Трехинджи Туга Ялинджи, Пинде Дагарчарал Ултам Шилда, Николай Прокопьев Щуровна, Волчеваш Республикин Тавади Вишли Артизе, Ана Рощей Культуры Министерства Инхизе в Худжибе Чеслана, Волшубашкарды Федор Павлов Ячили Музыка Училищенджи, Чаваш Патшалых Университет Динджи Варенья, Ондан Чаваш Патшалых Академии Юрабадажа Ансамблинчи Юрлана.
1: Халах Санаминчи
2: Христос тенени негензимба, прогулку не баладоваща, щамрак сын саван шладап хребушланна, кова хатра элегана тхинчи, тада туричи ваш сын щамрак изим, чихава слова изим галана, щамерти вишни знана, вылманчил маларах щечки журач, щула, щаванчуля шарах платеня.
3: Авал гизар, малашлых щук. Паян гигуна, хой юллан уцагарар. Иран гигун, паян ги эш сын джен гилет.
1: Кундран,

0: Сетня гуголь сите нех тутла. Чаваш наци радио.
1: Кецех таратпар. Тогар бомбилите тохар. Тогда шарбилите 0FM кумзем жинче.
2: В униге жулдан асларах радио легензем валли.
3: Шелдарсен сенеще.
4: Рогун Булдер Хизепля, радио Тлигини Марзем, Шилдерзим, Санящий, рубрика Эфирдам.
2: Тагазем.
4: Кашнине энень мян васкар, суяхбар янышыл баяма пулдаря. Чинна сюцея ваганба, самах вакламагам лаганба, худшин мазан, аванрах. Хали пужарула кадармалы вахатмар, кижурда шенеть мешкин, тадащим ереч, пужа ергели мешкин юрать.
2: Багарзем.
4: Телевзене пурнышламашкан тагам юриех чермандарнан, урахунан туене, еш патня алыбыме, кушрам пыхса, ебылдадаган, сирету сварынне хураганзене, аншанар, вазембе курнышастран пырынар, шидескун харбар пурныша темлемели тапхар, юрадуры енышсене тюрледер, савныбе шебешрех пылар.
2: Егерешсем.
4: Шене жінзімбе палашны чухня азырғанулы болыр, сұрық терне тұхынны қашқыр евры пөлешсім тубын ма бұлдарашы. Унашқалы зімбе ялан темлік керлі. Бірлегі проект пұжарма, кун юрықлы мар, хышпыр плана пұрнышлама май келменне алу ұсмалыне пілдермеш, хыне евр шуғышсыне шынлыға шалырыр.
2: Рақсым.
4: Васкамалы вахат мар, палырныне пурныша кыртме мынде булин чермандараде, теплен шугышлыр пызык шиденю алла хывырт кемеш, хыжыбыре эш тыдымне улыштаре, чигерле кележігенне нету бар, тапхыр хывырделен адаланма, шинене ызахыл майурыхлы.
2: Арысланзем.
4: Кутапхырда шамрык семжене нумай шенелі хужымлане, таврагурым улжене. Теслих вырыне хуная балазем, шинзем сумне шухадеш. Чунра лыпкылы хужаланзен эзір тывады дебірмай шаврыма пулдарадыр. Медитация ирдерне юратныш бе апаланы лайх видим гюриш.
2: Херзем.
4: Пызык тагак чузес еузал шугышлы шин баявы жас хрушлых пызык. Шилдерзем галаны тюре духса стресран хыды лаймыр. Хер-хер арыман аржин бапала жасран пырынмала. Сири пуцырзем куш хывеш. Туслы жигунузыне вара икелен мезыре хужарма юрать.
2: Таразазем.
4: Профессия осталых кадартмалы мелли саман паузы гурар, эзереже вырна жашыны, епызыкрах должны жаку жашыны, тархашын, шелдерзем балартны дырых куяне бечерма в бульме. Романтика худшыны везыне ергеле мешкін куна нышсыр, партнер банлану батне шедеймер. Шавна май шедескан малы гунзэнше, шивы шеду зимбе, шемьере лару дырыва теген мезыр иркерер.
2: Скорпионзем.
4: Кун ергене пыхынманны профессиреде паларе, анчах лай хенчень мар. Вэжэх эльгерестезен сирен вэхытпа тэрэ сузы гурмала, дисциплины бірге шуғышламала. Тапхыр вэрэнме таврагурма адаландарма, шу жүреве тухма, ю чэрхэ азахыума анышлы.
2: Ухыжызем.
4: Кеншеш черенче юрад ушуралны ухыжын кымылы хывыр тулжыне. Туимзене алыр адытмашымыл мар. Шавынба партнера күрендере сирене асырханыр. Ухыжы хыжу ушлазы хуныбек бұрын маңдылы. Шинсене вехалі ушы зыма. Шығыны зіне татма, елда хулыштарма тықтыр. Вағыт нумаяқта ертме, учен хиел азимбатне тавранадыр. Куыды маты вишен психология тишкерір.
2: Тукача гизем.
4: Партнер бахушину занещири плетмешкин анышлыгун. Еште жереде савныеде пужарулы кадартман чарыр. Уши кымылы тарават полары кашневак тевекшин анвы жерхенер. Шемели занещилдарзем парлехи план зане палартма занеще, анчакун бергет ван зане ан бльдерыр.
2: Шивта ганзем.
4: Вайхал тапсадыре, пушлых керек мүнжухлы хужу барзанды вахытра керлебе пурнышладыр. Вараха гайны черзем аптыратмеш, хывара лайх туядыр. Шаканышлы гунзене узылы иртерыр. Тесле хрей медицины тересливе духмайурат, кезыр чержуны хюттейлер. Вайгулы береге вахытла хаманыр. Кутапхырда палашны жинба хушчуну зем вараха тазылмеш.
2: Пулызем.
4: Кымылы полымзем хавхалану пулдарулых радалану кадеще. Савны гадмень барнебе савандаре. Пырлешме хадяры не пыльдере. Пачыкача зембе хушшыны де телейлі тавезере. Гардеробада да имиджащене де сибирге шуғышладыре. Шакна шиде зернене кучарыр. Ешире сталы хадаландарыр е хушма профессиелер. Шивых вахытра пызы кулжыну кадет.
3: Шелдерсен сенеще.
5: Шапчак юрринчен палла, чагеш чалхинчен.
0: Чаваш наци радиови, пирен хамар юра, хамар джельге.
6: Хамар джельге, хамар джельге.
0: Тавар вон билек те топфор, тада шар билек те ноль FM хунзем жинчен.

0: Прогноз погоды на Национальном радио Чувашии и Чувашьень представляет общество с ограниченной ответственностью УК «Транстехсервис».
1: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 200 тысяч рублей. Нам доверяют. Теннет ТТС. На Марпасадском шоссе 29. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
2: Как сообщает сайт «Погода в Чувашии», сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 50%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха составит по республике 15-20, в Чебоксарах 18-20 градусов тепла.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: С Днем Великой Победы! Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Купаты барбекю «Дороничи» 400 граммов 149 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
2: Алло. Код города Чебоксары 8352.
3: В униге Жулдана Сларах, радио Легензем Валли.
4: Эшнегура хизебе.
5: Ура вахат тизне булдар хизепле радио тегене мерсе. Чаваши нации радио неферинче. Эшнегура хизебе ярман черетли кларами. Микрофону менче ана хадерлезе ерцы бараган Алина Герасимова редактор. Пульту менче Юрий Филиппов саз режиссёре. Чеваш терин илеми бивал пэчекрин килинзе юсне. Взин килинче алжылы зимбе вырнда врашне елдах терлесе капрлатна. Амыши куенебе пидео стабылна. Унын алынче еппежи пылянине, шуру бусмачине илемли ерешшеве юлнине, пэчек надеда омзанца сынана. Унын да чимбегих терлес килне. Анчахна изи пэчек хадене. Школ шулне дешитмен хирача пурберлы планман. Имет не бурно шакертестесе, кюршере аслы хреснамы шипатне шултытна. Йолонса денебек терлеме врент мешкен уйтна. Хоимеренче премешешне пиде тарышса дуныне. Терреше ви илемле, шибы жулы пулзадухныне надежда паянда астывать. Шапла пэчекрен терлеме юратна Надежда Юрьевна Давыдова хали республикри палла тересты. Палах волпаян хай журал заюсне херли чудай тарихинчибек тулдарса терлемест. Чеваш черечевине машин ба. Пельсе тесембе килешулю зугурса, пахада капри сем, ябала сем хатерлить. Взине пур жердейте курма булать. Республика Тулашинчете, Тударстанба Пушкарстанрада, Мускаврада, Юд Шершевзинчете. Хатерлене ябала зине, арщин, хирарм кибезине, Тударзембе мыши хизине, салфетка зине, самза тутрезине щинзем кымыллазах туянны тада хавгаландарать. Шагынбек пулдарулы чере ысты. Чеваш республикин халы хюнер промыслин маштыре, алы жыстызен гильдейн пайдажы Надежда Юрьевна Давыдова паян пирен кларым тибелинче. Унбай бір чеваш черешевен вұртылы кезем шинченде калашас тетпір. Хыне черетінші мүлле майбаш шалдан шалатурса кенене де аса илмейді бір.
6: Пхерлі жүдай районинчі, кивадыға сиялінчі жүралзе үсіне. Пиренчін бері вижача, пичі, апа, ебікі жіннінде. Ате Белов Юрий Петрович. Пиде палы остап платник болна, сәдел буган, катка бичке, ураба шуна, тадалы тезенеді биде нумай сталана. Пирен келде, чечек семде, юманран сталана жүлмек семшінчі үсіне. Ане Белова Юлия Алексеевна, пиде тересті болна, шихна, жіндерде шихна, арлана да темде дуна. Индивидуалах терлене.
5: Шанбек или мезер пачкрен курсаюсне.
6: Шавьене ле турден мадарашна.
5: Или крен чваш кильчурт не дешав черебе или млет медарашна. Кирли чудай земцем тулдар за терлене ханде.
6: Тулдар за терлене. Пирнятте сыну герджиге зене рамка лаза шакна стена жумне. Рамки зенятте дуна. Ане вара кашны рамки жене алжыл идерлезе жакна. Килде бирин ери давра тереженже бурны бер. Вырын давраженже миндерзем, подзорзем, педембек терлене болна. Манын пидедерлес килне. Аза не бирин Вера Арсентьевна тертне гилде. Пир дертне кирли Мария Балазенчен урайне зармал изем дертне. Шихны шаврашка зем. Пирин гилде урде алы еже дума юратна. Лармана жюрене вылвахат сенче. Телевизор болна да бирин. Пирин бада пиеден умайын бурачеш лармана. Кашны мен дума булдара чавзене дуачеш.
5: А халькына телевизор негам допқысы ларман.
6: Ал изем чын лазах ешлене. Кам арлать, кам шихать, кам терлеть. Пиде интересли болна.
5: Чавна курса сына заюсне.
6: Сына заюсне. Ебі кежінні болны белі, мана не каланы терлемешки нельзя печика, манан пиди терлескине, манан Христа не был, но Христа не нямш не бе вада Христа не дезечине. Взем щулурлы чалашлага на буранна, пергильдибек буранну он батне пермайчупна. Мули не жипизем, вол вахотра дубсельми ювер болна. Мана ирик поманчав жипзем беузугурма терлетермень хрене шаплагалабнде. Христа не вад Христа не, манан пиди терлескилет, мен думала. Мана печикки дезегалаше килде, он чухне бешку Кулагайман. А падерлене? Земле дерлене зене апсана сабына.
7: Син шкулагай чинех терлескилне?
6: Шкулагай чинех терлескилне. Врене скилне меншине. Языки жинне дене жинде врене. Шидне скилне болинде. Бузы крах пула скилне бол. Хрисна не вара каларе. Шава мулине жиппизене шивитлезе. Тегерайне жаксаянанне. Терлерен жипсен болны. Шавандан жипсен мезене глар заилде. Хамбада кил. Тадык не барады бюгерзе барадып тере. Кайрам хрисна не батне жипсен бе. Епне илнеінде баллах, югерзе бадже, каш снегон жуваттым чуын батнек. Шавна биде хитредерлерім. Вара анне негелзе гдартрымда, ой анне саван загаре, мана вара шипсем илме ирек бадже, хы югерзе бама бушларе терезене. Шавындан ебе тере терлеме вренне. Хреслеп терлеме шкулда вренне. Эжуру гызенже хресле терлеме вренне. Терлес килне биде, асыл гласенже бир колхоза жүрене. Пөдеме жоғудшын, чи савынышла заман пиряпа, Бабайк семере болны, шулаги вахатра шумыр жузан. Верандарая вер, чердерлезе. Шумыр жывать, уже уразен удел бавитне, шаванбек терлезе ларна.
7: Шумыр лагунзене кетнезе.
6: Кетне шумыр лагунзене, чердерлемешкен кетне, бір шаван жохне.
7: А чарам, бұл нөтха шав турдым.
6: Ане жезене курза, вол биде верентне, алы жезене де, поры жеде, тирбелихе де, биде бұзықталанене.
7: Ане вара камрам веренне.
6: Ане вол бирен улду юхрақтылыға юлны. Мажурям шпиюсне, волверент не болинде. Пачекрени же хноксаюсне вол. Шимал был манунан бурнаше. Телен меле аттеде урых анне бейсне. Икі же девызем шаван бек перлешне. Анне сымталық пулна, аттенде шурмадалық. Азатте варжына гайзасын, тва намы жен, тва дача бол не берле, урых шинна бана. Усрамашкам дивыр бол не берле, вызем шаван бек икі же перлешне. Паян хикун манна не сагрвун улды шула гайре, пиде буян жин. Шулзем гайнамайынде был шулзембе буянжин. Паян хигуната шумарлат, алзышну ски жигать, юлны тадык сенжен шаврашказем жигать. Манын кильде балкон жинже, выл шихны шаврашказем хайде вырташы. Савнадып, мухтанадып анне веде. Ондан тесле хелзе бұрап, кирбейлихе, эже, ялана, врензе бұрай.
7: Пыдик чухне кам болмаймет ленни хайсыр, шкулгышын штала гайма хушулана.
6: Пидин тереслі заман, пирин шкула аслыгласынже учительница, вырысылихебе литер Литературна врентме гилче Некрасова Светлана Назаровна. Кеске вахатра хеберумба пиди дуслашса, чижевых юлдашсен булса дадымар.
7: Врендегенбе.
6: Врендегенбе. Палахынде порнеде систер мене бірына хамыр юлдашсен был нене. Школ хышын темлі уйду да зүтсе ватымар чеберумба. Школ врензе вишлензе бұрат, профессия бірге дегалашына. Суйлаза еліне, кам еп буласыне. Вон нымыш класс падерез омын, келес очинене жерма бача. Манын булас профессия. Хамын кам булас сине білдерес келмереші. Е, аннен шыве машинеларынса каллех, пичектезе, посабрахаттырдезе, тытарман жанши. Е, біз уйлаз елдім, шывеш булап дезе. Хамын булас профессия бірге сочинені жырмарым, шавында ебе жырдымынде. Хам жылені ши бұш сине, шинзем шинже күрзасын, ман жын вол биде бұзық сауныш булат дезе. Чын лазақ, шавын бек бұлжы манын.
7: Шывеш
6: мар, тереш бұлзададым. Аллах Светлана Назаровна мана уроксем хышын биде хыда варшире. Эзі дед шулі баны, кам буладын эзі хальшевеш буладын дед мана. Кул хышын, эбі гарым Омск хулыне. Пернюнда, анен денжин, тван земнумай. Вренме хам шутланы жире чын лазах креймер. Вара тван земзен небелі, эб кайрым Омский химико-механический техникум. Пержол врене деп дедерім. Тада дебір худ кере деп шавында дезоршларым. Шутланы профессийне еліп дезор. Пір вренме генескер, врензех падерестер. Тогда он да спорт тени бе, я в школу ходил дети, время заман цен дети, спорт подушло было на. Интерес то польземанан он да гаймашкан. Вол выход цен дети, сбор деще, кану журди цен дети, пионер лагерь цен дети, бурната марче.
7: Спортсмен зени пухса хадерлен.
6: Хадерлен я заман цен дети, тренировка хочен позже выход цен, чередерлен. Хамба берлеп, чик всех шуренит, мин дербич, под сорзем, салфетка деще, шав зени, тем дедерлен. Врензе бдерзе. Сен ішлерім Омск шыны заводыра. Кужым зармайба институтта врен мегетем. Вара отпуска келзесін. Шыны жыл Кайла гильдем де, кача духма дивре.
7: Яман сире кайла.
6: Яман кайла, кайла чеваша гильме тюркильчен.
7: Хамар ялга чех полноганде.
6: Хамар ялга чи пригласа варенне. Ощитаешь ли мегемелле? Кильдем шубашкара. Эртейне, унда мана еженчеш, технологам. Вырын бадиш пурын машкан, анжахта епкалар манна обушка бур. Ай, убышка бай ебір ежінай маспар дереш. Ждагай мала. Убышкан бичежі галаре. Кугешре паха дере бор. Шандагай за пахас кымыл жүккі дере. Тере ятни ильцен. Манын чуын саун за гайре. Кай мала. Міншін дезесін. Умска гайны жүхне. Шымырлі хулынче. Анне не ебі илдер тердім. Терлені кебе. Анне илзивачы мана чываш терелі паха дере кебіне. Кувыл па жорыхла дере. Чудай дерримар. Чываш дер. Она ведь ха машин ба терлені. А журхла, мана пиди келешре, ча пахадерене иктесен, кай адап терем, шолдалак терем шлепте, врене птерлиме, кайран хамын профессиве гая бишлеме дезе жутларым. Шолк, пахадере дурца геджи.
7: Юратны шрем прынца гая имар.
6: Келеше терлиме, онда мана наставница баджеш, оле атлыче, мастер зем биде болышы еш терлиме вренемешкен. Эбе вара, шене дере, шене еш парасагна кецеларатымче. Шене дере, тада интересле, тезе зем, мыле горынат, вишне жицесен. Шауын беге, толдын загерзе гарым.
7: Ишне бушлан жухне, мыле буласы кетни, вот, хавгаландарзе брать бур.
6: Пушланы же, веже жидерес келет. Пэдеме же, тереги намар, пушланы же, вишне жидерзесен, горынат ол.
7: Паха террезер, чываш террезене, терлеме врене.
6: Чываш террене, терлеме врене. Алаба дерлеме небе, мананта нуйтреш, алаба дерлеме каятан, е машин ба. Еб шутлана, алаба дерлеме блепетеп, ведьхай. А машин ба, пач урхла я бала икен вил. Шавенбек керзигарым палахынде ябық шлемен. Ебунда пенде тұғыр жерса бронжи чимыш шудан ба, вонтвады жол ішлені. Опыт бұғынна, ұсталы хүсі бұна, хизеп хүжезем дезе халмар еліне.
7: Чуна барзақ шлені?
6: Чуна барзақ шлені.
7: Ишне гура хизебе?
6: Ишне гура хизебе. Садикре вырында бана. Манын порбір чон тортатчы омыз колынек. Мана бадыш пюлім, пюлім бор, кайымастын. Борынзан-борынзан. Шавах омыз колыне ман-ман білместеп мінжен. Игі пюлімлі хаттер бадыш. Унданын дештаган ништада каймастып. Фабрикына тавзымахи бидегаладып. Онжухне ишлечи Иванов. Геннадий Иванович, Кайран Купташкин Алексей Шлере, Волзенеде, профком, профсоюз, мастер зене, биде бузык таузымахи.
7: Пахадере сели уражие тама булышны?
6: Ша была пахадере уражие тама булышны, бурим биде дусыл болны, бурде булышца быны. Фабрика салана бушла за сынвара. Ишта гайма?
7: Мен думала.
6: Фабрика ра шин зене, ишлеген зене, шуч зене, сағалатны май, машин зем юрдеш, тере машине зем, шеве машине зем, шав зене вара бире, ежук шу шучи бебадеш. Пиди бузык савныш полна. Пергон терлеме лармазан, шивра зумен жаплы машин хушине ларза машина дыдаттым чеде, шиврма урдаттым че, шавдаран дерлес келне. Кындарла урых же жюрене. Паха дере хышын урых жсене дегай галаза бұхырым. Шервендері мана хоенжен уйырмаре.
7: Шавдаран чун дурдать.
6: Чун дуртна терлеме паянхивуна да дурдать чун.
7: Шанба бурнада.
6: Шавнба бурнада терлене жем терлес келет.
7: Илеме юрадаган чинбек туйнадыр. Илеме курма, туйма, плеген чин. Унжан бегилемли терезем тухмаш пульвезем.
6: Шапла буле. Халебе чынла захшав сочинене ширны торых, хамын терлене дерезене. Сияны жинже курадып, телевизор жинже курадып, урамрап, нумай жерде курадып. Чун завынать.
7: Унзар тран дене бегезер шанбек ширзена, вот пурныша немде унзар тран булмаш. Каланы сымақта тебір чухне шанбек шаврынза гелет, пшул земирцен.
6: Мана шавы Светлана Назаровна калари, езі шулебаны халі дере. Халь кам буладын езі, вот. Чынлазах, шапла бульче. Халь манын тереземін девзем. Чывашрада, чываш тулажынче де. Манын терезем францинче, турцинче, грецинче, тада тижер жылзенче.
7: Унда бурнаган земде туянзагайшы.
6: Туянзагайшы. Интересли замант. Турцине гайзасын, хамын терезене пляшра гурдым. Кан мабыны зем шавында да гептерлен терезембе гурдым.
5: Ишне гура хизеде.
3: Эш не дура, хизебе.
7: Кевелле ширулы чываш черенче, халых истории кончули ширын заюлна. Надежда Юрьевна Давыдова илемле, шибыжылы ябалызе пыхадында. Кашни шевебе пілзе узы горны сезінет. Кашни еже хыын пуян чунне, шалдыгы мылне ченче горымне ушса банын туйнат. В Зимбевыл республик реун дулажынче терле курава конкурса агаду зене худшынат. Терле сталых сихеде земер тереть.
6: халь малдан хибек мар, ебер беджикрих чухне чавашла калаш мадавыда начеш, чебушне дыхан мадавыда начеш.
7: Халь шамрык семте мунашланза дыхан за юреш чаваш тумне, чаваш ерешсине.
6: Мунашлан аще джанлаза, тере турдать.
7: Юнра, чунра ивыл, терлене чаваш ябалне курсан, илеми куча илирде.
6: Чун завынать, завыныш, кумал герзыгая чаваш терлене курсасын.
7: Вот кубыса снильцин дебен уризем хазимех ташераш, вот чаваш терне курсан да чун хибердесет раз.
6: Всем перле браще.
7: А за те зенчень, а за не зенчень, кугамай зенчень, кучно пуянлых холберин.
6: Пуянлых, пиди бузык пуянлых.
7: Пиди илемлють ха, пиди шибы жулы да чаваш черривал. Чиптерлих евринде тюземлих ею стереть пек туйнать. Лыпланма болжать теща.
6: Лыпланма болжать куби дитерес я была. Чунахта савына шрада савындарать. Тонзахлана заман сенде де. Чуна уж сайрать. Ман заман сен полно. Еб шамрклах выдар вечере хубушка зарьевна. Ман перхер. Он жулда болны. Шав заман сенде мана шел уж сабына тере.
7: Шилыны шпек полно узерим.
6: Шилыны шпек. Шаван бады чибремеш юл дашта демели, мендемели она саспада галашна, евр заман сенже терлени выхатра теребеде галашна, теньгу итлеген сене телен мели заман поле. Мана болушса бына тере. Евр заман сенже еп тюрех машин хушинеларна, терлемеларна.
7: Пусть евр жухурсе сельме болушать.
6: Итлеген бур. Тере. Терлескелне, халде терлескеледенде.
7: Бұлхасин ишмар пурныш ерге булсадыны.
6: Пурныш ерге булсадыны.
7: Увын адарда ведь пурбе машин хушиелар мазыр.
6: Машин Ушинелар мазыр чунганман.
7: Паяндашан беге.
6: Шавын беге. Халинде аплах терлеместе. Шулзен бұрашы. Кучлықта дыхын мабышланы. Кымыл бұры терледе. Кымыл жүк чухне. Терлеме машин ушине он беге хлармастыр. Ман хер хой бұрынат. Манын пулыжас шу хой бұлыжат. Мускавра бұрынашы. Мынук бір мынук бұрманы. Шавын ба хама валли. Бұрынмалық чуна завындармалық. Шинзене завындармалық.
7: Чере илем не туйма, хаклама білегензем де үстсе бұрашпек. Унчен терлеме пілменезем де хал терлеме тарыжа. Пинхал через школе земли ужильдеш. Терлеме турду наганцем утларахал.
6: Все плах, саван даратвел. И терлене я была зене туя наганчин зем савана шевулзан. Мажен хамжен там или бы зак савана шевчин зене саван дарас келет.
7: Кашни я была вел хун ачубек пулать поле. И знать ха юра отца даван, чуна баран. Он знать ха тебе шин туян машелна.
6: Все плах, все плах. Хали ведь ха терлеще саван даратвел. Алла бада ну мая же терлеме веренеще. Машин бада терлеще. Но хали тлара компьютер. Тұрба автомат па жаваш терезене дерлеші хитре болад.
7: Езер паха дере машине бе?
6: Ебе паха дере машине бе. Чудай дерли, она югермелле. Чаваш терлине чертит тумала. Манын меслетпенде. Паха дере малдан хи меслетпелле. Хучине югермелле. Калька жине еппеші дарза духмалла. Ундан керосин валла. Синка худыштар малла. Вара сірзе шаушудық сенжен. Кусма жине югермелле. Ундан дин кожолдығындарца алаба дыца бұрза терлемелле.
7: Еші беде кыткыз.
6: Кыткыз еш.
7: Пахмагына илемле.
6: Пахма илемле. Твас келет, югерес келет. Югерних ішін терлес келет. Вишне гурас келет.
7: Шинзем туянны курсанда да чунхи бірдеш.
6: Шхам терлене. Я балазем. Вырнаш сасын, туян сасын, пиде кымылы. Тада малалла ішлес келет.
7: Надежда Юрьевна, езірік ұсталықни емірдір шебе туп таза бірад, ропу жеде пызық сирет. Терле курав зейне, хучнадыр, мускавады, терле шереду Хвырышсен бе палаштарадыр эзір жинзіне. Мастер-класс сен дер тередір.
6: Ебе терлі конкурс сенче, выставка сенче, ұқтшынады Мускава, Гадуйра, Дударстана, Буяв зене, Хулагуни зене, район сенче, да, ну, мажере ұқтшынады. Мастер-класс сен де болашым. Самахранага ага ойхен ширын ваттымы женче, терем узенче, гильдинче, ұлдын алы мастер зен күрави ұжылче. Да вараман ішсем де бұр. Кам кымылдывайте палах, шитсе гурма дорожар.
7: Унда республикари терли алы шисты зень, я балызем, ишизем.
6: Шапла.
7: Пурембеде курса палашма майбур.
6: Палашма майбур. Чваш терли вал хойни евер, кашны шинран гилет поль. Кашны шинан чонь ошта дурдать, шамандан гилет поль дезе шутладап. Чваш лыха, чваш культурине чон дурдать пулзасын, еп шутладап кашны шин, чваш тумне тухынма кележет дезе.
7: Хальма жутпа, кашны гилдек, чваш террилі пір-бір ябала бурбек түнет. Мен жіндезіне бір чваш террилі күнне деп алдыват пір. Вот он жүхне бір жейде чваш террилі ябалызын бегілме даржат пір. Шағынбек ұлжынысын пұлса бұны, палақ бұл сережі шлеме қавғаландар атмалы.
6: Чваш террилі елана кертіне беле, Чуваш тірлі гүнне балардың ебелі, тірлі гүн күрсемде ердеші, ұстывқы земде ердеші, көбейді завындарад. Күрмалы еверен мәлі де бір бірінжен сағалмар. Кашны остажы бұл хойне майдавад. Кашны остажын хойын бочыргызен. Уйырзелме болад. Бочыр кашнын хойын. Кашнын ұлдын алдыне дуят бір, пілет бір. Ұлдын ежізене ұра.
7: Хворында ұлдын алызем. Вот мен ренгеле чав бол. Е тұрышса пуринде булад бол.
6: Манран тірлісі булмаш хадезе лармаламар. Тыцасын тір пулатвал, паян берудым, ыран де берудым, шаван бегех терлеме керзе гаядыр, он бекшинзем пулмаш тезе галаган жинзем нумай болна, палы маштерзем булзадырашы, тереш көлі де бур, врендеген земде нумай.
7: Интернет ушлыкен чеде темде білме булат.
6: Онда да білме булат. Терлер савыныр, савындарыр. Тере вол савынышлы ябала, илемлі ябала. Бурни де савындара, чуна уш саярат, бурын ма хистет, малала талбын ма хужат. Ан үргенер бушлан ма Хоразандарыр, дыца бұғыр.
7: Херлі жудайзен бір ире, херюрек теші сирінзе бұғат пардедір. Биде сабайлы, лыпка, кашны зымаға шутласа ағала жадыр.
6: Ебі биде юратмастып, вұржынма, ятлашма юратмастып, келде де, боржыры де де лыпкалыға юрададып. Пәлзе, онланза ағалашма юрададып. Шин зене манын, ұрығына зунас келед. Узалды вас келмеш, узалзы нес келмеш. Мен бе болышма май бор, шавын бек болышсадырас келед. Болышсла заман сем де херлі жудай бірге. Гибиде, ну, мая полна. Пер самат не самохран каласа гора бенди, чедай мастап. Ща была шимерлене автобус пагая, ики херарам галаш сабураща. Пер херарам иди принигалать. Каларам ведь, каларам деть. Херли джудай ран хераниль. Канашан зусна жюри аниль дезе. Итли мериш мана, итли мериш деть. Челен зигарам, меншинка плагалаш ши дезе жутларам. Порунзан, порунзан, мана халгана кеченде. Херли джудай херезем, херли деще джинназах. Ща вон бег полна. Канашан сусна жюремен женилмен. Канаш сен сусна жюрене судатма каязумен соды. Абат сотты ештерни дед. Абат сотты ештерни берле сусна жюрезем пынкт. Туллы болны. Шау долы сусна жюрезене илме юраман. Она ебе вара шау. Нумай жол ирцен гына анланза илдем. Шинзем галана дарых.
7: Ебір хамыр ыры болсам, пирн даврады ыры жинзем болашы.
6: Вол терес. Ман давра жынақта ыры жинзем. Болышса бума. Терес канаш сен барза бума болышаган жинзем гына.
7: Радио тілеген зене кларыма біштені май. Мен каласа хорма бұлдарадыр.
6: Шамрык сене юраду зунадып, сывлық болмашкан. Аслизене сывлық сунадып, юраду болмашкан. Квак тюбе, сары хевел тарыжыв, хизеплер бір-біріне делейлі болар.
7: Чын чываш терин илемебе пуянлыхе. Шагысталыға алла илне, Надежда Юрьевна Давыдова жын хайвығы денче шылыныш еверде болны. Евір заман сенче ура жінеті ма болышны, пурны шүліне ұшсабыны. Паян вара унын күжайлердеген, чун хелекезене хускадаган илемлі ябалызем, ұттызене де савыныш күреші, ұры кымыл тойын барнелеші. Чываш теріне, халы хюнерін авалдан адаланса бұнна шүлі бұзыма жетіне пуянлық не, келес ұрузен валиде ұпрама пулжащы. Шагынбек пулдаролла ішченде тұржолы алыстын теслігебе хавғаланса, ибірде кларыма қадерлезе ерцебіні Алина Герасимова редактор ба Юрий Филиппов саз режиссері сірінбе сыл бұлашат бір. Чываш ей нация радионе ферінче тепледел бұл ічен.
5: Ішне күра хизеді.
3: Ішне күра хизеді.
8: Как сообщает сайт «Погода в Чувашии», сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 50%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха составит по республике 15-20, в Чубоксарах 18-20 градусов тепла.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
1: Чургунне сирайн день эш тухать.
2: Чуваш нация радио венче, чургунне.

где дуга ще. Сангужузим, сангужузим, саваще, кажараще. Парни лизы урду им зим, чуна, лапландараще.

0: Чем ну май?
1: Ниде телебатних сидер.
2: Ваш нации радио.
1: Торван биллек не тохор, тогда шарбиллек не ноль, FM хумзем жинжен.

Сывлых сунат по реферда хабарзем, студерея Лада Данилова, пирам по НГ Каларамрам. Чувашинре расчеки режу федерации нергелеме палардаще. Оша тудым неюзанных ищин шубашкару рамезы нергене гордеще. Щак тады тых барбате бар самандран палаштары бар. Чувашинре расчеки режу федерации нергелеме палардаще. Кунберге регионды спорт министерственщи пальдерне. Расчеки режу федерации пулзаны чуваш спортне щержив жаинча адаландарма мазим утларах полещ. Паенхигун карежу чувашинре щичиряяхан спортсмена парлештереть. Васим щирембелик спорт школенче осталых не туптаще. Спортсмен зим аван уихинче, а на параирдегене мордова хадерленеще. Шурла уихин щичи щирмдватым жизнче вара, а мордова каймашкан парлештерне командан тельбулы веерде. Ажаты дымне юзаных ищен Шубашкару рамезыне эргене гордеще. Администрация Единой России партень, школа ЖКХ проект Хастарезембе пырле, Т-плюс пырле жух улана еплехатлых кюнене тереслене. Шубашкар бушлихе Станислав Трофимов телеграм-каналинче палыртны тарых, пуры вище рытла вырына тербелемеле. Чималдан социалы учреждене зен товарышне дата теп урамзыне. Хулажины зем тазалых пахатлых рабурын черетеневал. Ирандан шине Шубашкардан Куславкана автобус шуреме пушле. Пелек шервын билек мыш маршрутра, вын бар автобус пуле. Вазем кашне утмыл минутран журеш. Билет хаке икшер шитмельше жиденге. Шине Шубашкарба Куславка хушинче тыгырын вище шухрым. Кирилл Степанов фермер, привет Андрей Каларма Худшина, программа эфира «Энер духна». По чекрине хелхужалых и жибещивых полный яш, киль гарденче терликая кышек, влегчер люху срать, перендарых раз айрадель булагану ума черлаю стереть, Андрей Малахова переендеш, банан хунави парни лезет элендерджи. Шене Шубашкар авиа модели жизем Самару Блышинчей медаль зембе таврынна. Чайка клубра осталых атуптаган зема мордова худшинаган ты команда бай шешимар, шандалы кюреген чермав зембете тубышма дивне. Вейлы жиль вэшиве кыткыслатна. Хвала за вэшикен модель занюшканинче Роман Шименков па Константин Малыгин ылтын жензельне. Аслы зен категориинче тубышны Иван Гарелов па Кирилл Пантелеймонов вара бронзылы булна. Падимышли зачетра Чайка клубын команды вишимыш вырын жензельне. Эфирда хабарзембе Лада Данилова Палаштарчы перембех пулар.

0: Чувашин нация радио Венхумезем Шинже, Шандалакпа, Ядрин Молоко, акционер Зень, Ужибар Лежевень, Сычу Юрварин, Наша корова марки Балаштарать.
1: Для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14.00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бэнд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от Ядрин Молоко. Все будет джаз.
3: Чувашин ри шандалык сайт пілдеріне тұрық, паян республикара вун билік ширым, шубашкарда вун загыр ширым градус ошы болад. Шир кондырхи белян шин женже контра пілік вун метр хвыртлық павред. Сылыр ширин юрек 6%, атмосфера бузыме шичер херек пілік миллиметр.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Путешествие по всему миру и России легко. Покупки с кэшбэком практично. Расплачивайтесь в путешествиях картой UnionPay от Россельхозбанка. UnionPay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
2: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
2: Код города Чебоксары 8352.
3: Вуниги жулданасларах радио легензем валли.

0: Хизепле радио дегенде мага илемле юрум ишлен жана Алексей Шадриков шурандар жол елжиксен эндешлеген хастары шанбегенде ядарлы шар операциясы неде шүрет комментарлы товар земилзегезе балык эндешлеген эже унун ердүжинже нумай келет ага баян калар менде шербизембе елжиксен бугуна ялдан ялаклар микрофону мне манбай ножар жубах кунда Чуваш республикин товадивичный предприниматель вол Сергей Порфирьев республика Алык Тваганзен кластерин ердюжи. Чанбеге хэнде вол Шербюдорахэнджи предприниматель зэн прилеживэн ердюжи де. Саламар, общественлайсэм Турцабырайт лавы вызык. Вот ендешлых рэде хастарэнде. Чанбеге елчик сэн ердюжи Юрий Карпов. Уна пельменжин шуктабулю кам войхаватпа эшлет. Войхават тезэнде Кирибуган дедаганзэн галап вол Чуваш республикинчи Кирибуган дедаганзэн спортсмензэн ассоциациян ердюжи Чуваш республикин физкультуру ба спортан тавадивичля эшченя. Чанже жайнжи спортмастера вол кинесе княгинь рекорджезэн Кушинен кене спортсмен, Кирибуган деда себе, Пибузык шайра палла спортсмен. Вол, елжиксен, ендешлы хламне, Турца бурагане. Кизепле радио дегензем, жағында кларымры калажива вишлер, жамжындезен уйырны вохат вишлензе бір, тебір кларымра. Калажива тада ахмалала тазы бір, халивара сыбулашма вохат. Пирн микрофону мүнже, шубашкарды елжик ендешлы хебе, шербюзен, чавал ендешлы хен хастарызем пульжеш. Бала кларымы Роза Беляева шырандараган юрба. Вешлі бар, мүлі юрбуля.
1: Бұрнышыра демдерлі бұдырмақ бұлзан да Европуш сені ұсаларымас біржа бұл әуін. Малалық талбунат біржа бұл бады зере вәлі. Бұрнышылы юра яныр адыр.
0: Демі бара Владимир Егоров сүрінбе сұй бұл ашадыр.

0: Шандалыкпа Легомет Диагностика Центре Балаштарать.
1: Канашри Легомет Диагностика Центре сывлыхать рислемеченеть. Павлов Ураменчи вунна маша журтра, МРТ да дают ты анализ сыне маларах ширинза, черед сырховар тума былать. Васкар, Алладыхар, нулиулта, нулиулта, номер бешен гравлар, хушма номере, вища. Сывлыха, бахатра упраза, тераслезедарар. Специалист Сындега нашла мала.
2: Чувашинри шандалык сайт пілдеріне тұрық, паян республикара вун билік ширім, Шубашкарда вун загыр ширім градус ошы болад. Шир күндір хибелян шин женже контра билік вун метр хвыртлық павред. Сывыршы нюрек 6%, атмосфера бузыме шичер херек билік миллиметр.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города Чебоксары 8352.
1: Вуниги жулдан асларах радио легензен валли.

0: Балах, яндешка, конечно, унын ердюжинчен нумай келеть. Ага баян каларымде шербюзембе елчик сэм пухынна. Ялдан яла каларым микрофоне умне. Манбай, унажар шабах кунда Чуваш республикен. Тавадивичлы предприниматель был Сергей Порфирьев. Республикари алык тваганзэн кластерен ердюжи. Чанбеге хэнде был шербюдоразэнчи предприниматель зэн прадлежавэн ердюжиде. Салмар, общественным турц собирать лавы вызык, вот яндешлых рейде хастарынде. Шанбегех, ельчик сен, ердюжи Юрий Карпов, у нас племенжин Шуктабулюкам, Войховатпа, Эшлет, Войховат тезенде Киребуган дедаганзен, галап был Чуваш республикинчи Киребуган дедаганзен, спортсмензен, ассоциациен ердюжи, Чуваш республикин физкультуру ба спортан тавадивичля эшченя, тянче жаинжи спортмастера, был кинес княгинь рекорд жезен кушинен кене спортсмен Киребуган деда себе Кибызык шайра палла спортсмен был ельчиксен яндешлы хлавне турца бурагане. Вот Сергей Дмитриевич палагынде из гармонии ятлы алып тваганзен предприятиен ердюжи кунда падем туаннык пайзер учна шагеже палынде алык Пырзагыреген жынна ол тюрех калза барат. Менле жын бұрына чагал кебірінде. Енжен дялык, шуғырат, қылдыр-қалдыр бұл загайны, чалышны, шынныйде. Шапларақ бұлныне туйза илме болад. Таза, хитре, шыне цел артны алык кебірінде. Балақ бұлдаруллы маламетпе бұрнаған шын. Вот Чанбек алықсем туза барадында ес шынзем вали. Тыца бұрасы ендешлі енде, вот халил хигун ғдақта, пұлдарулық керлі, шак ядарлы жар операциян жән, айкен жетір зайылмаламар, мүшіндезін халықпа бірлі бірін шындерюде. Шак шындерюе ергелеме халық біде пұлжайды. Салдаксине. Бол жотра ендешлік сэмде. Сахалмар каларынде ергімлік концерт жезем ергелерін. Вот пірлі ешлеген зэм, камзэм. Камзэм ұтларақ бұлышса бұрай сына шагеже ергелемен күрадып көгінде. Ебір ендешлік ажи шербидорғын жән.
1: Шамбегех ендешлік репечен шлеймасын. Шаг ендешлік ішне туза бума мана бұлжать ендешлік пушлыген шуме Роза Беляева, Шамбегех Юрий Николаевич. Пачык канашран. Нумайын шаг ендешлік ішінче шлезе бұраща. Шамбегех Лариса Васильева тоже хочынза пірле бұлышса бұрать. Кумбек пен үшіре юрыш сэм, артист сэм, творчество ла жинзам. Тада предприниматель шлеген жинзам та нумай же хочынза бұраща шербе ендешлік ішінче. Шамбегех ендешлік ішінче Валерий Витальевич Андреев, кооперация институтин профессора пиди булш собрать.
0: Палагынде бурнеде кунда ят пагаламада жок мен жүндезен енде шохвол пертидин башлаген немели кунда шержин утлада боля.
1: Пирне ендешлі хушканы, в этот проблем шел шлет. Я дарлы шар операции инже салдаксине полужал стезе, пирин шербе ендешлі кепиде хастар шлезе бурать.
0: Вот Юрий Михайлович Карпов, не вол палла, ларадыра білмен ердюйше, мүшін езен спорт еденше де шынын тавра білюлі, шаурын жуылы, ергелюйше бұлмалла, шаутыды мұра туптанны, зана баян ендешлі хре, пидебузық пулужу бара, дес шитмен үрлік ашыны бөлінде, баян шамрак качы бекішлен.
2: А чынақтанды, ебі, вот, хамар ендешлі хре, полуш сабыраган юлдашсыне пур не де пиде бызык тавзыма калашын. Мәжінде зен көтмәнде әшреде пәттен немде даймасын. Ибер пәттен шук. Чынақтан де бір ендешлікре тұғыр комитет туза құдымар. Одынде онда ватты зен канаша, спорт баш деген, администрация беш деген канаш сен. Ондан педагог сен бе, вот тәрлерен сәме тұғыр комитет. Вот бірін ақсақал зен. Оландар забыраган юдаш сен. Одынде Шадырка Василия Акарча. На республикара пур деблеся. Серафима Александра Терентьева. Пур деблеся. Тадахтанде вот подшалах канашен депутаде зем. Вот, Попов Юрий Алексеевич. Федорова Алина Николаевна. Каласахварашен. Хамр главанах. Пиде бузык тавзамаглаш. Леонид Васильевича. Земле перле. Таджа шлезе. Таджа перле шлезе. Ибир самбик. Ширин зенду забарапар. Вот чынахтанде. Ядарлы шар операции не бир. Пәдім чүнжіререйін пұлышма торжапыр. Анжақ каларымыр майын тұваттымы жынде, ебір алынын концерт, ирттерме палартына тракторды ваған зейін культуры керменде. Вұнзағырсы кет жүрра.
0: Пұрне де кедедір бөл?
2: Пұрне де кедедбір. Майын тұваттымы жынде пұрне де кедедбір.
0: Вот тез каламарын спорт сана мүлерек пұлышса бұрет паян, енде шлеге тұртса
2: бұл? Ну вот ол спорт мүлек аламалы. Ол, наверное, характере тұптады. Манныч сол спорт федерации ирцевгіні бар, манхам предприятий часының СК Волгоремстрой, берінгенде пурдевасылына білесе, и берінде бардюрзем, паребриксем, тада тарлерен-тарлерен пейді нумай номенклатуру ба изелізім карапары. Силай жулы шлепер.
0: Ну, хован предприятий.
2: Хам предприятий часының предприятий.
0: Ну, енде шты хле, Шанбек, ердюжезем булны пагавыл, камын укши деньги кисерем.
2: Ну, онда ведь, вот каламанжах, вот енде шты кирцевгіні, онда ведь перудым дыван, онда укша кирлі. Теперудым дыван, калле укша кирлі. Ялнах шинраны дай мастын вет. Перре барацына тепре, ушамба да, ушамби хабар предприятий полны, вот Сергей Дмитриевичын да, манын да перінде, тадағы ты районды ендешлік сен, вот шынақты хабар предприятий
0: полны. Вот халану күшіну ахырген местінде, сана күра үттізімде керген меші.
2: Бұл Акумбегінде, ибір Акумбег калапар, бұл туры барат. Ес мен жүхлі пулышан, шамын жүхлі сана туры пулышат, туры барат. Ибір вот кумнағы намарынды, ибір халек Тұтанзығылашын мар, чынақтан, ибір мүлі хамар районда чергіземді башы, шыны чергізем, мүлі онда благоустройсы думалла, чергізене, урайзене, территориене, жергелі мүлі. Ибір ондан де вот хамарын продукцийне барапы, бар жүрзем, паребриксем, плиттазем барапы, вот. Шамбада ол каплагына болмас, халық шындырышмала, шын шындырышмала.
0: Сергей Дмитриевич, Терескалайда, есть хаван укшина за халмар, глар за гуран, ендешлик енне?
1: Юрий Михайлович, Терескалайд, кунда черерен дугаган булужувал, шанбада укши деньгине хиргиздеда маламар, манжал укша тагадан, шанжал туры пере полушса бурать.
0: Укшан булушмаш, рыбе булужать.
1: Рыбе булужать.
0: Вот если спорт гене беле, за халмар укша деньга хыватан, набледер, шербюре, иртереден, ядарлых, хау, парнезем парасыжан, бокс, Амурдаве, Елдербечу бу Ергелен.
1: В Шамбегех Иртерепер бокс турнирне, кажал пилик мешил булат. В Шамбегех вон жил утла, Елдербечу басы Амурдузем. Районда мэнчал спорт мероприятий за мирдеща, в зене еп айкра юлашын мар, в ялнах пулса дома торжат, пары барендеш лекшины зем.
0: Вот ес пачеркаларын ханде, санба барлегунда, печек канешан гильне Юрий Николаевич ларекегунда.
1: Юрий Николаевич Лаврентьев, Пёчек Канашран, пирный индешлихпе, тащихн зашлеть.
0: Юрий Николаевич, вот Щербидор гэнче патвара дзэм пуры пидяван, мы же дзэн, откуда ельджиксэм ларащи, ельджиксэм зэм ялнах пидихастар дарах пуны, озэм тыр вырмада, тыр акмада, игерне маларах туваще. Унда мы же дзэн чучандал гэчапларах, тудар зэмбе шилхан бурнаще, унда мэрдулларах бурнаще. А вот Щербид зэм, езыр ендешлихе булышнынде, ол хастарлық бұлны негдарды. Баға, мы же не зенша ғыркымылық, концерт жезіне ғудшынадыр. Біледіп қазірінде әліхи, саманпа, тепчеве жезе, миртерзе, янгор чыны тарғынжи, ялзіне бұқса, общины да ергелені. Немелле бұрынма, паянхигун шурадашын дезір.
3: Үрі вағы тіліне бұлдыр, хизелді радио етілеген зем, тавақ сире, пире ефира кларны жын. Ебір, шербю тарғынжи, Ялзем, чанахынде шербю индешлихебе тачы шығыныды датпыр, бірне бірі пулуш атпыр, ыннан атпыр. Чанахынде шакнағалаза хварас келед. Бірін раше шырешінде, мен авалдан, темілі хырушы патырмақрада, вірші вғадынде де, халық ба шар пір бұлза, бір-бірне бұлса бұрынды. Яланақ, евро заман сене шындерзе, шындеру күнне шидерне. Шанбада халеде шанбеге бұлдезі жұтладып, халгі заман арада. Менішін дезесін, пирін Янгорщины общинине кіреген ялзем, Картырза, ялды ішчензем, шак ялды ішчензем, шит чыралы бін, ша, пұлса, памамайып келдерджіш. Ол пиде, кымыллы, хизеплі, тивішлі, шанбада, күрнеде, таузымағы зем қаласақ барас келед. Тада түрлерет емел зем, суран, шихмалы материал зем майласта пүштардымыр. Шынағынде пирін шырбютырығынжи салдат зем, Донецк, Луганск, шырыжынже пиде патырлық кырдардашы, хыюллық кырдардашы, шанбада, Ибір өзенбе мұқтан атпыр, яланақ өзене бұлышса бұрас тезе тұрыш атпыр. Шақ саманпа ұзы күрза, Янгорчынны общиныне кіреген, ял зенчі ішчен зене, биде бізік таузыма қызем қалаза қабарас келед.
0: Юрий Николаевич, қалажыра бірмай, общинында, общиныден, мінің общиныенді, біле бірлі жүз.
3: Общины кү истории, историне кірзе, юлны ұрыныш тіпчелзем туза, әліхендезелзем, Мон азаттезембе азаннезем пызыктер хварны вырна тупса, малданхи элегавал, вакадинже пыр общинара бурында ялзем, халып пірлесе шынерен шак вайба, ша общинына халық шыне клардымыр.
0: Ну, ку общинынде худ шынже мар, кумыл жайынже?
3: Кумыл жайынже, туслық жайынже.
0: Неме, неме?
3: Неме, вот шынахынде харки ғытра, смақсем элихи,
4: ак Юрий Михайлович Каларанжа ханде неме пірлік пірлі сымақсым қал шейлі дұқса бірашы чына
0: ханде. Бұл кішек ядарлы шар операциям ұлжас тезе концерт сәм, ұрғымылы концерт жезем үлкері сейде неме ол?
4: Шапла, шак самандыра, шак евро самандыра салдақ сене ұлжас ела, ұрғымылы концерт жеземізем паллах, тевішлі хизепілі шар кебі ғытыра. Менішін тезе сен ұмба мұқтанмалла, хамырдан тұқыны ошы кымбыла, Пулышева, солдат всем ватнешидерни был, паянки кун, свапула, пысок еще за шутнадом.
0: А вот община деньги, вот прилежу инде?
4: Палак прилежу.
0: А история рехошего, которая был на Румбек, сирен прилежу?
4: Шалак рзега спузан в уникам шембрденех.
0: Ща в дележице гизир сарах на истории страницы не учится в охраре.
4: Шабла. Волкалаш инде пирен дямкошин общины бергете в реператоре вчера был. Шалак рзега спузан да пиденумай факт. Пиденумай историли саман цем.
0: Паянхи калажутель лево рухларах. Община да община день ренгана сана итрым га. Юрай, то да буш?
4: Юрик парзабр чешак саман паузы курза. Ял яча зене азынза. Дзене тавзымах зем калама. Шап ял земінде зем тудар лагынаш. Пешек кынаш, шавалкер рыгынаш. Лапра тада тимышкасы яле. Мен галазах варашны ханде бізене. Ялан кебегех маттурда ширып пулмасуна деп.
0: Ну, ол ялзынче маскировка сечеземде шигаш бол.
4: Вот хали бир хамры пычык кынаша шигаше, чила ялда шигаше. Пычык кынаша шене культура шурже, тузалар тырмыр, ширин билгимиш шулда. Халинде швед кирдеман бирги, худай рай мармыр. Вот кышал типсес сенинде шулла шавында ибир кирзе майлажынса, хамын культура ишесене малалла тысса пыма шуш кымылзен биде пызык.
0: Хай клуба ишлемеш пачак.
4: Хали ишлемеш.
0: Алгы хубы.
4: Алки хуба. Вот шанбада пирен Пуркин Надий Иванович, Михайловский сельский поселение бешлеген руководитель. Территории пай шавнайбер пиде хыды ыца калашшын, паянкигун, шаке хюрда, тархашшын, ховыртрах шаке сене туза пыма. Нихышан да ыресем тума ын малан булдыр. Пірлікле шындерю шапла булдыр. Ебірінде шак общинар атраган ялзенчи шинзем хамырын шырбю эндешлеген ердежіне Порфирев Сергей Дмитриевича пиде тавзымақ земгалаппыр. Бол халық хушинже пулны, халық па пірлешлезе үрісім туны хизепре.
0: Ну, Роза Владимировна, каларым бұшлам жынче калашынскер, шылзып нөбек тарызымақ чен мезірларжы, тем жуышлары, тем калашын бүлже.
5: Чыны бекте калазасын, пірлехре вэдізе ғалден каламан шаплавет. Пұрді бірле пірлешсе, тұрышса Шлезен, пулуш сабур засан, ебер шендюри батне, шавжа вах шидит пер, шав шендюри пирн бада хвартрах шиттер.
0: Вот Роза Владимировна, в итларах пухотна, ялдай ритерен боли, шаплай?
5: Шаплам, ял вал манжан, чи пага выран, чунки ленежа.
0: Вот шав гужурах, где она кудар магирла марнде, ингеку, вороча пирн жен, хошпыр, чем я зене, шав ингек, кущули, ильзе гилет, мышни зен, паян пирн, Туван жержив пуласлых жен, салдаксен пуще за них урач. Палах зен, чем езене, самахпада блин дебр джухня пушный гирла.
5: Чынах тавалаша в дире евр замант, тавду рапиан тудар лаганаш яленче, пурди чересыва тавранна. Халлихе ядарлаша рапирацин чебулаган шинзимде, сывах чеберех, везембеле чехун тудатпар. Шербю муниципалю Курагенче вара, он бек пушизене хунышинзем пор. Ебер ыргымылық концертшінде ертеріне чухниде, бізіне азын зақы варат бір. Тесілі хрен, беріне концертра Мария Александрова юрлайды. Унын питчі жа, ядарла шары перратсынчы пучне хуна. Выл раши герои ятне дивеш болна. Ебір палах, ядарла шары перратсынчы шабы жаган салдаксын шем езіне, кышта хавғаландарма, бізіне пулыш мадыра жат бір. Бізін бәтіне шедет бір, бізін бек кала жат бір. Зенилы пландар мадара жатпар. Ирызы мақпада болейн, кышта болейн, взен чун хавал нешек лес келет.
0: Балахынде пір-бірінбе жабла пірле бұлмазыр, оржын сингерліғы, ол иртсегаймашын чунын жен. Шамбада пір-бірне пулушны, пір-бірінбе пірхотлы хра бұлмадырышны, чун хавал нешек лемедырышны, шын зен, инге келек нешін зен, шамбе зен, инге клігінде пулушны герлі.
2: Анжақ егерне гайалы, егізі бақыры, тедейін ол не бұдардамар. Вот хамар тип тимирше, алюш тиндево. Пиде, ял халах не пиде полужать, пиде вот там бить, вот шель, вот нендегаль, зинге дед пер, шухушпа, умба перлебулни, тогда-то она ир смахпа каланы, менбе, шамбе ганчак, пулхма булдара пренди бирде, вот шак, живор саматра. Ну, волда пиде, епшутла пиде пельдерешле, пиде вызык пельдерешле.
0: Куна была халах перле булны, кирле.
2: Чынахта шамбек, вот хамар...
0: Шына инге кире брахса гарманы.
2: Брахса гарманы, вот чынахта хамар ялбах, елчик районде типтимеш ялне, хаза идзесен, вот инде пыдарнынче. Менчук пэдем халах перле, пиде нумай халах пуштарынче, смахпа, вот идалаза, перле он хуйгине, перле ритерни, палахынде пиде бызык, вол мен барат. Полужу барат тешинде вот. Вот адахта вот святой отецем, падешка зем, вот зем пирин благочинный Василий отец, ырысы махпа, ырымын бе каласа горат.
1: Палах шагынбек, еурлыхра, пырле булза, эндешлик сембе, халықпа пырле пырбірне онланза, ырысы махпа, ырысы сембе, еурлыға жиндермеле, ялам пырле булмала.
0: Кизепле ради деген зем, палах пирин кларым вуғыча вишлен зебырат, шавнамайынде пекнағына галас келет. Через калаше паян ендешлых не хастара зем. Хальхи и самотра и бир чила и же чак вороже будыня туймас продать тень. Кашне хоя не жебе кашне кильди эсембе торможа пыр. Ядал жару пират синче вара пирин пулдарулы матура джазем. Зем пирин чак ыры бурнышын тражаще, шабыжаще. Кирлы чух пушне де хураш. Чила и же аманза тавранаще. Чем бада парберинбе хальхи ухатпада юлемченде. Бидехте парберинбе биде чун кильдер жебе пурн мала парбарне кизеплезе ожесы максим каланиде паян войхават кюрет. Азайлдереде паянхи ялдан яла каларымра ендешлих хастары зэм бульжеш. Пар ендешлих ол шербюдарган жен Сергей Порфирьев шак ендешлихын ердежи. Унба барли ун хастары зэм шанбегех ельчик сэн ендешлиха пульжи паянхи калачура. Унан ердежи Юрий Михайлович Карпов. Юрий Михайлович вот каларма вишлене май калазагвар сирин шаккунзинче ыргымылых консерджи булмала.
2: Элдик торхебе шубашкарды элдик сен эндешлеге ыргымылых консерди вот иртерепер бол булат майын тваттымышынче вунзагырзы кетчурура трактор тваганзин культуры керменде пур неде ихравлаппар.
0: Вот шаблара хизепер адилегензем панги кларма варай бир Алексей Шадриков Юрий Бевичлебер Алексей Мюлле Юрба.
6: Шагынде ялдан яла кларма и бир Светлана Азамат Ширза кабелине Юруба, Ширма Югат Ятлы Юруба Вашлешин.
0: Ну, мне хизепи родителеген зэм пирэн кларым не кларым угаджа вишленджа. Хали ради гумзэм жиня Алексей Шадриков Шурандараган Юра Духа, Ебавара Владимир Егоров, Сирин Бе, Сывула Жадап, Сирин Ялда, Тельбулычен. Сирин Ялда, Тельбулычен.

0: Чувашии, 11 часов.
1: Программа предназначена для прослушивания лицами старше 12 лет.

На 10-рублевых монетах появятся гербы Чуваши и Чебоксар. На дороге республики вышли 5 новых межмуниципальных автобусных маршрутов. Подробнее далее в студии Ольга Абликова. Герб Чувашии появится на 10-рублевых монетах. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи главы республики Олега Николаева с начальником Волговятского главного управления Банка России Андреем Поповым. Ее выпустят уже в этом году. Она войдет в серию «Российская Федерация» и будет отчеканена из недрагоценных металлов. А в 2027 году планируется ввести в обращение еще одну 10-рублевую монету, посвященную Чебоксарам в серии «Города трудовой доблести». Стороны также обсудили экономическую ситуацию в регионе, перспективы внедрения цифрового рубля в бюджетный процесс, развитие финансового рынка и защиту граждан от мошенничества. Чувашия готовится провести Дни Республики в Санкт-Петербурге. Распоряжением председателя правительства Сергея Артамонова создана рабочая группа, в составе которой вице-премьеры, министры и их заместители. Решение о формировании списка ответственных за организацию стало продолжением недавнего визита делегации региона в культурную столицу страны. Дни Чувашии в Петербурге запланированы на 28 и 29 августа. Их центральной площадкой станет Государственная академическая капелла. Там пройдут концерты, театрализованные представления, выставки картин, мастер-классы по народным танцам и декоративно-прикладному искусству, а также дегустация национальных блюд. С 4 мая в Чувашии начинают работу 5 новых межмуниципальных автобусных маршрутов. Это номер 300 Яльчики-Батрево, 303 Шамурша-Батрево, 305 Ибреси-Канаш, 307 Аликово-Красные Читаи и 515 Козловка-Новочебоксарск. По каждому направлению предусмотрено 11 рейсов в течение дня с интервалом движения в 1 час. Запуск новых маршрутов – возможность быстро и удобно добраться до работы, больницы или родных. Мы продолжаем работать над тем, чтобы дороги Чувашии становились еще безопаснее и удобнее для каждого, отметил координатор партпроекта «Безопасные дороги» министр транспорта Максим Петров. В Минспорте Чувашии заявили о планах создать Федерацию Кирежу России. Популярность борьбы на поясах в регионе за последние годы стремительно растет. Причиной всплеска интереса стало успешное проведение в 2023 году первых всемирных игр национальных видов единоборств. Сегодня этим видом спорта занимаются более 700 спортсменов республики, а работают 25 специализированных школ. Сейчас ребята готовятся к первенству России, которое пройдет в сентябре в Анапе, и предварительным сборам сборной команды в августе. По мнению руководителя министерства Василия Петрова, формирование Всероссийской Федерации откроет новые горизонты для развития и продвижения кирежу по всей стране. Наш земляк, молодой фермер Кирилл Степанов, стал гостем телешоу «Привет, Андрей» на федеральном телеканале, где рассказал о своем деле и поделился дачными секретами. Кирилл – уроженец Аликовского округа. Сельским хозяйством увлекается еще со школы. Начинал с пар мускусных уток. А сейчас у него уже более сотни животных и птиц, включая павлина и страуса. А еще он выращивает овощи и цветы. В эфире фермер дал зрителям практичный совет. Для рассады лучше не тратить деньги на фиолетовые лампы, а использовать полноспектральные, которые полноценно заменяют солнце. В завершении программы Кирилл подарил ведущему Андрею Малахову росток бананового растения. Мы следим за развитием событий. Ольга Абликова, служба информации.

0: Ял хула наши дети. Ялан она и клети.
1: Ялан, ялан ильценде. Ялан она и дедев.
2: Она и дедев.

0: Прогноз погоды на национальном радио Чувашии и Чувашьень представляет общество с ограниченной ответственностью УК «Транстехсервис».
1: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 200 тысяч рублей. Нам доверяют. Тенет ТТС. На Марпасадском шоссе 29. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
2: Как сообщает сайт «Погода в Чувашии», сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 50%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха составит по республике 15-20, в Чебоксарах 18-20 градусов тепла.

0: Телефон рекламной службы 56-54-54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
1: Кунень-Щерень калач.
2: Иван Майс. Чаваш нации радиове.

Как сообщает сайт «Погода в Чувашии», сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 50%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха составит по республике 15-20, в Чебоксарах 18-20 градусов тепла.

0: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города Чебоксары 8352.
1: Кильваринже лартрымда.
2: Икщунадам старольче.
1: Ваш нацир радио.

0: Амок тюжек шинде, энде берди.
1: Шивар мавр сандаю нажар.
0: Чаваш нации.

Чуваши готовы принять всероссийские соревнования по летнему биатлону. В республике назвали имена победительниц главного конкурса красоты. Подробнее далее в студии Ольга Абликова. Через 16 лет жители республики будут зарабатывать в среднем 234 тысячи рублей, а уровень бедности снизится с нынешних 10% до 4%. Прогноз развития региона до 2042 года утвердило постановлением правительства Чувашии. Предполагается, что валовый региональный продукт вырастет в 3 раза к уровню 2024 года, а инвестиции в основной капитал до 337 миллиардов рублей благодаря особым экономическим зонам, технопаркам и более чем 620 проектам из комплексной программы. Также прогнозируется рост общего коэффициента рождаемости почти на 45% и снижение смертности на 14%. Минспорт Чувашии обсудил подготовку региона к чемпионату России по летнему биатлону. Он состоится в республике в сентябре. Место проведения – новая лыжероллерная трасса. Объект проинспектировали представители Союза биатлонистов России и телеканала «Матч ТВ». Члены делегации осмотрели лыжные трассы, стрельбище и инфраструктуру. Особое внимание – соответствию комплекса стандартам для тренировок и соревнований высокого уровня. Гости детально проработали расстановку камер и решили технические вопросы, чтобы обеспечить качественную трансляцию и показать зрителю лучшие моменты. По словам вице-президента СБР Вадима Мелехова, лыжероллерная трасса в отличном состоянии и полностью соответствует требованиям чемпионата России. В Чебоксарах продолжается ремонт Калининского моста. Ключевой инфраструктурный объект проинспектировал глава города Станислав Трофимов. Отмечается, что снижение темпа работ не зафиксировано, график соблюдается. На июнь запланирована укладка верхнего слоя асфальта на первой половине моста, после чего техника и рабочие сразу перейдут на другую сторону. Специалисты проведут укрепление конуса, ремонт опор и пролетных строений, заменят барьеры и ограждения. Завершить все мероприятия должны до октября текущего года. В республике подвели итоги конкурса красоты «Мисс Чувашия-2026». Участницы продемонстрировали не только внешнюю обаятельность, но и талант, уверенность, харизму. По итогам состязаний жюри определило победительницу. Ей стала 16-летняя Мария Петрова. Девушка является студенткой Чебоксарского техникума строительства. Первой вице-мисс Чувашии стала Анастасия Акайкина, второй вице-мисс Светлана Гурьянова. А титул «Мисс Чебоксары-2026» получила Софья Петрова. В конно-спортивной школе Новочебоксарска завершилась одна из самых трогательных и обсуждаемых историй последних дней. Там выбрали имя для новорожденного жеребенка. Напомним, он появился на прошлой неделе у пары «Скаут» и «Асоль». Как его будут звать, решали сами новочебоксарцы. Задача оказалась непростой. По правилам спортивного коневодства кличка должна начинаться на «С», как у папы, и обязательно содержать букву «А» в честь

0: чиберби.
1: Чав чиберби галаштан.
0: Чиберленеть жутенде.
1: Чаваш наци радиове.
0: Хир-хир урла, хир урла.
1: Сарт ту урла, ту урла.
0: Ял-ял урла, ял урла.
1: Эреветле, теветле.
0: Чаваш наци радиове.
2: Вунеге жолдан асларах радио легензем валли.
3: Ырсымах калама ан үркенер. Ырсымах ыры барлық пегех. Толық чун жирене был үгеттек. Ыры духи жатса кебірех. Ырсымах калама ан үркенер. Вол лексен тіпсе хорны чуна. Тіпі бех пулмазан да эненер. Пылхандаря кыштах сив юна. Ырсымах калама ан үргенер, пулмазан да хыщух унусы, пулащук сиен ан хергенер, ырсымах чилайчух чунущи, ырсымах калама ан үргенер. Чувашень нац радиовин эфиринче челерин тухаган сымахсем.

Ударай метель было саманчи чинахта щитре, щене эшлернине перлев пошлат про Вячеслав Христофоров по Марта Зайцева кельнях на юрибе савандарчич перехак латвана марсем хисеплер радит легензем. Тунды гун баян шу уихень тватамыши, серенка молдуем да урамри шандалак пегех пульдица шутладап. Пэр чаран ми вэйху радр боле эшледер боле камбара чунахта эшре камбара кану вагат неде бушларе боле, абачу тутла болдар тутла абачше гензине. Пурнеде бурнеде паянхи и лемлюкун басалмадап. Таваном пирим першеба, пурныш тереги шаванда, эс пурнзан шун базаваза, черем дулать саванышпа. Шу ихин тватамыш кунинче, шутин жене келенчен зене паян перле числобар, салам лобар, вун двады зеге чунех перле полобар. Алы биле херах твата номер чуне. СМС шурызем, шигерме бударадар. Шуру бышлама женче, эн радио сама ширмала, пуже вран хавар малада, салам самахисем терлесе, веш термелле. Шерем берре, вунна, алла, тюри, эфир телефоне, район зенчен шынграза, сан сакр, вещи пилик. Ике хушма номер бе, узокурма ан манер. Но манех СМС портала щитня, премеш щурубада палажар. Твай районинщи киве пуянга сиялинщи бурнаган, Маргарита Васильевна Алексеева на утмолчулхи, юбилея чубе, чунничи ререндухаганщи, ирыда, ожа самасымбе салнватпар. Уих пек чудо кончул, щурхи хевельбек ира комал, инчей чул евер, варам эмер. Чувашу мани бек щиреп сывлах, кущ толы телей. Тустыван себе шагладаца бурнма, щуда раскалсунатпар. Александр Ильин юрлаган, щуран гун юра парнире мейдатпар. Оша саламба кени дене, мле мотор гень. Маргарита Васильевна, ежен замар, юратный кенер день, щак оша салама, иберде худшунатпар, иберде сире, ут молчула, ут сайщутни атпа. Ирзун захизе плесе, илемле юра халехен ратаратпар. Ежен зареземар Александр Ильин, щуран гун юра бачу слать.

Конран гунахши дни бепалар мала булдар еще уехин тватамыш кунинче шутинчене кильня радио теген зейн сирин хастар лахрдачу нашик лидер. Сирин ят побаяну май ожи рызмах каласай берпиде кидеть паршанат паршам бада шонграв зим, смс шуру зим, сир день ежинат пар. Алла берехирах твата смс портал номеря сакр вещи билик ики, ширин берри вунна алла тюри эфир телефоне. Кама салмашан, кама ирзунашан, тень, салам виштермели, чивых шин зим бурзирень, тень терле ялдан, терле хуларан, изири зиждерешен, комула салам. Тархашан, пурнеде, хабуду загадить пар и бир уще эфирда. Изир итна юрзниде, саванзах парнеть пар, щам бадату всем дванзем, туслан, таванлан, иртирерха, паянхи, ширирейн, хаган, самах всем каларма. Изир пирмбада, васкана, замантра вара, илемли юра парни медиа хавазы бир. Виктория Захарова, пурнаш пырре, юрубала васкать, ежанзай земер.

0: Чувашин наци радио вен хумезем шинже шандала кпа ядрен молоко акционер зень уже барлежевень сечу юрварен наша корова марки балаштарать.
1: Для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14.00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бэнд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от Ядрин Молоко. Все будет джаз.
0: Шандалык шинчен. Чуваш кендри шандалык сайт пельдерны тарых кэшэрэ республикара сагры градус рамбышла завын виши градус ашити. Шубашкарда вона вуника градус ошу булать. Шиль кондархи веляны шинчен тюлек варить. Ирана чуваш кендри ширым бэр ширым улда тэпхулара ширым били градус ашити ошу булать.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Когда весна касается земли, пробуждается все живое, и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс».
2: Где рождается любимое безалкогольное пиво? Конечно, в Чувашии. Неповторим ее особый хмель. Настоящее зеленое золото России. Букет Чувашии безалкогольное. Здесь успешно соединяются традиции и новейшие технологии, даруя вам удивительный и неповторимый вкус жизни. Букет Чувашии безалкогольное. С любовью к родине. Не является алкогольной продукцией.
0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города Чебоксары 8352.
3: В Нигежулданасларах радио Легензем Валли.

0: Он рангу на хтуслых киберних ума сенчиш пере Светлана Печникова, Леонид Захаров, тогда иги тус ушкан туслых юрбалаки ве Светлана Печникова, сэве Тамара Боброван. А замлугола щут тенчи даши, чем бады пербирне, ошан ёлгулза савандарма берень майду басщам. Паянхи кун для тундагуна еврлаха чавармаспар, тундагуна и берща молодатпар, ошан Туслан Бурнса. Шангара берем подачи, трещирим береву на латюре эфир телефоне бе. Ирагун Булдар, салам.
1: Ирагун Булдар, надки радио сенедем, тогда она и сегендем. Ку салама, канаш округанди, от нас салинеси дерешин. Паян, чак ялан, изе плюшинми, Николаева Любовь Васильевна, черек плюшуравнуку не балладывать. Любовь Васильевна, черек щирок цивлоксу надо, Ищенлиху, сапайлиху, тирбейлиху, пулдарулиху, эмрех, тирин, шумра, пэршукмак пауттар. Туслых паделей дилзенчинян юлдар. Кумулуба эмрех кемы, чирюде ылтын булар. Син удат шула, шивель ошаттар, уйых шудат сабыдар. Ачазем, мынуксем савандарчар, тванзем юлдаскем мантан гачар, стопин хужра езип бурлишинчин. Эмире ачазен, мунуксен шидини везенде саванда иктермере булдар. Ачазен эмире шире ұлтыннан жиязанне кейейчер. Кебір ғуд Зубов Василина шире шуралнығын басаламладып, зывлықлы булар. Кирин шире ұши пуринвали кешіктер. Бұл Зубов Василина медицина сверінче шері шуыслет. Бұл не диган чахмар? Учитель, агроном. Со техник, пэдим специалист, пэдим канавцем бе унранит мэмрэк. Она саламлаза, ильярым тэр юрлин ялат таба майдадыр, ильяр ба тэр ялда тэр урам раши дилневзем. Таблайш юрлиня, хутелшне де. Саламлаза, пэрлэшне стежи Лариса, шхазан салинчен. Тавда бы, сиремана эфираглэнэжэн, Любовь Васильевна, саламлама Ирис Тузабанышын. Сулық ба, турба бірле, лайықшер.
0: Турба бірле, тавақ сире. Пшав дире хитре салымдар. Любовь Васильевна, чынақты тевеш кусымақ сене. Пшагынбек ошы, кумылы салымнаны не аплам малашыне де оның бұрнышы тегісте варым болдар. Ирце бұраган кашнегон ыры дойым бар нелейдер. Ширіп сывлық па ексерме вайқалды сынат пір. Элде ярышыран раган, эх, чух, юра вара. Савынзақ пар нелейд пір кеведе савиде Илья Сакмаровын. Ағалень мар, любовь юраду, ятпаны боле. Шинзене юраду бар нелейд, хыне де яғнақ юраду бата варайшы боле. Юрат сабрын мала болдыр, эмір, эмірек.

Тавахсана хисепле ялыщене юратнышын чундан щыр анене. Ядусан тюбене щитейщик лене, пледене зачын делей мне. Хисепле ял эщенецене паянхи кунба саван мада сунас клеть перембада щитмеде. Идат паралы белихиртваты самоспорталной бере щирем берре вунна алла тюре эфир телефония. Хакларанда хакла, илденранда паха монуга щирем бер щулба салмат парамурга шренщи яраказ яленчень Ксения Вячеславна Голубева. Телеле порныш снатпар, илевме юра парнинеме ыдатпар, десе бльдерне аслаша. Ксения Вячеславна на иберли салмат прощирим верчула щитни отпа, эмэчесем чудо булчер, ялнах порнышлан забычер, тустыван ыдаменше савынза бурнмала булдыр. Василий Николаев шранраган юра парне булдыр, кеве Вениамин Голубев, ансеве Зоя Савлымбень.

0: тухаган самахсем.
1: Ян раш эфирда саламзем. Вештерзе шидерзень самантрах. Ирина вуле тарашсах. Эфирда Ирина Лампасова.
0: Черерень тухаган самахсем.
2: Шандалыкпа Легомед диагностика центре палаштарать.
3: Канашре Легомед диагностика центра сывлыхать рослемеченеть. Павлов ураменжи вунна маша журтра, МРТ дадают ты анализ сыне, маларах ширинза, черед сырховарт тума былать. Васкар, Алладахар, нулиулта, номер бешенгаравлар, хушма номере, вища, сывлыха, бахатра упраза, тераслезедарар. Специалистам бега нашла мала.
4: Шандалык шинжень. Чеваш кендри шандалык сайт пельдерны дарых кэшэрэ республикара сагры градус рамбышла завын вишы градус ащити. Шубашкарда вона вуника градус ожы булать. Щиль кондархи веляны шинжень тюлек варить. Ираны чеваш кендри ширым бэр ширым улда тэпхулара ширым белы градус ащити ожы булать.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Биржаной страны родной. Встречайте новый вкус от букета Чувашии, натуральный напиток ржаной. Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни, глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом? Радость питья, легкость бытия. Напиток ржаной от букета Чувашии.
2: Древняя легенда гласит, там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 37 28 80. Акционерное общество, группа компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте «жарптица21.ру».
3: Путешествие по всему миру и России легко. Покупки с кэшбэком практично. Расплачивайтесь в путешествиях картой UnionPay от Россельхозбанка. UnionPay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
4: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
4: Код города Чебоксары 8352.
5: В Нигежулдан Асларах радио Легензем Валли.

0: Юрий Гашкар, Ирчунба, Иркамалба, Пурн Масун, Чебурни, Дичунахта, Шаксини, Веперин, Яланах, Кашнигунах, Кашница Мантрах, Асрадат Сабурна, Шейби, Дебурни, Дичиреп Савлахпа, Малашлаха, Шанма, Паргадарла, Шреч, Хунри, Кили, Живедупма, Тада Балах, Шидню, Зимбия, Тонашлах, Адалану, Теледия, Ирлуснадаб. Шакса Мантрах, Шангара, Саванзах, Ежнадаб, Перемадакам, Шитреши, Иргумбулдар.
1: Салам, радио Истине, Зине.
0: Иргумбулдар.
1: Твои районы, дети, не анде бурнагазем. Энер бирин херен юбилей бурзе. Сам юбилей, като энер бурай мармар, пидем аттори тырин садать лайк. Сам мне хереме хирп сылок, юман бик хирп сылок сулапай. Кивеле шибик ожи кылмылла. Адизен ига азап хсай сверги жазан. При эшлеть, бри нет заочной. Икем же Егор Красуда кагаймалла. Зуулизым дякоин бигех мастур. И бир таныма, таны бирин мегамалда каференшет. Ширип, сылых сылдык дегалашын дете бір раз. Тада, мэн, кебір мэн бурга. Тама юрачы.
0: Аха, малданы калаза барарға Татьяны хужа мажы мэлежі.
1: А, сейчас кала баққыда. Купирінде племянник, твай дебурнас, Сергей Петров. Бұл, шалебе, иткіргеш операциянде. Хан баян, дізін, Сергей, бадрбилик шел был даже. Он надо через сылах, шадомлах, хватлах. Кире, он и шуба там у нас так где-то. Ирина, пар Юра, сейчас Полин Борисовна, и к ней день до шура, он дикин Юра, будь чего мало, я ей.
0: Пур-пур-пур.
1: Становаться образом аван будьте. Тогда голос кирет, салда будь сирет. Сандик пере бедачная тухма улышна жен.
0: Пиде бы закта визер мен ята бладырха?
1: Ебы, не херен ама же Зоя Буладып. А ку племянника не тоже анде бы. Демыган.
0: Зоя Ховарата, Юрген Мезер, Паянда Буленщетнишин, Татьяна Бас, Сергей Саламанышин. И берде Серембе Берлех в зене Чуралны Гунбазалын Батпыр. Сывлых лобулчер, Ховарда сывлых падырыр.
1: Дальна, ага. Тавда бусь, Ирина, тавда бусь.
0: Пиде бузыкта в каларыш Сергей, ядарлы шара працыне хучнатизы Сергей, и бир ырысыва, шиндерюбе давырмасын атпырсана, Татьяна вара паянхи, энер бұлнырдері бұлха, шуралныгун энер тухайман дері, анжақ таман жұтпалай, шуралныгун бұл мала да мала, бұл мала ошы ырысы Максим Кашнигун, янра мала шамбада. Юры Саламиде парне бұлдар Полина Борисова эфирда, шуралныгун Юрубаке ви Александр Павловын, сыви Ирина Степанован, Татьяна Сергей Серин, ядарба Юра, янрадар эфирда.

0: Гогот вон вишесе хить.
1: Бунниге жолданасларах радио легензем валли.

Сывлых сунат префирда хабарзем, студерея Лада Данилова, пирам паянхе каларам рам. Республика Ри муниципалу округ сэхэстэне вэны миллиард тенге ытла укшэ деньге каня. Качал пидерху инче чавашинку нер терме ежэнна. Щак тады тэхы барбате бэр самандран палаштар бэр. Егивенде Ширумултуму Шулан Перемештва Дуи Хинчи Республика Ри Муниципалу Коксен Хастыне Вына Миллиард Тенге Тлаукша Деньги Гане. Чипызы Тубыш Кадаркна Тарахсен Жуденче Херлю Чудай Падар Ельдата Комсомольски. Юлашки Шудалы Кравы Рынты Тагаксем Вын Вище Процент Итла Пазыкланы Недязан Малла. Ковалы Вын Бар Миллиард Тенге Яхан. Щичи Миллиард Тенге Итла Варенде Учреждение Зене Юзамадада Шеклеме Узугурна. Икимаш Варында Шул Ер Сарасы Дада Юзасы. Шакнавали Миллиард Тенге Итла Тагаклана. Пилекшерда грвана миллион деньги ытла культура тыдым неадаландара стеллевбе, пилекшер миллион деньги ытла вара шул ербе коммуналу хужалыксыне ширыплетме ежегыртне. Шуэйхен татымы женчин Чавашинри муниципалитетсене шигындараган пилекшене автобус маршрутне худая жеш. Вишчермыш ельжекпе падриеле, вишчер вишчимыш шымырша падриеле, вишчер билекмыш епрешпе ганажа, вишчер жечимыш элекпе херле чудая, пилекшервын билекмыш Куславка башчене шубашкара. Маршрутсе мушны округ сен центры зене пырлештере. Кувара республикари пурунаган зен пурныш пахалых не устермеле, шин зене палартны вырына кыске вахатыра щитме булышмалла. Чавашинре вырынды хайдыдымлых органызын жетыра жаганцын күнне уявларыш. Унжа инже республика ерудюши Олег Николаев муниципалитетсын же влаш тильхи вене пэльзетыса бұрза регион адалануне пызык видим күрегензіне награды зым барса числаре. Вызым кашне хеже чунба парынза бұрнышлаган зым халық ырлыхне мала каларган зым. Кушутра администрации пушлыхе зым депутат зым язын же бұрнаган хастар зым. Вызын тарыжулыхне гура терлі проект эже керет бұрныш пағалыхе узет. Шаге варышыне телевзіне палыртма вызыне каске вахатра бұрнышлама май барать. Кажал пидерхул инче Чавашин куннер терме ежынна. Чаваш республикин правительствен председателе Сергей Артамонов палырдныне пурнышла маядарлы жушкан ергелеме хужу алы бусна. Пальдерышли мероприятие шурлау ихин ширым закыр ширымда хырмыжы зэнче ертереш. Уява пашалых академика пылы лабаменче ергелеш. Концертсым, спектакльзым, асалых лащызым. Терлі курав, шинзэнене важинче хулара пуян программы гдеть. Эфирда хабар зембе, Лада Данилова, Палаштаржи, Перембех, Пулер.

Рахман. Хер булсан, Кюрши районды Ямангасы гачибе Порфирий Чумаков па бірлешсе шемье шаврына. Пірле веш ача журатсы үстерне асы білі өлме, порнышын анлы шүлешіне тұхма болышына. Порнан бурнашра ани мажарне де, пырвылне де, мунукне де вахыцар шухадать. Евар хорлых онын сывлыхне самая хавшадать. Хуйха бузарма ани шерп вайхал ишреду бать. Келгарды дулы бұлых чарлых устранна, пахчашим жүстерне. Куленех уюрла болхак серне еще васканна. Перин ани эш ветеране, ялда да хисяплешен. Кашни суйлаврах она суйлавгамесіне кірдеще. Выл ялды фалькер ушкне юрламада шуреть. Хакларанда хакланешем. Еврлых сыне бахмазыр пурны шла вентерхебене ялна ширпендыт сабрадан, бұдан. Ингек сингек не хывна хушма бамаран чадымлы болдан. Переде ширп пулма верентрен. Чуна барза үстерден. Пурнышын мінбур кымыл себетне, ырлыхне, пере парнелеметр шырын. Санын ұшпелігі паянды, пере вайхват парсадырат. Есі береншін пурныш тереке. Тавақсына пуреншінде. Анешім. Малашнехи пурнышында савын малы саман семытларақ болшыр. Хурландыраганы хабарцыне чунашивыға анел. Еврлық сенбе керешме, иксілме вайхват сынат пыр. Переншін піреден гулян. Тенех переншерет шетре сана бұхмалы, сана бұлышмалы. Пурнас конжулу варымда шоды болдыр. Юнашар юратны шынсем, Алыдыс сабараган шивық тыван сенбе, шанжықлы юлдаш сен болшыр. Ялнах эміт сенбе шон, бізем сана мұша шунат хошеш. Сывлыху сан самантлыха да анхав шадыр. Юман век ширіп бол, чунде тазалахна упраса бұрын. Есі шутен шейлеме. Иберсан бамухтанат пыр, ес пыре переншын чипысык телей. Шуралны гон яшибе сана юратна анне. Салмаганезем Володя ыбылі, Наташа хере хызеншым езембе, шылезем Алик Патолюма жырезембе, тустыванезем, хыдыдыхлажезем, юлдашызем. Шамбегех паян унын ыбылін, Владимир Порфирьевич она шеретле шуралны гоне, толя шылен мышыре майда, мененікне палыдывать. Везенеде шырып сывлых, иксельме телей, ворымда шуды кунчосынат пыр. Шулде дуру полышса, упраса быдыр, везенеде сабыдерн. Светлана Васильевна саламлат пыр. Владимир Порфирьевич ырызунат пыр. Шамбегех майя, середе паэнхи, палла уяв зембе, шуранна гунар зембе. Ижан заесемер Ирина Нянина репертаринчи, аннесем юра.

0: Савза Туяма. Черевин Тухаган Сумаксим. Чувашии нации ради Вентюри Ференче. Черевин Тухаган Сумаксим Кларом. Серенге Ирина Лампасова.
1: Черевин Тухаган Сумаксим.
2: Шандалакпа, УК Транстехсервис, Тулымар Явапла, Парлежу Палаштарать.
3: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 200 тысяч рублей. Нам доверяют. Теннет ТТС на Марпасадском шоссе 29. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
4: Шандалах Шинджинь. Чеваш Хендри Шандалах сайт Пельдернатарах Кешера Республикара. Сагар градус рамбушла завон више градус ощити. Шубашкарда вона вника градус ожа булать. Щиль кондерхи веляна Шинджинь тюлек варить. Ирана Чеваш Хендри Ширембер Ширемолда. Тепхулара Ширембили градус ощити ожа булать.

0: Реклама в эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Когда весна касается земли, пробуждается все живое, и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс».
2: С Днем Великой Победы! «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Эскимо молочное «Попробуй магию загадки». 55 граммов, 54 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Мы открыли закон пенного тяготения. К букету «Чуваши». Все тянутся к пенной коллекции «Букет Чуваши безалкогольное». Градус наслаждения растет с каждым глотком. Больше никаких градусов, только притягательный вкус пива и роскошная пенная шапка. Пенная коллекция «Букет Чуваши безалкогольное». Сильное притяжение, пенное наслаждение.
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
4: Алло. Код города Чебоксары 8352.
5: В униге жулданасларах радио легензем валли.
6: Пуранать юрадо, тенчере из пурдан, чунымри юрама, ежанзам из манран.
7: Черерен дуваган с Максим.
6: Чуваши нации радио вентюри ференче, черерен дуваган с Максим Кларом. Серенге Ирина Лампасова.

0: Сергей Просвернов, их савны Юрбала Илем Гюйче. Черерей Нухаган Самахсем Галарма, Юраду Зарчанах Тапурн Маши Маларах, Анчах, Унзаран, Усы, Щук, Шампады Юрадар, Середи Юрад Чер, Черенберри, Вонна Алла, Тюрей, Фер телефоне Бешангара, Щитря, Ирагун Булдар, салам.
1: Алло, Ирагун Булдар.
0: Ирагун Булдар.
1: Паян Хигун Небе, Чебурнаган, Хыргыры ялин же бурнаган Ершова Надежда. Я тебе сумму сумашин. Курнашин же Яванах. Бурдур, келей бурдур, зад бурдур. Атисин же Хизет курнала бурдур, Мануга зин же Кадахшан беге бурдур. Паян гибун Мускавра бурнаган Дишигере Ярда чидишихи кулер. Жан бега дизенге хоинге яланых сулык булдыр. Унун я тебе баян эбе жүргүм жүмүгүм жүрөй гашын. Тарда буш сүрө.
0: Пиди бы зактавы хыргери дерде Комсомольский районе тересвет.
1: Комсомольский районе ага хыргери.
0: Тебрхот. Тебрхот хужамат не ят не ашет не каларха пурдельтмелля пурдельчер.
1: Ершова Надежда Ивановна, через пришел, ну, я тебе саламлашим.
0: И зира пожубладыр.
1: И зира пожувера.
0: Ага, херезем, баян, чежек, ярзабану, мускавранах.
1: Мускавранах, чежек, ярзабану, бирба.
0: Мале пузык саванна, ши сирди курдар кузамандадир булдыр.
1: Ага, ага, тэн булдым рукалашин бар, баян, черетли, сидель ушинила апр.
0: Мотор, пидела их термеле, будет хуява. Сывлыхла будет, ховарда сывлыхла.
1: Спасибо, Зирит.
0: Ховара, биди бозактави, Зирит Небехвара, Надежда Ивановна, Ячебе, Илемли, Юра, Салами, Ямагам, Светлана Яковлева, Шрадрать, Ежинцельме, Идатпар.

0: Емоксим я пазем, пече зем, дешелом зем бурдан и бир пуян рах. Шам бада чегерли, келеш терзе бурнас ше шемье теле не упраза. Шынгырав шетри тадах та ырыгун болдыр, сывух сынадып.
1: Ырыгун болдыр.
0: Ырыгун середе.
1: Эбе мургарасу бүлден. Константинова бүлденде. Амыз, внучка дене, дарнина бэ, Руслан нэ, бүлен, Сейчас журавну гуня везде салам ласкилет. Уйран кету жирем, кету жимастерем. Паян звонит турнда, сразу тохрым. Вот. А, и салам деге, и шал... Гитлер гайд, а, ма, ман, тада дебр, бабушкана Хрусталёва Римма Михайловна уйран журавну гуня. Она да, журавну гуня везде, тедет, журавну гуня везде, Дети были сывых, в порне где сывых, лайк порне сывых шунап. Там да будь сирем, она я фирагляр нужен.
0: Мэлли Юру Барнирейт прожи.
1: Ключников Коля, Юрлаган, Чувашейк. Чувашейк, вот ставерба.
0: Сирен таша склеть полмала.
1: А вот уже, знаешь, пирен генде фун Юрибе, у нас Юра дальше бурде.
0: Юра, я была бы за сына, ховаранда даша мала бурда.
1: Ну, там да будь сирем, там да будь.
0: Хаварат Абдабойщий, Сирит Нубевара и Ферда Николай Ключников. Чуваш, Шейги, Юрба, Тархашин.

от начухне от мала до чуп начухне чуп мала от начухне де чуп начухне де нация радио беперлев полмала и бер радио чевахне Николай Иванович Алексей Вачнеть пер онын да паен хекун пиде сомуда чапла уяв ылдан кемелден де хакла чевахран да чевах юрат нащу номера савна мажара атине ырыга молотована Николай Иванович Алексеева алла чулащетне от пачун чиререн духаган че ошу да чебыш самах себе саланват пар. Был или крайнейший, та вот яленьше, Юлия Васильевна, Иван Яковлевич Щеминча чуразу юсне. Халя Нижней Варты схулынча брнать, Лиана Леонидовна ба Щемича врса, Камила Херне кунчуды парнеленья. Эбер Николай Ивановича пуриншинде тавдыват пыр, черчер мне племезер пурночпа келензе савынза, тада нумай нумачу пурнмала булдырсанын, хаклыщу нумар эзы бурдан, пирим бурныш савыныш падулать, сан баюнашар, юрадо хельхеме вайланать, тавахсына эзы буришин, эбер сана педе хыда юрадат пыр, салмаза чешивыхта хаклыщу нызем, был педе ырыгы малышин бул не балырдаще, шав дирилаях мажар бул не балдереть, савна арыме. Малашниде, сывлых падеребе бурнмала булдыр Николай Иванович сире алла чулбаса алмаса, чечевыхта хаклы шынырсенчен, юры саламе янрадыр. Александр Сорокин, шуралны гон юры баса алмадь.

Шунамри чи ачаш самаха, Эпкалада паян сан ятпа, Вайховат парнили червазем, Черерени тугаган самахсем. Эфирда Ирина Лампасова.

шандалык шинжен. Чываш хендри шандалык сайт пельдерны дарых кэшэрэ республикара сагры градус ран бышла завын вижы градус ашити. Шубашкарда вона вуника градус ожы булад. Шиль кондыр хевеляны шинжен тюлек варет. Ирана чываш хендри ширым бэр ширым олда, тэпхулара ширым белы градус ашити ожы булад.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Биржаной страны родной. Встречайте новый вкус от букета Чувашии, натуральный напиток ржаной. Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни, глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом? Радость питья, легкость бытия. Напиток ржаной от букета Чувашии.
2: Древняя легенда гласит, там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 37 28 80. Акционерное общество, группа компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте «жарптица21.ру».
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
3: Алло. Код города Чебоксары 8352.
4: Вуниги жулдан асларах радио легензем валли.

0: Шилжинчетер благан, еврлых снебах мазарах, малала удар, малалах пурнар хисепле радиотекин сэм Зоя Спиридонова, пуры надо бах юрбала больше чинахта малдан, кун еплеху вартиртинчендер неть пер, кайран вара вол, кун мар пурныч пурнеде, онланат пер, шавдере вахат хвартшивать, пирень каларм да, малдан мала васкать, вон вещи сихите, херых щечи минута еще трещам, бады тут всем даван зем, васкар, васкар, каларм ащет мешкань, щево щет зне салма машкана, щерим берре вон нала тюрефер, телефоне бе, ирагун салам Шангравичитря.
1: Да вот что надо, Берина.
0: Салам.
1: И беру и так вашим. То это разумение до Калина было. А если пасхальный дюрине, Юрыш, Дима, вот си.
0: Палах пулать. Юрыш, ящий дадыр, салам на мастер.
1: Барса, барраты, спасибо.
0: Юра, тепла бузасын, парни лебер. Тадахта шангравзем бузасын, тепер шангравижен маха вас. Юра, парни лемеди, я унахи бер. Тұржат бір есер үйтіні юрызем яны рачыр дезе. Міне кітсі бұғадып күш шыңғырав, шыңғырав бөлші бұзасын ежініп, шөк бұзасын вара илемлі юры етлесе савыны бір. Шыңғырав бұр, ұрығым бұлдар салам. Алло.
2: Алло.
0: Ұрығын езер эфирда.
2: Ұрығын. Ұрығын бұл.
0: Ұрығын.
2: Ұрығын. Ұрығын. Ұрығын. Кана чуба ялинчен, урмар райончен, Валентина Шанкраева садухлен. Эбе физикас келетманын Юра Александр Сорокин, юрлакан шип-шипледеші Юра бурчы булмалаға. Сау Юра ба, пурнеде саламладық, чабашалықне, пурнеде сывлық сынадық. Май бұлдасын лақсы бойма бұлакше, сак Юраны.
0: Пиде тараша бар малерех май блать. Ну май был маще, ага. Александр Сорокин, Чуралны, гун Юра бабуджи эфирда.
2: А, Юрлана. Юрать теперь. Юва Юра.
0: Юрать. Ку Юра, парни ребер. Татьяна, ага. Шаранда Рагана, не кошт каярах. Вот ща пла, юлдаш всем салам зем. Была еще бульдерам где, куда Юра всем и дальше. Ну а пла бузасан. Лариса Пасхина. Ира, Ира, Юруба, Перенечуна, Тадахта, Хеви Лендер, Кеви, Александр Павлован, Саверина Степанован, Ешин Зайсемер.

0: Чувашии, 14 часов.
1: Программа предназначена для прослушивания лицами старше 12 лет.

В Новочебоксарске начался капремонт детского лагеря «Звездочка». В Чебоксарах телефонные мошенники атакуют семьи участников СВО. Подробнее далее в студии Екатерины Ершова. Более 10 миллиардов рублей поступило в бюджеты муниципалитетов Чувашии за первую четверть года. По данным Минфина, их собственные доходы составили 2,8 миллиарда рублей. Межбюджетные трансферты из республиканского бюджета – почти 7,5 миллиарда. Наибольшее увеличение доходной базы зафиксировано в Красночитайском, Батыревском и Комсомольском округах. Расходы же за последний год увеличились на 13% и приблизились к 11 миллиардам рублей. Наибольшую сумму – 7 миллиардов органы местного самоуправления на направили на строительство, ремонт и оснащение учреждений образования. Более 1 миллиарда на содержание дорог, около 600 миллионов на развитие отрасли культуры и еще более 500 миллионов на укрепление инфраструктуры в жилищно-коммунальном хозяйстве. В столице Чувашии запускается масштабная программа модернизации автопарка коммунальных служб. Цель инициативы – повысить качество и скорость уборки дорог и тротуаров. В тестовом режиме на маршруты уже вышли две новые единицы техники, предоставленные в рамках партнерства с Чебоксарским заводом промышленных тракторов для проверки в реальных городских условиях. И это только начало большого пути обновления, отметил мэр Станислав Трофимов. В планах на текущий год закупить 23 единицы, в числе которых будут комбинированные дорожные машины, роторные снегоуборщики и современные тракторы. В Новочебоксарске начался капремонт детского оздоровительно-образовательного лагеря «Звездочка». Его ход контролирует администрация города. На объекте монтируют наливные полы в столовой и ремонтируют кровельное покрытие. Закуплены материалы для отделки фасада здания, также новое оборудование для столовой. На площадке трудится 12 человек. В Чебоксарах телефонные мошенники атакуют семьи участников специальной военной операции. В адрес жен и родственников бойцов начали поступать анонимные звонки и сообщения с ложными приглашениями прийти 9 мая с портретами своих мужей к зданию военного комиссариата на Ильбекова, 8, якобы для участия в акции памяти. Ни военный комиссариат, ни администрация города, ни Государственный фонд «Защитники Отечества» не имеют отношения к этой рассылке, предостерегают в мэрии. Никаких мероприятий по данному адресу не запланировано и не организуется. Сообщения являются целенаправленной провокацией. Вся информация о памятных событиях заблаговременно публикуется на официальных ресурсах. О попытках склонить к участию в несанкционированных акциях жители просят сообщать в правоохранительные органы по телефону 102. Юные футболисты из Чувашии не оставили соперникам никаких шансов. Команда «Университетский» успешно выступила на межрегиональном турнире в Иннополисе. Ребята завершили все 5 матчей уверенными победами. Итоговый результат получился по-настоящему впечатляющим. 21 забитый мяч и ни одного пропущенного. Эта победа логично продолжила череду успехов команды. Совсем недавно наши земляки завоевали весенний кубок первенства республики. Мы следим за развитием событий. Екатерина Ершова, служба информации.

0: Ящин вайба.
1: Ящин вайба.
0: Ватщин оспабуя.
1: Ватщин оспаб.
2: Чаваш нации радио Виколадь. Сямрых чухнеге.
0: Вадлзанда. Пархадарлабу.

0: Шурпинитлегин. Шугитлегин.
1: Шарпинитлегин. Шур итлегин.
0: Миллион итлегин.
1: Миллион итлегин.
0: Дер итлегин.
1: Дер итлегин.
0: Шаваш нации радиове. Тенче итлеть.

0: Прогноз погоды на Национальном радио «Чуваши Чувашьень» представляет открытое акционерное общество «Ядрин молоко». Молочная марка «Наша корова».
1: Для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14.00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бэнд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин молоко». Все будет джаз.
0: По данным сайта «Погода в Чувашии», во вторник сохранится малооблачная погода без осадков. Предстоящей ночью термометры покажут по республике от 8 до 13, в Чебоксарах 10-12 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Завтра днем по республике 21-26, в Чебоксарах до 25 градусов выше 0.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Когда весна касается земли, пробуждается все живое, и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс».
2: С Днем Великой Победы! «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Купаты барбекю «Дороничи» 400 граммов 149 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
3: Алло. Код города Чебоксары 8352.
4: Программа предназначена для прослушивания лицами старше 12 лет.
5: Товарищ полковник, личный состав полка по случаю принятия присяги молодым пополнением построен.
6: Торжественно присягаю на верность своей родине, Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать ее конституцию и законы, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй Российской Федерации, народ и Отечество.
5: Поздравляю вас с принятием присяги!
7: В эфире передача из цикла «Присягая Родине». Передача о тех, кто свою жизнь посвятил служению Отчизне. И я, ее ведущий, Родион Архипов.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, у микрофона Родион Архипов. И как всегда, мы находимся в гуще событий. Вот только что прошло мероприятие, и мы подошли к одному из участников специальной военной операции. Ну, как его тут не увидеть, естественно, человек в форме, человек с наградами. Естественный вопрос у нас, как к участнику специальной военной операции. Я так понимаю, что все-таки уходил добровольцем.
9: Да, сам. Зовут Владимир.
8: Давайте начнем, наверное, с того, с чего все начиналось. Вот военно-патриотическое воспитание, это, естественно, воспитание оттуда, из детства.
9: По маминой линии, по женской линии, в общем, мне они приходились прадедами. Вот, Иосиф и Петр, они погибли в Великую Отечественную. Оба были летчиками. Сейчас восстанавливаю всю родословную той линии женской. Потом, если плавно переходить, был в моей жизни отчим. Отчим, он военнослужащий, внутренние войска, офицер. Вместе с ним прожили на заставе. Он шел на повышение. Отправили его в Амурскую область. Вот.
8: Да, получается, пол России вместе с ним прошагали, да? Прилетели, прошагали.
9: Ну да, где-то 7 лет жили с ним. Вот. Но, к сожалению, он погиб на заставе. До сих пор помню, на заставе было 351 человек. Чисто солдаты. И плюс там человек 20 офицеров. Ну и их семьи.
8: Не все детство свое провели, как вот некоторым удалось, вот как вам, да, в каких-то гарнизонных частях и так далее. Потому что, вот, например, здесь у нас одна только часть была войсковая, и то тоже внутренних войск.
9: Так вот он, да, с Чебоксарой
8: как
9: заходил.
8: Как раз, да. Вот.
9: Распорядок дня, начну с этого, школа. В школу отвозил военный ЗИЛ. Самое любимое место, это, конечно, в кузове с солдатами. Ну, а самое развлечение вот для ребенка моего того возраста, это стрельбище и охота. Ходили на охоту с солдатами, с офицерами. Ну, то есть с отчимом.
8: То есть первые навыки, они как раз получаются с самого малолетства, да? И оружие подержать, и прицелиться, да, и выстрелить. То есть получается, детство уже такое подготовительное. Уже как бы было уже понятно, что рано или поздно оружие в руках и служба. Служба родине.
9: Да, вживую. Вот я, а он как раз был замполитом на заставе.
8: Это получается отец, отчим?
9: Отчим, да, отчим. Отчим был замполитом.
8: И в школе наверняка были тоже те, кто из преподавателей, потому что преподаватели, наверное, из части, может быть, были, да?
9: Нет, они из поселка.
8: Гражданские
9: были.
8: Из поселка?
9: Да. Был по этому, по военной подготовке.
8: А он наверняка тоже офицер и тоже, наверное, что-то рассказывал, да?
9: Он был пограничником.
8: Тоже,
9: насколько,
8: да?
9: Я помню, да.
8: Ну и, соответственно, проводилась такая вот работа не только, получается, в семье, но еще и в школе. А в школе там, естественно, сборка-разборка автоматов при...
9: О, это...
8: Святое.
9: Девчонки-одноклассницы, они даже... У них нормативы лучше были, чем у ребят.
8: А, да, кстати, многие сейчас вот в настоящее время жалуются из преподавателей нынешних, которые ведут как раз вот современные уже продолжения, получается, этих допризывной подготовки юношей и НВП. Сейчас они, по-моему, называются как...
9: ОБЗ.
8: Основы безопасности защиты Родины, да. То есть...
9: Почему знаю? Потому что месяц назад прошел курс.
8: Потихонечку идет взросление, все, и наверняка возникает вопрос, кем стать. С кем-то обсуждали, кто-то вот предлагал, наверное, да, что-то. Или свое какое-то было решение.
9: Ну, в советское время тогда еще, уже подходя к 7-му классу, к 8-му классу, наверное, все мечтали быть... Либо как Гагарин,
8: космонавт,
9: да, либо танкисты, танкистом быть. Ну, я вообще хотел, смотрел на отчима, офицером стать. Ну, это нужен живой пример. Вот так. Когда есть живой пример, тогда подрастающее поколение вживую тянется и ставит цель перед собой. Кем
8: соответственно,
9: хочешь.
8: Хотелось все-таки быть военным, наверное, да?
9: Да. Да.
8: А в военное училище поступали?
9: Начинал, но ушло в другую стезю.
8: И как вот потом... Все равно пришлось взять оружие в руки.
9: Да, да.
8: Навыки, получается, не ушли, они всегда с собой были?
9: Ну, школьные навыки, это какие там. Просто это все было у меня живую, и много военного инструмента, то есть это автоматы, пулеметы, пистолеты, то есть это мне уже в юности было дано, так как жил с отчимом, военнослужащий, офицер. В доступе было стрельбище, то есть у меня с этим не было проблем.
8: А вот гражданская, получается, профессия была выбрана, да, все-таки потом? Это после того, как закончил школу?
9: Диплом режиссера.
8: И как вот дальше жизнь сложилась? Вот искусство, да, гражданская жизнь, мероприятия, проведение этих мероприятий. И тут подходит время 22-му году.
9: А если вспоминать тот момент, было одиночество, а тут еще страна позвала, надо защищать. Ну и ребята многие знакомые ушли еще и раньше, с 14-го года.
8: Кто-то предложил?
9: Сам. Уходил одиночкой, то есть да. Решение принял, да, билет купил и поехал. Командование у нас было на высшем уровне.
8: Да, это спецы.
9: Очень большой опыт.
8: Хорошо подготовленные.
9: Очень большой опыт в секретных подразделениях, которые мужики вышли на пенсию. Кто-то. Старшие товарищи были с огромным опытом. И жизненным, и тем более военным.
8: Ну и многое, получается, было получено именно от них. Там был наверняка и полигон, и подготовка определенная.
9: Все было от них. Насколько были такие моменты, сам лично сталкивался, что даже были советы, какие кроссовки одеть тебе военные, какие тебе будет удобно, вплоть до этого.
8: Ну, потому что здесь, видите, опыт их отцов еще, этих офицеров, прошедших Афган.
9: Я сам служил в российской армии. Вот.
8: Срочку?
9: Да, была срочка. Ну и там все до сих пор запомнилось, как обучали стойки с колена, с лежа и все такое. Но это все там, на СВО, это было все по-другому. Проще и эффективней. И работали не на массу, а товарищи, ну, с советами инструктора, а индивидуально. Вплоть до того убеждались, что дошло ли до твоих мозгов или нет. Понял ты это или нет. Если нет, еще раз и еще раз. И каждый день. Так в течение 3 недель, месяц тебя просто обучали ежедневно, без выходных. Вспомнил то, что отчим водил, прививал любовь к рыбалке, к охоте. Вот по поводу охоты, это очень пригодилось, когда брали лесополки, а я-то и не понимал, откуда. Вот она, связь-то. То, что...
8: Откуда вот это вот чутье, да?
9: Да.
8: На все, что ты видишь и чувствуешь.
9: В самой природе, да. Как спрятаться, используя дерево, либо какой-то куст.
8: А все это от отчима получается, потому что вот она охота, вот мы
9: с тобой,
8: но нас не должно быть видно, мы часть природы. Вот, это, видите как, это все из детства, поэтому не зря задаю эти вопросы, вот, поэтому ничего лишнего в этом не бывает в природе из того, что есть.
9: Кстати, вот и искусство, что мне помогло, там нас учили быть внимательней к пейзажу.
8: Детали.
9: Да, детали. Вот эти детали, они помогли, и мне легко давалось в ориентировании по местности. То есть, где какой-то предмет лежал вчера, и выходишь на следующий день, ты это видишь.
8: Уже понимаешь, наступили.
9: Да. Кто что отдел, кто что положил, какое дерево, где листочки, где сломанная ветка, где какая-то бумажка лежала вчера, почему-то она сегодня в другом месте. Ну и плюс, если работа с птичкой, с БПЛА, ты работаешь на экране, оператор, он тоже одним глазом сечет поверхность земли. Ну, особенно зимой, это вообще превосходно, все видно, где были следы. Либо кто-то, враг, где-то пообедал. Вот, соответственно, если ничего не спрячет, мы уже понимаем, что они где-то рядом.
8: Так что вот все эти навыки, они пригождаются. И вот там, какие вот преодолеть пришлось качества внутри себя, которые, может быть, недовоспитал. Это всегда преодоление, потому что любая трудность, любые вот эти вот моменты, они связаны с тем, что ты, прежде всего, ломаешь свой характер, да, или подгоняешь его под эту ситуацию. Вот с чем пришлось столкнуться, что пришлось преодолеть, переделать в себе и к чему надо быть готовым. Это своего рода такая шпаргалка сейчас для нынешних ребят, которые слушают нас. Может быть, кому-то
9: пригодится. Если зададут вопрос, было ли страшно, да, было. Ты бессмертен? Нет. Некоторые бьют в грудь, что я не боюсь, я ничего не боюсь. Нет, этот человек долго не проживет. Я бы посоветовал. Страх это будет твоим другом там. Но им надо правильно управлять и, соответственно, морально, а лучше физически, морально и физически, быть уже готовым, да, именно в городе, где спокойно пройти хорошие курсы обучения, как бы быть подготовленным и морально, и физически. Ты должен все свои действия отрабатывать с инструктором, именно с инструктором, а не то, что ты захотел и тебе показалось, что это правильно. Это в любом случае будет неправильно. А любая секунда тобой потерянная, неправильные какие-то твои шаги, это летальный исход. То есть все, что говорит инструктор, ты должен это впитывать, как молоко матери.
8: В личном, вот гигиена, что-то еще, на что нужно обратить внимание? Парень вот с гражданки, допустим, ну тоже вот так вот получилось, что где-то какие-то навыки прихватил, может быть, в школе, где-то еще. А потом уже оказавшись после, опять же, такого вот перерыва гражданского, и вот чувство долга его туда все равно приводит. И вот на что нужно обратить внимание, помимо всех этих моментов подготовительных, о которых мы говорили, что касается военки, но еще и бытовых, скажем так, для того, чтобы там было бы проще.
9: Но бывает,
8: надо готовиться, что надо, ну, вот,
9: сразу,
8: на что обратить
9: чтобы
8: внимание.
9: Чтобы понимание было, бывают моменты по несколько дней, ты, ну, не сможешь даже. И, наверное, обычную гигиену провести, то есть зубы почистить. Вот. Но все-таки по возможности надо за этим следить, чтобы зубы были здоровы. Потому что зуботехника ты там стоматолога не найдешь. И в любой момент тебе не предоставят это. Гигиена, она всегда должна быть. И ухаживать за тобой в чистоте. После БЗ приходишь, все равно сменочка. Переоделся по возможности.
8: Такой душ по возможности,
9: да.
8: Если, допустим, нет возможности облиться водой там и так далее.
9: В любом случае себя нельзя забрасывать. Отдохнул, выспался, постирался, готов к следующему заданию.
8: А вот момент такой вот взаимоотношений, как они выстраивались? Потому что ведь в одиночку тоже как-то тяжело. как у Высоцкого, да, он не вернулся из боя. Без этого уже не можешь, эта пустота, она не заполняется ничем.
9: В принципе, мы все друг друга называли брат.
8: Братья, даже осталось.
9: Да, мы братишка, не знали имен, у нас позывные, а так мы для всех братья. Даже старшие, когда подходили командиры, он также к нам обращался, брат. Также и я к нему мог обратиться, как брат. Нужно дружить, и это сплочает. И если не будет друзей, твою спину особо никто не прикроет. А когда есть друзья, собратья, там даже отношения крепче, чем родные братья. Потому что там настолько такая атмосфера должна быть доверительности самого тебя и всех твоих действий по отношению к любому из бойцов твоего подразделения. Не будет доверия, у тебя не будет уверенности, что кто-то прикроет тебя, на худой конец вытащит тебя 300-м или забудут. То есть там все должны быть братьями друг к другу. Ну, так оно, ну, по крайней мере, в мое время, когда я там находился, так и было.
8: 300-м был?
9: Да, да.
8: Поэтому по себе уже знаешь?
9: Да.
8: Тяжелое было?
9: Мы находились в секретной точке. Это была низменность. То есть нас все спасало, и нас никто не видел. Вот. Но одна из птичек обнаружила наше местонахождение, и пошел прилет града. Противник атаковал.
8: То есть разведка прилетела, покружила, все. И
9: да, птичка поглядела, а птичка, она мощная, да, известная, Баба-Яга. Вот. То есть она прячется в кромке верхушки деревьев, ты ее найти не можешь. То есть слышишь звук, ты не знаешь, где она. Она громко, она как трактор орет, но ты не знаешь, где она, потому что все зеленым было. А особенно вечернее время ты ее не видишь. Без ночника.
8: Получается?
9: Прилет града. Все. Ближе, ближе, ближе. И в какой-то момент просто...
8: Накрылось.
9: Ну, да, накрыло. Была темнота, потом эта темнота постепенно как будто...
8: Превратилась сверху.
9: Да, с маленькой белой точки в глазах появился экран, видимость, все такое. Ну, ощущение. И уже слух постепенно приходил.
8: А кто? Ребята быстро отреагировали, да?
9: Было внезапно. Мы определили ее по звуку, но по граду мы не понимали, потому что прилет был, мы были в безопасности. Но, видать, он сориентировал, и второй пакет града уже пришел по нам. Он, ну, как обычно, они бьют по квадратам. Ну,
8: эвакуационная группа как отреагировала? Или самим пришлось обратно добираться?
9: Нет, как? Моментально.
8: Вот про этих ребят.
9: Да, эвакуаторщики приехали. Но у нас тогда.
8: Но пока они приехали, друг дружке как оказывали помощь? Вот это вот знание медицины пригождается?
9: О, да, да.
8: Вот об этом мы тоже часто говорим.
9: Вот это
8: медицина.
9: Нужно тоже отрабатывать, находясь предварительно, если задумал идти защищать родину, предварительно пройди курсы тактической медицины. Это самое-самое главное.
8: У вас тоже, я так понимаю, тактическая медицина была прежде, чем вы оказались там за ленточкой?
9: Нет, нет.
8: Нет, не было?
9: Нет. Я вот этот момент упустил и, ну, сейчас, наверное, сожалею. Я бы уже был подготовлен. А так нас обучили всему на полигоне. На полигоне вот именно как раз все азы, начальные азы и дали понимание того.
8: Тактическая медицина?
9: Да, да.
8: То есть, получается, вы уже умели там на поле боя оказывать друг дружке помощь,
9: да, так, да.
8: Так, то есть перевязка, жгуты, бинтование и так
9: пока
8: далее.
9: Пока полигон,
8: да?
9: Не пройдешь, ты не попадешь в список.
8: Тебя аптечку изучили и так далее, да, как и пользоваться.
9: Перетяжка.
8: Да. Перетяжка, да.
9: Да.
8: То есть все это уже потом на поле пришлось самому делать.
9: Правильность укола, то есть именно место, куда ты будешь вкалывать. Есть такая фишка, если есть, не дай бог, ранение в голову, а бейсбол нельзя вводить. То есть, если черепная коробка повреждена, а бейсбол не вводится.
8: Ну, эти моменты как раз нужно предварительно, перед тем, как ты еще отправился туда, уже здесь, на гражданке, естественно, уже как-то потихонечку, теоретически хотя бы изучить, для того, чтобы потом, если вдруг на практике столкнешься, чтобы уже знать, что, к чему и почему.
9: Там самый важный момент, это вот наш кислород, ну, насос – это сердце, а кислород – это наши вены. Вот, чтобы не остаться без кислорода, без крови, у тебя есть час времени, чтобы ты остался в живых. То есть
10: для этого остановить
9: кровотечение. Это перетяжка, да.
10: Перетяжка.
9: Да.
10: Ну, для этого должен быть жгут, должен быть бинт.
9: Ну, в том числе и у эвакуации есть также, конечно, лучше всего уложиться в час, чтобы доставить до мобильного эвакуационного пункта.
10: Потом, после ранения, как вот у вас в вашем случае-то было? Это после градов получается, да?
9: Да.
10: Довезли, получается, успели, молодцы ребята.
9: Да,
10: группа.
9: Да, с этим. Вообще, у нас там вообще парень молодец. В общем, УАЗик не успевал, буханка наша любимая. Вот. И за мной приехал на Урале с коляской. На этой коляске он меня и вывез. И то коляски так таковой не было, просто была деревянная площадка.
10: Иногда деревянная площадка заменяет целый спальный вагон.
9: Да, как Феррари.
10: Вовремя поданный.
9: Вытащил меня, да, оттуда. Очень быстро. С ветерком.
10: Ну, надо отдать должное, спасибо сказать этому Айболиту. Дай бог ему, так сказать, радостей земных, чтобы у него здесь со здоровьем было все в порядке. Чтобы здоровье от бойцов, которых он спас, переходило и к нему тоже, выздоравливающих.
9: Ну да.
10: Да. И вот как раз вот тоже за Володю тоже спасибо. За вам то, что жив-здоров. Вот. А потом приехал, получается, сюда, на гражданку. Здесь вот что-то поменялось для себя? Как вот, какими глазами взглянул на то, что происходит здесь?
9: О, первое время было сложновато. Не понимал, что происходит, куда бегут все. Не улыбается никто. Да, ну, было как-то не по себе. Ну, и братьев своих нет рядом. Вот, которым уже привык, как мы вначале говорили. Да, привычка такая. Кто-то дальше остался служить, кто-то в госпиталь попал на лечение. Вот. Ну, соответственно, кого-то не стало, покинули нас. Ну, так постепенно привыкал к городской суете. Социализация прошла вроде бы нормально.
10: Куда-то обратились? Вот фонд «Защитники Отечества», кто-то еще, как?
9: Да, фонд – это хорошая штука. Помогают, есть свой личный куратор. На мероприятия приглашают, на разные театры, оперы, спектакли.
10: Кстати, сегодня тоже, по-моему, да, в двух местах, да. По-моему, и театр оперы и балет одновременно, филармония. И филармония. Так точно.
9: Да, в том числе и каждый год приглашают в санаторий бесплатно для ветеранов СВО. Раз в год мы можем съездить в санаторий отдохнуть, вот, полечиться. Ну, молодцы, кто это все придумал. Они окружают заботой. Ну, там в основном работают женщины. Они окружают вопросы, узнают, какие проблемы у тебя есть. Помогают от советов до реальных дел, консультации. То есть я в любое время суток, ну, конечно, не ночью, хоть в 6 утра, да, посоветоваться. И все, что мне интересно, я знаю, кому позвонить и проконсультироваться.
10: Есть масса разных программ вот сейчас вот внедряется, да? Время своих, время героев. Вы слышали, наверное, да, про эти
9: программы? Да, конечно.
10: Ну и как вот, может быть, себя тоже в этом-то нашли?
9: Хотелось бы пройти, но вот первые шаги мои были по льготам, прошел вот эти курсы.
10: Для преподавания в школе?
9: Ну да, это дает тебе разрешение на то, чтобы ты взрослым и детям мог делиться своим опытом.
10: То есть вот благодаря этим курсам, да?
9: Совершенно верно, да.
10: Соответственно, можно идти преподавать вот этот вот предмет, ОБЗР, да?
9: Да.
10: Основы безопасности.
9: Защита родины, да.
10: Ну, вот видите, есть варианты для тех, кто возвращается. Это тоже будет такая подсказка, что есть у нас фонд «Защитники Отечества», есть различные программы, которые сейчас государством запускаются, регионами запускаются для того, чтобы поддержать участников специальной военной операции. Ребят, вы не одни, и поэтому так или иначе друг дружку вы уже видите даже, наверное, и по каким-то определенным признакам вы уж, я думаю, здесь проще. Вот сейчас вот сидели, буквально прошел парень, уже уже было видно, ага, оттуда из-за ленточки. Хотелось тоже догнать и сказать: братишка, подожди, вот сейчас мы тоже с тобой поговорим. Но в следующий раз, я думаю, что увидимся. Так вот, вы не одни, ребят, вы не одни, и всегда есть возможность объединиться, поговорить и найти общий язык. А есть еще и проводники между вами, это дамы, которые работают в таких фондах, как фонд «Защитники Отечества», да, то есть они всегда готовы помочь, выслушать и так далее. Главное прийти туда, представиться, взять документы и начать диалог. А там уже будет помощь, вплоть до юридической, какой угодно. И вопрос вот такой. Что пожелал бы всем ребятам, которые сейчас там за Леночкой?
9: Вернуться домой, никогда не забывать, что их ждут, молятся за них, соответственно, исполнить свой долг и вернуться самому, сохранить себя и сохранить своего брата. Россия вперед, победа будет за нами.
10: А я, Родион Архипов, присоединяюсь к этим словам. Ребята, держитесь, а тем, кто возвращается, помните, мы вас ждем, и здесь мы вас всегда встретим. И есть люди, которые вам всегда помогут. До встречи в эфире в программе «Присягай Родине».
7: Вы слушали авторскую программу Родиона Архипова «Присягая Родине».
5: Поздравляю вас с принятием присяги!
7: Прогноз погоды представляет диагностический центр «Легомед».
11: Диагностический центр «Легомед» в Канаше на Павлова 10А приглашает вас на обследование. МРТ и все виды анализов. Быстро, по записи и без очередей. Звоните прямо сейчас. 59 06 06. Добавочный номер 3. Код города 83 52. Позаботьтесь о здоровье вовремя. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: По данным сайта «Погода» в Чувашии, во вторник сохранится малооблачная погода без осадков. Предстоящей ночью термометры покажут по республике от 8 до 13, в Чебоксарах 10-12 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Завтра днем по республике 21-26, в Чебоксарах до 25 градусов выше 0.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города Чебоксары 8352.
1: Кирхи тетре хевель байргибе. Китем гомол наци радио бесирелеть.
2: Варанда тюрех яр.

Лыхсунат пыр эфирда хабарзем студерея Лада Данилова пирам паэнхе каларымра. Республика Рыпужар Хуралин службещене техника бапуян ланджи. Чевашин путем расширии бир тазалыхшин субботника нерненне хушинджи. Щак тады ты хабарбате бир самантран палаштарабыр. Расшири пужар хуралне эргеленеренбе вещер жить мельчичи жул щитре. Шакпалы булыма халалаза республикри пужары хирешкере жеген тыдым зенетада. Чрезвычайлы лародору министерствен теп управленене щене технику щезене парза саламлариш. Эшре палырны шылав жезене щесларыш. Пужар хуралин парге щене техника бапуянланны херлявданы хиреш тадалайахры крешме пулыжы. Ингек пулны вырына хавыр щитме майбаре. Хальхинже чевашине улды щене техника эльзегельня. Щавнама ельчикторехе собыль машинына тевешря кунди пужар чажинче паенхигуна ширымбыр жинишлет элек мургашта да твайдарегесинче пужар чажезине камассен ушизине парза саламлариш уявячебе шавымбеге пужар хуралинче нумашултыры жагансанета да пысык ширин юзембе палырнызине патшалык наградасен парза чесларич регион пушлыхин указыбе келе жулен шымыржыри хереги кимыш пужар чажин ердюши Василий Масленников Чуваш республикин давадивышын шилавжи яда тевешря правительство пушлыхе Сергей Артамонов пухынызине саламланымай Пальды регионда унчин хешул баданлаштарызан шереге пужары сахаларах пулна. Шелны жинзен жужевары ширмулды процент үстене палыртыре. Егевенде ширмуш жылдан ба Чувашин репуре пужар хуралин техника паркне шенетме вишерм аллы миллион тенге тыгакланна. Волшутыра ширмдва да машины туянна. Чувашчерин музейнче республика реалы шестызем пырлежевин пыдемлюдю куравне эргеленя. Чувашчинри маштырзен илтыналызем. Шакет па Чувашчерин музейнче кураву жилче. Выл республика реалы шестызем пырлежевин ишфильне хынемай пыдемлетне. Унда хері хытла маштыр булдарулы хибе палашма булад. Насыщи бужже тірре реши евышран хавахулынчен хурын хупинчен тамрана сталаны ябалазем. Вэде шаржарандуна кабырлыхзем. Алэш булдарулы хин вынбелекинне кадартнугунда. Курава гельнезем кашни ябалаба хадер Казаклан запалашыш. Республика мандири пулдарулы шинзембе пуянныне палыртрыш. Роза Степанова теслихрен выдержыр жаран хушпу духе мы жакезем исталать. Остазень маштырлыхе халыхын елы ергене культурине кымылдуымне тулын уш сабарать. Куравращене авторзене шинзембе де палашма булать. Экспозиция тері музейнче шертме уйгин варичене хешлі. Тазалы хамырдан келеч шакна тебе хурза кындыр хевеляныши районинчи бурнаган зимбе хула хастарызем, пыдем врашери эбер тазалыхшын субботнеге хушынжеш. Ырышын земшендереве херешшул парга хытлых кыртреш. Эш пужа таза жершыл парти проект жебе келе жүрлен бурнышлашы. Шуихин тыхырмышычен эрнебек шубашкарда субботник семир гелеш. Чывашин пыдем врашери эбер тазалыхшын субботнеган эрнене хушынжы. Тавралыха дербе елем кырдесе, ана тазалых рау прасы перин тевыш тещугунда бухынызем. Шыранине юр Расырешин хастарезем чималданах ширым шамры хунавлар треш. Куиртнене асрадыца паянхене ытларах юратма хаклама хисте тешшивызем. Шакширышсем шыбах парга жулран жулы симыслетседе лемлетседыреш. Эрнере шандалық шинжен. Эрне гүншенех республикара ширинбелек ширим градус ыжы шандалық ұжалане. Уярда тебе боле. Шу уйхен шитшы мыжыбе сакыр мыжынче кына шумыр шугале. Канмалы гүнзінже шандалық алех пызылмала. Себебе бірле хебе сабашиде. Кындырла зырен тығыр вынвады градустары ныжы булад. Шил вайланад. Уяв гүне земерценек шандалық ергелензе гаймала. Шу уйхен венеки мыжынчен вынбелек мыжычен термометр балы зем ширим градустаран хабариш. Эфирда хабар зимбе, Лада Данилова, Палаштаржи, Перембех Пулар.

Чаваш нации радиове. Чаваш нации радиове. Кенгелезик термезарит лезалара.

Geliyorum. Анхумхан Щегалах, Кевви Константин Архипован, Сови Федор Тихонован, Михаил Константинов Па, Алина Счастье Дуэджа.

Тарзан Байкал.

0: Азамри Юрзем.
1: Азамри Юрзем. Азамри Юрзем.
2: Чынчы вашын пурнышы пөдембе юра сывыра баларад. Геннадий Волков, академик шухжыбе юра шынлы халық, таза халық. Академик чывашын таза юре темінлез узалада шухжа яма пулдарын язырханы. Чынақта, чывашын юре савинше халық ымырын иртне тада халхи пурнышы. Иры чуне, куляной бе савнышы, пысы кімечебе хавхаланой баларад. Шак пуянлық малашне де ламран лама кушса бұдырдесе пирен, ішлемелі шамырксен калама жүкнумай. Халық сымахлығы, юре даши, Чывашчыны батне ещёне вой илер дюлях туянза, тулыхланза таврнма дивеш. Юра чунуши тесе балардаш халыхра. Чунахта. Чунра пызы хурлых чухне юрлаза ярадында перек чавра. Чун ушылса гаэд. Ингек-сингек пекерешме вайдубынад. Шамбада чывашсем саванны, хурланны, эшлени. Хызни ялнах юра юрлаза ебатма бельне. Пурнеде сывых сунатпыр. Хизепли радио тегензем. Чывашчын наци радиевин эфиренче. Азымри юрзем каларым. Уже эфирда эзир ыдны юрзене вернеть пыр. Ергех ишен ергешерса шуру худа хурадат пыр. Тунцых пусна самантрада тыванзембе сарлага герегене пыштарын занда шак юрзене юрлаза кымыла шеклеме булдарат пыр. Аплапайын хекларамада хабылду сайышын замыр эбир тюре эфирда. Шавнамайдыван мырзем середе кедет пыр хабылдуса. Анжақта Кларыма бұштанымай, тебір кларымра кам буласад. Берем бадахынана кам келесе, дада мүлі юра вернесе, серден келіне палардас келеді. Ялан хебеге вперен веже юра сыбыгебе палашмала, палашының үшін алы белі хертваты номер жіне, эсімі шүровештер мүлі юра е юра ятне вештерзе. Нөмінех піремыш юра сыбыгебе палажат бір Сергей Петров шыранраган тыван ұшсам хапхуна юра бұрде бірле халя итет бір.

Икемеш юра сыбыги бе балажат пыр, иль ензем, шранраган, чун ба чун тель бузан юра, Анастасия, Николай, Любовь, Александр, иль ензем шранраща.

0: Шандалакпа, Укка Транстехсервис, Тулымар Явапла, Парлежу Палаштарать.
1: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 200 тысяч рублей. Нам доверяют. Теннет ТТС на Марпасадском шоссе 29. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
2: Шандалок Шинджин. Чеваш Хиндри Шандалок Сайт Пельдернатарах Кешера Республикара. Сагры градус Рамбушла Савун Виши градус Ащити. Шубашкарда Вона Вуника градус Ожебулать. Щиль Кондархи Веляна Шинджин Тюлек Варить. Ирана Чеваш Хиндри Ширембер Ширемолда. Тепхулара Ширембили градус Ащити Ожебулать.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Путешествие по всему миру и России легко. Покупки с кэшбэком практично. Расплачивайтесь в путешествиях картой UnionPay от Россельхозбанка. UnionPay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир. Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
2: Код города Чебоксары 8352.
3: Вуниги жулдан асларах радио легензем валли.
4: Азамри Юрзем.
5: Кинжеш Полина Борисова Шарнараган, Илтаном Кемелем Юрайт Лермер, Халивара Сердин Шанграузем, Кетьмия Хадири Бершин Грав Щитре, Ирагун Булдар Салам.
6: Ирагун Булдар, Ирагун Булдар Фанекс Радио Егензе, Радио Сенезеге. Так, Юра, Илтаном Кемелем Юра, Самах Миде Фираган и Музыки Миде Кеулегени Геннадий Борисов.
5: Геннадий Борисов, Тептерес. Венера, больше через ведь?
6: Ага, все, будет.
5: Ну, парни, не вараки земли радио на Юраде?
6: Юра,
5: кисели бараха. Премаш Шангарав, премаш Хурав, премаш Тюрех Терес. Педиаван, чинахта хисепли радио Легенземку, Юра, Россия Федерация, культура дава девичья ощущения, Чуваш Республики, культура дава девичья ощущения, Геннадий Борисович Черна, Юрлаганевара, Онан Тыван Херя, Полина Борисов, Волбаян Перембатра, Хонара, Полина, салам.
7: Салам Булдар Бурнеди, салам Ирина, радио Итлигензене, Панье Гун, Итмешкан Шак Хумрах Педихавас.
5: Полина, чинахта чеваш херезем телендереща и защит селардан шур урхамахпа. Пахчаран гильдебдерани.
7: Паян шандалы гилайх, та хевель херцебгат пахчан, дуга сходирам каштаг ишлеми. Вагачине бухманда пахса ильдем девиши ищцебрат. Хавртарах душки дем дезам не вештерзи ищерам хам шур урхамах шинеларза.
5: Пахчара ишле скелет напла.
7: Пахчара ишле скелет, шу чандалы ктагаль, кильдела раскельмез.
5: Мене щаденька пахчара, мен давадам.
7: А чичек сембе апаландым бардак таза тром майларым халшер дипреди таз мала майламала ларт мала много лет казым пахкала за жюрерым байын южный рынок рату янма дуян мармха эрневзинчек айса туян за лардашын.
5: Вот шак шире жебе шлесы хыжан зан был пушлан загорет ялнах тумы самбак.
7: И вы конечно ялдаюсне ялдаюсне чухне оставадып хам вырзарнигун пахчана дугаттым рче шлеме, а тебе нин ялангалаттым че. Мэнчэ не бир канмалый гун пахчара шлипер. Канмалый гун витха гул дизе. А не галат шевар ялан. Хошкун дада шлеме лигу ищи них жанду мала дизе. Халинде икимр шилебы Шубашка район джибурнады ягудары ядлы ялда. Онда шурдилді мірдей бір. Шағы яла күшінарам ба, мана шыр енелі күштақ турдабышылары. И бұнда хуйне майлы медитация дұны бігіх туйнат мана. Келі жид.
5: Бұчапла. Бұл барачи бахи Каларым рінде Геннадий Борисов шырна дезе күйіра. Саның премыш вірінде гендесін юра. Саны жіне чынақ шыбақта вол бұлышны бе. Геннадий Арсентьевич бұлышны бе құтыру болу Полина.
7: Чынақта әнде мен пәчекрені бір юрлаза үстінем. Пірінішем ебе бұрде юрлаша атеде, анеде. Тедеде, аппада, ебер бұрде патрикер қалу құрне жүренем. Мен пәчекрен малданын де ажапыча құрне жүрене ғаран. Асылыра хезімбе, ұшып ұсы кезімбе жүренем. Шем ебек ебер репетициясыне қажаттымыр. Мен жүхілі концертсіне жүремен бөл, конкурсіне, смотрзіне. Чынақта атте пірін учитель дезен тарас. Атте шакшыл жүне дыратман болзасын, пайын егін пөлместіп, мілеш пешлетімші.
5: Полина Калахадархашын, барасына шыры пресан райдачы, екіштақ пұшса врачы.
7: Шыры, бойлы жыры бұтна. Пірін атте ол пиді мен легаламала. Хойде шыры птем ол монашлы. Характерзін бойлы, хамда атте жіне бұқны бұл, хошчухне ане галат, чада жүйістезе.
5: Бара, те бірчухне алзулыны бұл маны керлі мар мана көдезе.
7: Пәчік рекчуне жамбекче, кайран асылыра классын же уже, ебі хамда уже жері плензе жетірім пұлмала. Мана беде келі жетші, уже сыны жінче домашкан, юрламашкан. Шау, ну май жол сыны жінче даны, мана беде бұлышы. Пірміш курса бірінме келзесін де, Никитин Антон Никитич Патне бұл мана қалычы Полина на сцене живет, посмотрите на нее дейтші ялан. Шынақта, бұнда хамана мүлі қаламала, вұрынлы дұйны, хаман вұрын дебеге құттұйны ебінда. Вот, тогда будешь сама тетлеть был засун.
5: Шанат, провозим, дехали, перембе брлех, радио итлеще были
7: здесь. Итлеще были ганни, галара кунда гильни чухне, лажа бега гырзан, ларунда боли надера, унда ергелле дербеле галажа шибурди дера, юра дерем халь клума трышмасту хатлаши.
5: Ну, еще нахта. Борис, совсем в отне привештереть прихирю лизалам, тав дават прищайкам бег, мату ради сэм еще раз сэю стернешень. Еще нахта изер вазанетти раз тивишле воспитание борцаю стерня. Паян хигун вазем полена сан концерта гезесень, а те ди, а не ди, муна шлан зала ращи вольха, вот перен хир дезе.
7: Шапла вазем, кашни концерт рахмар, ну май, ман концерт синдже вазем юрлану, хайзен коллективе бегельзе. Коллектив пагили именчухнят, я почингилече, починде, хоин сольный юрзен юрлача. Халгинчи глашки концертара вара мартрая пульчевал шерым ултымыш мартрая унчук невызым залралар забухрыш от тебе они и кежи депарли от тени галап из парымышку чен залралар забухадун ман концерта тем ли хомуган улыбик хамжында был ведь хаман барымыш учитель анчахта сыны жене тухсасунда манзагаян подним я была берги легалась еще она в моменте вот ша вогатрая за менду ядын жавна калазайм абулдарадын вара темле ошра хумхану бұны чуынчухне кайран концерт ирцега засына терене тұрм вара ергелек пүлжей дерім дия лайық матур дер очам бе гыдлашы дұқсағай мабылдара тешін дебі
5: хали калада чынақты шан журмдырық вереде бұлзагать шавдері сивиде бұлзагать теренмеле туым зем мажын дезесен чынақты атия не шумра жухне взем юна жар жухне бірбет хачы зем Яланах хирек мише жилаше цен, яланах ача вырынеше булат пар. Полена, плеть персана репертуар деша бахта атте ширна юразем сахалмар. Но май был мащеш Янра Загаря, Илтаном Кемелем Юра. Шам бада ку Юра Бригиде полез клеть, ховах итрны, ширца бамашкан е, хоех, малданах, ширца хуна был на истории, малярекша.
7: Каштах, кескене истории гала забарады, ку истории не атте паян, хой кельне был засын, хой тадалай хра гала забарад чаганда, анчахта паян майя был мара, ельджи крайне интересся уж башкардан. Шам бада каштах хам гала забарашин, ку Юрын кеске истории не. Атте гана жирна, атте куйрам, ли жирна вара истезы, сасын атте галары, ылтыным кемелем. Анне дейт, пачке жүне ялан калачы бери дейт, ылтыным кемелем дезе калачы дейт. Ал ылтыным рзем, кемелем рзем дезе калачы, хыназым келзесін дейт. Шак сумах дейт, астрадырзай улнаман дейт. Темле дейт, шамбек, обычно шивырны чухне, варанзагайсын шамбек юрзым жира ол бирен. Варанзагарымда хучен жирза худым, шак сумах сене дейт, сада дейт. Лартмазан, садилеме булашук, хамыр келсе гурмазан, хвар бурза гурашук, ылтаным кемелем панулми бек таваным, чынахта панулми бек таваным. Евара жагым бек юры журал жаман дейт. Куйра бол сагрунным шул зинжек ширным. Ебан аставадып хам пачеке чухне, сагрун беликим шулгем. Пачеке чухне таван зимбе вазим яланах юрлачиш, хана зим гелзесен. Шак юра пирин шим ери, пэдим таван зим белише, садил хушни ларзан яланах юрлачи. Аранжировки не дударжа на вол пыржав, иги бинмы шулзинже. Киви аранжировка ба, шак юри бур, валанчахта интернет ушлыгинже, ништадак ларман музыкальный площадка зинже. Унчухне пит интернет ба узу гурмастам рданде. Ну май бумас вара Пуша бұрза кәдже еп қалабаттене, шак юрына және дес келеді. Хитрі юры бол, келі жет манам. Аранжировки не вара, матурда бұлдарулы, тудара жиду забачы. Чынақта аранжировки не дей, хыни майлы интереслі бұлзаду құрам. Мәлі қалашы, кашни аранжировщикын қойын почерк, шамба да тудара жіне бар сабға сұхадер, мәлі рік туатшы дезе маны комалагары. Сери мәлі бек.
5: Паян шыңғыразы білдереші бұлға хизепле радитлеген земде көшт қайырақ. Ол шәк наш қалапла бұзасын. Сиреде мүне жаран мүн бүжігренінде аттияне таван зембе тұсты бұрын ма. Чималдан ақвыл ховыр продаван зен худшына веш. Аптайет пірле тұсты бұл ма варентіне. Есер паян хекон пиде тұсты не бір пілет пір интернет ұшылығы
7: орла. Чынақты. Пиде самнаду манын теде бе апа бұрри. Мәлі лайық, пачынгана жимбере бұлны ұзан мәлі тұнзықлы бұлачы. Хал паримбат не жынғыраулазы еліп, те паримбат не шабыша еліп. Мәлі лайық, витха, ғай парбарин бе бұрыны деп. Чынақта бірін тұванлық тұйымы жимбере бүйде бұйлы. И бір парбарин за бұрнаймыз бұр.
5: палашим еревал, кайран вала, а тебе бердаван зем, ани бердаван зем, пурде берле буштаран зем, вара мэнчук тё тван бусагает.
7: Ага, пиди юрадам хам ринчи тван зем, я тинчи тван зем берн тада да гитларах мэллегал мала музыкальный димилей, а не инчи зем, где шам бигиха, тинчи зем тада иртереше биг туйнат. Пурде юрада шауста.
5: Перу явда юрламаз ритмезен, где
7: ташла мазар. Иртмез, чинахта.
5: Онда чинчин концерт.
7: Онда чинчин концерт, онда пурде артисем. Евканза ганадрова икинчи.
5: Ундан гудан покаласа. Ну, мне, Полина, педагог молочинахта, майбим вара куюра да веренерха, мэш бизисынь ради тегензим, где алла ручка дытну боль куюра веренешим боль. Щам бада шырца хурзамар, ылтаным кемелем, кевбесыви Геннадий Борисовын. Геннадий Арсентьев жен шуралну гуни, где бульчану май был майщи, верна тебе рхут салам ватпар. Сыблыхлы булыр Геннадий Арсентьевич и дядер Бусасын. Мужыр бекелештерзе, а чезым бесавын забур мала булдыр. Полина Борисова юрлать. Чималдан вара Полина бере вас камазыр премыш. Куплет не хушса юрламалын не шырдаратте, ондан вара юрлатпар.
7: Ку юрай бир припев рамбушлапар. Жамбада припев инжим бучлас келет, кайрам премыш куплет чирапар. Кайрамыр. Илтанам кемелем. Илтанам кемелем. Пануми бек таванам. Панулми бек таваном. Ай таваном. Ширдарги таваном рзим. Илтанам кемелем. Панулми бек таваном. Ай таваном. Кубирым припев. Халя варай бир парымыш куплета жирма бушлат пар. Сада чечек лартмазан. Сада чечек лартмазан. Сад илеме пулас щук. Сад илеме пулас щук. Хамар кильзе курмазан. Хамар кильзе курмазан. Ховор пырза курас щук. Ховор пырза, курас, щук.
5: Тебрхот фулат пыда, юрлат пар.
7: Илтанам кемелем, панумибек таванам. Ай таванам. Перемыш куплет, пышла пар. Сада чейджек лартмазан, сад илеме пулас щук. Хамыр кильзе курмазан, ховыр пырза, курас, щук.
5: Он хыщен хушсер ламалы. Барахаль юрлат пар, пырле.
7: Кармур, пырле юрлат пар, шерзаб дердемар бузасын. Кармур.

0: педиаван, икимиш куплет нече ратпар.
1: Так, икимиш куплет маллагармар. Саргайыкпа, саргайыкпа, савнаймын. Саргайыкпа, савнаймын. Тырны беле, тырны, тырны беле, савнасчы. Саргайыкпа савнаймын, тырны беле, савнасчы. Шиджи ютпа, шиджи ютпа, савнаймын. Таван бала, савнасчы. Тебіргут. Шиджи ютпа, савнаймын. Таван бала, савнасчы. Кубирин икемиш куплет пульджа, тебіргут чинзири вулаза барады. Саргайыкпа савнаймын, тырны беле савнасчы. Шиджи ютпа савнаймын, таван бала савнасчы.
0: Хуш сайырламалы шавах.
1: Хуш сайырламалы шавах.
0: Юрлат бар.
1: Саргайыкпа савнаймын, тырны беле савнасчы. Шиджи ютпа савнаймын, таван бала савнасчы.

0: нам. Икемеш куплет хыщын, айтаванным не ики хучин калаппар.
1: Ширза хурар.
0: Пырремжинже бар хучин, икемежинже вара ики хучин.
1: Кайрымыр мала, вишемеш куплет.
0: Вишемеш куплет. Курок шинжи елдарки. Курок шинжи елдарки. Епле пырджан суйламжи. Епле пырджан суйламжи. Киле кайма тарзасын. Киле кайма тарзасын. Епле тухса каямжи. Епле тухса каямжи. Чынақта Жанбек. Тухса кайзасын тебір. Вижой ройырлап бір. Тебір хучим вулаза бараса вишемш куплетнем. Курок шинже елдарки, епле пырджен суйламжи. Киле кайма тарзасын, епле тухса каямжи.
1: Польша юрлат бар.
0: Курок шинже елдар кепле бір жын сұйламжы, келе гайма тарзасын епле тұқса каямжы,

0: Полина Петипуза Ктава, Куштах, Сывл Шаврт Заилеть, Пуртета, Врнат Прадаку, Юра Бергемала, Галачатпар, Хизепли Радиот Легенд Зинедия, Самах Парабар, Шамада Хизепли Дусем, Махаделен Задар, Ширимберри, Вунала, Тюри, Эфир Телефоне Бе, Шангарабама.
1: Азамри Юра Зем.

шандалык шинжин. Чываш хендри шандалык сайт пельдерны дарых кэшэры республикара. Сагры градус ран бушла савын виши градус ашити. Шубашкарда вона вуника градус ожи булать. Шиль кондырхи веляны шинжин тюлек варить. Ираны чываш хендри ширым бэр ширым олда. Тэпхулара ширым бели градус ашити ожи булать.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
1: Вынеги жылдан асларах радио легензем валли.
2: Азамри Юрзем.
3: Хисепли радиотлегензем тенши еш Полина Борисова берелданым кемелем юрра ширдар жерге хышан ерге юрлар бульхай эзирде тавдыват пар Полинына кулай хитре юрра бревренднешен. Чыныбе вара Полина санын тёрлі юра чынахта ташламалы де шавығытрах тарын шуғышла чына бұрца тивеген юрзем де пейде нумай. Шакун зенше гына санын вершене юра тухрем. Халихе волништа да Яна Романха Полина, щак юра бригиде уйца блеск лятьманы.
4: Теди бирги?
3: Щапла, чинахта паян ибер Полина ба, каларам хыщен, трактор два ганзин культура гермене гаят промежен дизесен, ядарла щар операцине худшина ганзине полужас телебе, эстрада юра щезем, паян ыргамала концерт чертереща, шабахта ща концертра Полина ку юра юрля. Кумбеки ибер каларам брат ваган марча пер юра итле илеть прадя ща юра верендеть, пранчахта ку юра итле мезар паян майщук пектунять Полина.
4: Чынахта, ядарлы жары операцинчи халги вуғытра манын пы нумай палаганзым мүлегалас келет. Частарах падерес келет, конечно, гумбек ситуации не жах пирин жаржыбра, анжақта пирден келмес нумай абалам. Шак хитре шутламалы юрына нумай болмас шырдымыр. Унда халы выгураган, хын сывлых не бараган, маттур качы, елжек райнынжи Чурал Заюсня, Кармал Ялынжи Алексей Лапшин, савини жирзабаджа мана нумай болмас, шакыз савабай ибир Юри Гашкарба тұрышса юру дұрымыр. Паянда ибир зире шак юра етлетерешін, шак передача вежінжем. Шушламылы юргызын бұрнышына керлі жынақты, ялан тралі вали болмас ритха, ғавитха. Паллахта и бюро савна прода гула прода анжахта чунзим дежамда шавухтра града шешалда. Шамбада мангала скелетова на мрзим мирли бурныш, частарах пулдор пиринжа живра. Сири вара бурни дейба сывлых сунадоб. Сывлых сири дада сирин шивых шинарзине.
3: Полина пла хали хитле сабгарга ко юра, кайрах вара калашива малаллада зыбар. Хизя плюс 7 теде юра и тетпер. Полина Борисова юрлайт премаш хот янрать ко юра.

0: чина шишиндер сераган юра чинахта и бир паттерцене кдеть пер шиндерибе.
1: Шаплам.
0: Полина тавда бочку юра хадерленешень, тавда ват прылдан кемель юра веринтнешень, хисепти ради легензен детень иду сеем пурбуле, Полина Борисова батне дархашан шанграма булдарадар ширим берри вунна ала тюре эфир телефоне бе. Шапла, первырында дымайс Полина, юра хышан юра каларать, шак юра итлезесенде тюре холнанадан, мэндери салдах сене кирле, Таван Шержевран уже с ума щеплает в зене кетни, в зене шанны, в зене энинни.
1: Щеплает же нахтагум беги розым де репертуар да пидигерли. Итлекин зене де, перемали де, перемали де.
0: Ну, мне хисяп лирать утеген зем, сердень шынграв зем, кыдеть прибир, пчак вахатра, иншенде и добру бузасын, Полина Борисовна тавы тавас клеть бузасын, иншенде куюра ширза, эльгердер бузасын, мала хуназы бучтарын засын, перле юрлашым бузасын, дархашын шидер. Ну, палах инде алнанат пар, пирен ради утеген зем, итлеще бульга беретень шынграв зем, матюрях маящок, мэжинде зесын шилай же пахчара зам бегих Полина шиш.
1: Чынахта пайн хишандал крагильди лараскин мисфуль.
0: Ну, поляди, пахче рада, блин, радио со сней лещего зем. Телефон этот мага
1: наш... ага, я разогрос.
0: Телефон этот мага наш шынграл, мага нам майщик поля. Ну, пур берен шынграл. И теть презире, салам.
2: Алло, у нас Светлана Чермандарачка сиде. Ирина Алексеевна. Полина, кибер цивлых павурунер, пире юру врент нешин, сиде тавда вуч. Тогда хитрый лайк юрзем чирза, пире юрлаза савандармала булдырча. Маншу кушпа, шак брендни юрзене, шак шивых кунзенчей, шивых улыбцинчей, сине-сине рехпартан. Пуша лайк раскыржа юларчи тезе шутлап, хамшу кушхаку.
0: Лайк сенегу.
2: Кебр передачара, шал кларчик кушкины юрлачына, телейшинчен юрлач, шал юрра пиде врене скирек, шивза изеримаз.
0: Онландым, онландым. Лара Чекушкина, тавшинах курман. Чынь мэле, чынахта.
2: Биде тавдавуш сире тембек кедеп. Иже бірақса сирин радио передачына итлеме кірзе барап. Ба бұнлар туру ба жүрір.
1: Тавдавуш. Биде кімылы.
0: Тавақшын гражым. Вот шапла. Ю апла бұзасын шерзе өлгерне, апла бұзасын көй юра юрлашы. Те бір ход яныраны чүкіне пірлех, Полина Замба.
1: Пиделайық, пиделайық кумана, биде савындарат, сирин жын және юрызым шерзақты раскелет манчынақта. Тарда бұш сирим.
0: Те бір шынғырав, салам, ұрыгун.
3: Алу.
0: Сывық сынат презер эфирді, қалайшы, Тархашын.
3: Өле ғаш бұлдыр, Ирина Алексеевна, Полина Борисова. Тогда бужах, шаг юрошен, когда электрохин день, Галина Степановна, манна не турханялин день, полна. Когда она и бирьяла на хуратку, мурча, шлипована, асташхан не турхана, шаг юрнам, перин туанцем, вара юрлачи шандай. Смахи же не бы нас сказаюна, ну, ты виня сказаю манча. Кызидем его, как ты иду иначе.
1: Ельчик, сорок инчи были, шаг юрна, шаг юрна.
0: Вот мы лелая халах юрибе пузагаять, манчу фа, у авторшин, чьи пайхи, янченде пурди юрлазасын, куйра, хавит.
1: Перенатин юрине, ну майш юрине, халахын дезе галаша витха. Варманаге не джук шоғыр загер, халахын деш.
0: Шопчексем.
1: Шопчексем. Кучхар жезе мэн жынгура. Юлашки хутлар манчыма. Ну май жинран илмей булат халахын юри дезе. Анчақта бізім халахын мар. Любой халах юри дезе калаган юрра, хуттикам ширны витха. Ага витха. Хош пурчухне, ну майорун авторы зепельмис пранде, чинах тешам бахалахын дезе арапор.
0: Мантебр вот юра вижей жене хурзан, она...
1: Вижей жене хурзан от юре.
0: Ол ширна. Ага. Она да халах пиде юрадать, юрлать. Ага. Прям архамда и ты район зэджидельни, девара ялна штатам шуковитиха Геннадий Борисов.
1: Вижей жене хурзан. Вижей.

0: Таван хагалара, чинахта таван хагалара твол. Таван мрзим, шо амбада, пробирни упр архизеплер.
1: Палина шутлапта, уже концерт сэмир термеле. Рад, Юра. Юра заня за изе, перле юрлаза. Ну, мне тебер шангара в бирень телефоне, аптра загаря был мала куда.
0: Шангара. Эб юрлана вагу трахали, наверное.
1: Ну, мне хапла бузасан, мае бенинде, каларама вештемеде, вагачице брать поле телефон, куда ман аптра загаря чинахта.
0: Ну, и рад.
1: Ага. Ну, а плавузасан, Полина Борисова на Ибертеберху, та вдоват пар, Полина, щулу земьялнах тагар был чару, щел забычер, халыха из мэля юрададан, халых таялнах щак юрадаваса на тавар забадар.
0: Та вдовущасана Ирина, та вдовущасирия, разу итлигензим, чынах та пурнеде бэзире тавзумай галашын, езер булмазасын, чынах та пире шани юрузым жирмашканда евардарах, вот езер бур риби бюрінде хавхалыну пусклан забырат, пурнеде бэз сынады сывлых, сывлых пулдар бурныша бурнеде, сывлых пузасын, вежик тума була, та хавит халлы уреш ашлезесын, пурнеде сынады бэбэ телей, телейлі ялнах хаврат ойры шалда, вот чамда шалда. Чын ради миленде. Сунадып сиреда да ебе юрадум. Сирым бурынде булдыр юрадум. Юраду бурныша бузасын бурныш хитре. Был илемле, интересле, жамбада сиребе. Хамда юрададып, сиреди юраду сунадып бурнеде тавах.
1: Тебір шынгара, бур бірехе жын зәлгірек.
2: Адаға.
1: Итлейт прозире.
3: Ирыгон, студия, Полина дирен, Геннадий Арсенч, ман юрдажын. Юрат нечересен ген бери булынды бот, нигядин иди булмесет. И Ирина Алексеевна, на Падрель, Чуваша, Валерий Иванович Салмин.
0: Ой, здравствуйте. Салмин. Салам.
3: Ага. Здесь играли неделя, бер, погодин, где сикна, сагрунна, тарунна, вышел день, где пиде, шивых, ну, да, сэм буна. Полина, Санба Саву, Напар, Санба Брилев, Бахамы, Надя, Надежда.
0: Надя Юрбьега.
3: Их сердюр, ладно, я сердюр, надин, туин, деде бумыся.
0: Пулна, пулна.
3: Лапы храда, я бер себе була, хамыр херзене була, я сердюр, ладно, бери, тавында задрада, тав, да будь, Ирина Алексеевна, середе, малостей шагындек, бери, тавында за бурна. Бурна пырга.
0: Ой, тав, да будь, сире.
3: Салам, Полина.
0: Тавах сире, сирин заса, ильцесын, жанахта, хамда, энергия, хубар загары. Мэлли, манашлы, изер, мэлли, хавасла, сирин сасыр, мэлли, уже, тавах сире. Шынгыравлазышни жын. Күде кымылу.
1: Шагымбек лайық кымыл баварай бір халі концердага әтпір сирей хизепті радилтеген зем, те бір каларым шын лайық бұрынмай, те бір шынгырав бұрыт хапалина. Ярашын марзына. Итлейт бір.
4: Ирыгун.
0: Ирыгун.
1: Аха, салам.
4: Ирыгун, Полина, да, Ирина Алексеевна, Купады, Ирэнди, Асу, Дивендянин день. Полина, сирей, Кугамай, Нина Паятла, Мария?
0: Мария.
4: Мария.
0: Ага, Судакова.
4: Это не наш Лондон Боль.
0: Тюскель я лень.
4: На вашем день Мартига? На вашем халион день?
0: Тюскель, тюскель.
4: А,
0: здесь. Мана на ней, ельчик раненький.
4: Ага. Пойдем я класс передать лекция. Вы нажим. Там да быстрее Ирина надо сидеть. Да она юрнор, так за сумлы будет. Ты ваш хастар херезем.
0: Там да быстрее. Подарили не салам.
4: Сердитень амуже.
0: Камон?
1: Татул загары. Тагамон амуж дерь, он лансель греймерамер. Субалажаста гельместь, анчахта переуир забана выход вечлен забрать. Полина, чун черерен давда больше выход упсагильни жень, хиришлей меньше, жень, щупки меньше.
0: Да-да, чунер да-да, жиди, теп, пиди интерес лизеремве, выход в термишкин жнахта. Ирина Таваксана, хевельбек ел шистила, радмана хирыш. Пиди лайх, матурка.
1: Тавах, эфир дади приди булочен субалажат, партия каларама перембада, Сергей Петров келет, ван, уж сам хапхуна юруба. Ибервара Полина Борисова субалажат, пар чибер лайх, пуранар, тебер ход, ылтанам Кемелем Юрайтеть, Геннадий Борисов, Черна, Полина Борисова, Юрлать.

0: 16 часов.
1: Радиоканал «Национальное радио Чувашия», «Чувашьень», рекомендован для прослушивания лицам старше 12 лет.
0: В эфире «Национальное радио Чувашии», «Чувашьень».
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 26 апреля 2019 года, серия L, номер FS-77-75-672.
2: Программа предназначена для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Чувашии аттракционы готовы к открытию летнего сезона. Московский мост в Чебоксарах отремонтируют без полного перекрытия. Подробнее далее. Студия Ольга Абликова. Правительство России списало 7 регионам Приволжского федерального округа 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В числе субъектов оказалась и Чувашия. Республики списали 841 миллион 643 тысячи рублей долга. Решение коснулось также Нижегородской, Пензенской, Самарской областей, Мордовии, Удмуртии и Пермского края. Субъекты получили это право, так как вложили эти средства в обновление ЖКХ, переселение жителей из аварийных домов, развитие общественного транспорта, поддержку новых инвестпроектов. По словам Михаила Мишустина, списание позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование экономики и жизни граждан. Московский мост в столице Чувашии ждет обновления. Ремонт объекта начнется в ближайшее время. Как сообщил глава Чебоксар Станислав Трофимов, полного перекрытия моста не планируется. Ограничения будут вводить точечно и на короткое время. Только на тех участках, где это технологически необходимо. На мосту заменит верхний слой покрытия, чтобы убрать ямы и колейность, обновят деформационные швы и проведут работы по водоотведению под мостом. В Маргаушском округе сотрудники госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетнего. Наезд произошел сегодня около 8 утра возле школы в Большом Сундыре. Под колесами иномарки оказался четвероклассник, который шел на уроки и переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В тяжелом состоянии мальчик доставлен в республиканскую детскую больницу. Предварительно водитель 1957 года рождения не заметил ребенка из-за грузового транспорта на встречной полосе, а затем перепутал педали газа и тормоза и не смог сразу остановиться. Мужчина освидетельствован на состояние опьянения. Результат отрицательный. Проводится проверка. В ГАИ напоминают водителям о необходимости снижать скорость перед образовательными организациями, быть внимательными и не отвлекаться на гаджеты. В Чувашии 222 аттракциона в парках готовы к открытию летнего сезона. Их на безопасность проверил Гостехнадзор. Большинство начали работать с 1 мая в Чебоксарах, Шумерле, Канаше. Перед принятием решения о допуске к эксплуатации инспекторы оценивали техническое состояние конструкций, систем управления, креплений и электрооборудования. Для удобства жителей и гостей республики на официальном сайте ведомства работает интерактивная карта, где можно ознакомиться с местом размещения аттракционов, их статусом и сведениями о последнем освидетельствовании. Новочебоксарские авиамоделисты из клуба «Чайка» вернулись домой с медалями из Самарской области. Команда достойно выступила на региональном первенстве, где участникам пришлось бороться не только с соперниками, но и с непростыми погодными условиями. Сильный ветер добавил интриги и усложнил полеты. В классе гоночных моделей золото завоевал Роман Шеменков и Константин Малыгин. Взрослый состав команды Иван Горелов и Кирилл Пантелеймонов взял бронзу. По итогам всех заездов «Чайка» поднялась на третью ступень пьедестала в общекомандном зачете. Мы следим за развитием событий. Ольга Абликова, служба информации.
1: Вынеги жылдан асларах радио легензен валли.
2: Бұжу керію байда жерлерен, сазы вестерзе савна юрыжа, Улышма анман, байковат барзам. Хит, хит, хит барат, хит барат.
3: Аваны, херюля, салам, вестерих, персирим бадра, чевашки, наци, ради венихуми, земхинчин, сирембеч, аксамантра, эбе, эльдияр, сазы, сты, Юрий Филиппов, эфирда, янра, юра, хит, барат.
4: Янра, юра,

0: Бахма хит парада и тени вахатра, если чего шла юрлаган, хлунчи юрат на юрочна, тогда хит парада худше на ганский мне, терел помог полтора на лобили хирахтвата на мербеле, лунга тебе, саза вестерна манзанга, еще рубы шла мженче, парзмах поела тела, я чего шла за спал и зимбе, и в радио дизайширта, боже бранхварда, юрат на юрочет не палат, санза, супи тебе держи.
1: Добрана саланат, чапларахпал, янра юра, хит парад.
0: Корнири, когда разузимпе, палаш машкан выход щитрень, пеньенка РМР. Вынам уж в принадлежинце перемге Сергей Лекерован, Манран, Тарайман, Ядла, Юрис и Блажать. Ку Юра Берей, Челай, выход Савандар Задача, Анджахта, Уна, Хит Паратри, выход же Ирце Гайра, Межендизем, Волса, Зазим, Кирлячух, Лепуч, Тараймаре. Анджахта, Чеваш, Ленат, Радивин, Фанатик, Инчиевал, Ялан, Лыхаху, Пранза, Юлач, Амбада, Итлес, Сергей Зень, Сергей Лекерован, Манран, Тарайман, Юрини, Ларца, Итлетер, Рхадиза, Гаварда, Вэл, Эфира, Духадех. Мне хвынам уж в Сергей Лекеров, Манран, Тарайман.

Сакрмешврин Давра Константин Рязанов Фурнашире Шак Шапти за Юрлет Волтеплини Лес Пузенча Киеврлев за Магизне Константин Рязанов Чухлин Нигамда Юрат Машпуль Така Такать Шак Шак Тадаю Ты Ты Шак Нашкал Юрусим Унан Пидену Майшам Бада Шак Шагим Улюрос Адрач Шихали Хитлисев

Шимашвирам Гузивара, Азаматушка на Кучрам Бахсака, Вас Полсан, Я Твою Рубала, Перещак, Телем, Миле, Полторуах, Пролежива, Чилай, Выход Самандар Задрать, Випиди, Илем, Лепиди, Хайни, Еверля, Тада, Тюрех, Асраю, Ваган, Ергезин, Пиренчуна, Ним, Марварность, Саларыща, Параидли, Нихыщен, Шав, Жакюра, Энерля, Зичуридин, Тайма, Вуча, Азаматушка, Нача,

Ултымыш вырында вара хайхенче августа 8-нулян дену вырнащире аптыра ман давраш ядлы юрабала. Пирень, чеваш халых не, чеваш ямрегизне хавгалан дараганда да пыр вырындан хускада кантилен миле юра, чилай рамба пирень камала каять. Чамбада халиде бирна итлезе сам мабулдарат пыр августу лян денен аптыра ман давраш юрижин сазлама манзан кайр.

выпушвырым хужевара глянец ушкантада Алексей Московский савны ятлаюровала. Чынахта савны зембельген нум майюра жираттенче. Чываш сынде ку, шайран, ку, картран, тухса юкмища. Савны снехалалаза бедену майюра хайла шага глянец ушканба. Алексей Московский нщавдерих и неевр лихайлау булса духна тебр хучень эзэхак парар.

0: тазалах, чунлах, ункеви. Эфирда Яндра Юра Хит-парад. Хит-парад.
1: Прогноз погоды на национальном радио «Чуваш» и «Чувашьень» представляет открытое акционерное общество «Ядрин молоко». Молочная марка «Наша корова».
2: Для прослушивания лицами старше 12 лет.
3: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бэнд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин молоко». Все будет джаз.
1: По данным сайта «Погода в Чувашии», во вторник сохранится малооблачная погода без осадков. Предстоящей ночью термометры покажут по республике от 8 до 13, в Чебоксарах 10-12 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Завтра днем по республике 21-26, в Чебоксарах до 25 градусов выше 0.

Таватым сурында бара шилярман Александр Варнашри Юлашки Хучиндизе Юрлатвел. Тады жах шамбекшене Юразем Каларза бире савандар задрадьха Александр. Пиде жанат парку Юрада Сиренкамила кайми немен жандизен хайгенча вол таватым шурында. Эппень, эппень, тададими арах сазану майрах пуштарза вол пирин маларахты шулерехте хабарма булдаря. Халивара шилярман Александр таватым шуран Юлашки Хучиндизе.

0: Жанра. Таврана салана. Чаплар ахвал. Янра юра. Хит-парад.
1: Хит-парадра. Хит-парадра. Шене юра. Шенили хивара бирен хамиеврли эстрада классики дизендеген шпумач кевин халакань Александр Павлов с махизамын кысалинован шрандараган вара бирен юратн Алексей Шадриков венер ше ятлы юруба тилендерит фугере хальхинча чынахта хош пердюхне ибер пидевидену моя балана югерче курла картина урла хакпамата да сынама бударат про Алексей Шадриков вара хальхинча венер шен пулдалу хибе хавханзе тилинмили и венли хайла бармилера чевашхалыхни пиклизе хаппарар тада килежек пузан сазы. Редактор

Шмашибранда вара Полина Борисова, тогда Алекс Блок, вырнаешь речь та шла манбадизе, та ша и храллащего зембире. Малера хюрожин, я даже дошла мы хистеть шибиря по миспар, хали изобрена пулдарат пара анджахта, Полина Борисова, тогда Алекс Блок, шах юроба, и ритмирнирихит пара легерзе, паян, вища мышвырнда. Салам лаппар.

Кимиш хлен давара падем России шайнчи, телемиле мифологиле альбом каларна эмедюшка марнашле. Хит-парады тратны юривара пигамбар ятлыскер был шаг шучандалык ятлы телемиле альбомын пэр хайлаве. Эзер смахматепленге альбомиге палашма булдарадыр вот падем социалла ситри тада падем цифры лаба менчи паэнхи гунфэм бурыне тукма булдарна халивара эмедюшкан шрандараган пигамбар юра серий тлезе хакламасынит пэр.

0: Яна Юра, хит-парад! Хит-парад!
1: Прямо с фырым гузевара, халидил машмаре, хаяла рушкан, перену май, ну май, эрне савандар задрать. Ушлангаре, балан, ядла телемели, Яна Юра, хагинчеде хит-парадан, прямо с карташки жинчадрать. Шаган да ним телемели дежук, менжелезе сынку Юра, чанах тачаваш халаге чундан, Юра дать пумала. Яла рушканан, курами вара, он Яна Равлыге, тада да бедет иткалать.
2: Балан,

0: Жанра. Таврана салана. Чаплар ахвал. Янра юра. Хит-парад.
1: Прогноз погоды представляет диагностический центр «Легомед».
2: Диагностический центр «Легомед» в Канаше на Павлова 10А приглашает вас на обследование. МРТ и все виды анализов. Быстро, по записи и без очередей. Звоните прямо сейчас. 59 06 06. Добавочный номер 3. Код города 83 52. Позаботьтесь о здоровье вовремя.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: По данным сайта «Погода в Чувашии», во вторник сохранится малооблачная погода без осадков. Предстоящей ночью термометры покажут по республике от 8 до 13, в Чебоксарах 10-12 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Завтра днем по республике 21-26, в Чебоксарах до 25 градусов выше 0.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Путешествие по всему миру и России легко. Покупки с кэшбэком практично. Расплачивайтесь в путешествиях картой UnionPay от Россельхозбанка. UnionPay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир. Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
2: Алло. Код города Чебоксары 8352.
3: Вунеге жулдан асларах радио легензем валли.
4: Янара, янара, янара, таврана салана, чапларах вал, янра юра, хит парад.
5: Родительгенем манеш вешленджен, тарашмалы выход сан лагежитрен, ережизинге юризинге нумай гуджи, шанжахта ян райори хит парадра тубашаканзине, порезок на палар тмабу дарадан. Чавашхал генчи шен, а чичен, гадаля чи джабло юризни изы савандамар, сирембиэпэ, лидиаргултам, сазастывара Виктор Дмитриев. Куэльнери ян райори хит парадати абрагучен бахсаду харфам. Вунамаш вырынгежинзай Сергей Векерован, манран тарайман юри.

0: Эбереми Виенра и Рухипаратра Мэндиарик, как мы всем были сижим. Юристичен Хожила, Ранда Изуа, Перенгес, Углажайче, Хожила Рату, Божила Малалада, Хастаргана, Гудшанайче. Веду землю моих уровней вара, Порезвижеч, Помогу, Таратан Хапла, Ради Викликинин. Хогили Штереген, Юрожайту, Божилам, Бранмашка, Намбару, Ньяджибе, Сазваза, Алабили Херахтуата, Номер для СМС-портала, Щироза. Щирубы шла мы женжела, Тенла, Ячева шла, Саспала, Зимбе, Парзамахла, Эн Радио, Дизвижер Малалада, Божибрух, Вармалада, Хипаратра, Гудшан, Юрощай, Невалартнула. Эбравара, Клара, Майерцы, Браган, Дияр, Тада, Юрий Филиппов. Саза, режиссёре, Ирлок, Сунца, Халастов, Парнелесе, Сюремеля, Сыгла, Шаптор. Ленли, Юра, Замкана, Идер, Юрсям, Жанбек, Сайжу, Нарасава, Камуту, Имба, Тада, Кучту, Игли, Гекнал, Пура, Нарате, Бритвей, Булычень.
1: Убожу херю, Вейда, Терлерень. Саза, Виштерзе, Савна, Юрча. Улышма, Анман, Вайховат, Парзам. Хит, хит, хит, парад.
2: Янрак, Таврана Саланат, Шапларахвал, Янра Юра, Хит Парад.
3: Вы не гижулда нас ларах, радио легензем валли.

Вырвагать не был до рефирда, хабарзем студирель дяр Александров перень банхи кларым рам. Куэрнини щендерюгу не халалаща, щулахи щандалы кернигун щендере. Щак тогда и тыха барбатья бар самотрам балаштарабар. Куэрнет иван черживы на слабарсинче щендернерембе сагрвун бэр щул щитни ячеби ирде. Куэдэ лэш пи балах темен дерлэш пушта ирде. Щичим жэнче дэсли хрень асла варжа ветеране зимбе сузрезне тада тылэщене зине числэш. Сакрмэш вунным же зинче шубашкарды херле лабамра парле хре щендерю ядпа. Патриотизм акции буле он зарбушне астовым жюрды дебулать. Тахрм жэнче вара эмэр свиньми щулым умне чижек сэм гурещ пальдерне республика ирдюща Олег Николаев. Кажал Вильям Зерполк акция онлайн Мильбейр, где он дохучен на стеген синчин заявка знищу у их и не ултам и жечень еженащен. Щаплам и бахамр не зазине цифры ла Вильям Зерполк агартме булать. Вылщен дерюгу нинчи ирде. Заявка зни акции сайдин чиде, контакт три щум сарам рада, одноклассники тидель диде, Макс рада помашкам булать. Он да сыну герджик варнаш тармала, тада хавар патр берге каштаха баргуш мала. Майгельзин сыну герджик не пахал от мала. Вильям Зерполк онлайн акции щу их интохарм и женчи в униге сиги требушлане. Щенежу башкарда бурынаган херарым, шылы ратныран, шыл духтыре батнягайна. Улазы ватмышне гильнескере Наталья Самойлова тухтар, шыл зене бахны жухне сымзайшин чиртин суранада азырганы. Херарым ана хэдялен ертерме хатланна булны икен, шыл духтыре ана онколог батнеяна. Шыше через нетим лизы дыраган духтыр вара сымзайшин чи суран, базалиома, ючин чи узал шыше булны не балыртна. Чире шыен чи хазырганы, шакшыща выхадрака сайлме майпаны, хали херарым сывлыхе хютлэхрен. Шубашкара санлана вуна денгелях вагвокща и гибинде щеремжичем шилда тухе, те банка на эш патрлыхень хулызень ярминча кларя, тиражи пар миллион тиме рукща, а на хуржерандове щельдень еспи видящ, а за эльдире пар шубашкара эш патрлыхень хулы яда и гибинде щерем берем шилда ильнича, самах май азы на тиражах щержеври щак яда ильня ыты хулада буля. Куэрне берещу лахит абхара герцы в гере выход выход пахи велеши щирим вище щирим щича градус старам балларя хэш прочерде щиреп щирим загар градус полосы балла. Кашнернегун у ирамаха же была тянчахта качкюлем вырым вырым ба сладилле щумр сэм тыдынеш. Эрнегун дамбушлан завара пэдем кану гунинчех щандалык щумра гая. Кандарлахи сылыш температуре тахар градус рамбушласа вон 2 до градус старам буля. Он зарбушне де щиль вайлане. Анчах кулян магирлы марыча вашнин ри щандалык сайт пальдерне дарх кану гунизем хыщинах щирим градус до стороны же блади. Эфирда хабарзембе лидер Александров Палаш Тарча Перембех Пулар.

0: радиові.
1: Итлегене Рулатпорт.
0: Перей Клеменчин.
1: Хойлайхине Сахалбли. Тогрбун Милли Кертохар.
0: Тогда Шарбиллекте 0 FM Гумзем Жинде.

Ирадас теменче и весана, шухш рада, эмитреде, из пуманчи нихщан, щабахта тем жень, манчи.

0: Прогноз погоды на Национальном радио Чувашии и Чувашьень представляет общество с ограниченной ответственностью УК «Транстехсервис».
1: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв в ТТС и получите дополнительную выгоду до 200 тысяч рублей. Нам доверяют. Теннет ТТС. На Марпасадском шоссе 29. Ищите нас на карте города.
2: Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
3: По данным сайта «Погода в Чувашии», во вторник сохранится малооблачная погода без осадков. Предстоящей ночью термометры покажут по республике от 8 до 13, в Чебоксарах 10-12 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Завтра днем по республике 21-26, в Чебоксарах до 25 градусов выше 0.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Древняя легенда гласит, там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 37 28 80. Акционерное общество, группа компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте «жарптица21.ру».
2: С днем Великой Победы! «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Эскимо молочное, попробуй магию загадки. 55 граммов, 54 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Биржаной страны родной. Встречайте новый вкус от букета «Чувашии» – натуральный напиток «Ржаной». Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни? Глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом. Радость питья, легкость бытия. Напиток «Ржаной» от букета «Чувашии».
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
4: Код города Чебоксары 8352.
5: Программа предназначена для прослушивания лицами старше 12 лет.
6: Здоровая Чувашия.
7: Здравствуйте! В эфире программа «Здоровая Чувашия». У микрофона Ольга Артемьева. Весна для большинства людей ассоциируется с радостными эмоциями от наступления более теплых и солнечных дней, ожидание приближающегося лета. Но для некоторых людей начинается сезон испытаний. Речь идет о людях, страдающих аллергией на пыльцу. С приходом весны у них обостряется заболевание. Почему развивается аллергия и какие виды весеннего полинеза бывают? Какие методы используют для профилактики? Эти и другие вопросы сегодня обсудим с главным внештатным детским аллергологом-иммунологом Минздрава Чувашии, доктором медицинских наук Тамарой Ивановной Петровой. Тамара Ивановна, здравствуйте.
8: Добрый день.
7: Тамара Ивановна, почему развивается аллергия и какие виды весеннего полиноза бывают?
8: Наступила весна, и все люди радуются цветущим растениям, многочисленным цветам. Но есть группа людей, которые в это время года находятся в панике, в тревожном состоянии, потому что у этих людей развивается сезонное обострение аллергического заболевания. Это заболевание называется полиноз, или по-другому весенний катар, или болезнь цветущих роз. А мы с вами знаем это заболевание под названием полиноз. От слова «полен» – «пыльца». Когда мы с вами видим сережки березы и дотрагиваемся до них, на пальцах появляются желтые пятна. Это и есть пыльца. Если мы берем колосящуюся рожь и тоже берем и смотрим на руку, это тоже пыльца. Если мы заходим в высокую траву, то в траве мы с вами видим, что на одежде появляются разводы желтые. Это тоже пыльца. Если мы контактируем, например, с томатами, и на одежде у нас тоже появляются желтые пятна. Это тоже пыльца. Это пыльцевая пыль, которая оседает при контакте с различными растениями. Если мы коснемся середины цветка, то мы с вами видим, как поднимается облачко желтое. Это тоже пыльца. Пыльца представляет собой аллерген, который вызывает аллергическое заболевание. И этот аллерген, он вызывает состояние гиперчувствительности, изменяет состояние иммунной системы, может поражать различные органы и системы организма. Если речь идет о поражении носа, мы говорим об аллергическом рините. Если идет поражение глаз, то мы говорим о аллергическом конъюнктивите. Если мы говорим о поражении дыхательных путей, то значит, это может быть вплоть до бронхиальной астмы. Но пыльца поражает не только слизистые поверхности, пыльца поражает и другие органы и системы, может поражать и сердце. Проявления поэтому могут быть очень разнообразными. Название полиноза происходит от слова «пыльца» – «поллен». И у нас в Чувашской республике пыльцевая сенсибилизация, пыльцевая аллергия может проявляться от начала весны, где-то в середине апреля, вплоть до заморозков. И это около 6% наших пациентов страдают круглолетним, что ли, таким длительным поражением от пыльцы растений. Но в основном имеется 3 периода заболевания. Аллергологи выделяют у нас в Чувашской республике 3 периода заболевания пыльцой, 3 периода поражения пыльцой иммунной системы. Первый период – это весенний, от середины апреля до конца мая. И он обусловлен пылением таких деревьев, как береза, ольха, лещина, ясень, осина. Летний период – это второй период, обусловлен пылением злаковых трав, как ежа, тимофеевка, райграсс, лисохвост. Ведь кто не играл, когда был маленьким, такую игру, как петух и курица? Вот и это и есть злаковые травы, которые пылят и могут вызвать аллергическое заболевание. И третий период – это период осенне-летний, когда пылят сорные травы. Это лебеда, полынь, это амброзия, это циклохена и другие сорные травы. Сюда же можно отнести и подсолнечник. В зависимости от того, какой орган будет поражен, проявления будут самые различные. Если глаза, то пациенты жалуются на слезотечение, на зуд в глазах, на чувство пыли, на чувство проса, как говорят, в глазах, то есть на чувство пыли в глазах. Если поражаются носовые ходы, то чаще всего это обильное выделение из носа. Пациентам даже не хватает полотенца для того, чтобы собрать эту выраженную ринорею. Это чихание, это кашель.
9: Без выделения из носа бывает? Например, просто как насморк?
8: А если заложенность? Просто может заложенность. Быть, да, и может быть заложенность. Если поражаются более нижние дыхательные пути, вплоть до развития бронхиальной астмы, тогда пациенты жалуются на одышку, удушье, на затрудненное дыхание, свистящее дыхание, на выраженный кашель с трудноотделяемой мокротой. Это уже тяжелейшее течение полиноза. Но следует сказать, что при полинозе поражаются не только дыхательные пути, может поражаться и кожа, может поражаться и центральная нервная система, нарушается работоспособность, развивается утомляемость, нарушается сон, и человек теряет работоспособность.
9: Как отличить аллергию от ОРВИ? Ведь признаки схожи.
8: При острых респираторных вирусных заболеваниях, это же вирусные инфекции или вирусно-бактериальные инфекции, чаще всего наблюдается температура. А при аллергических поражениях температуры не бывает. И она очень часто связана именно с сезонностью. Если есть пыльца в воздухе в большом количестве, то и развивается аллергическое заболевание. Для того, чтобы точно определить, связано ли заболевание острореспираторной инфекцией или же это аллергия, в конечном счете, конечно, надо обязательно обращаться к врачу. К врачу-аллергологу-иммунологу. Очень редко Бывает, что пациенты после первого сезона или после второго сезона обращаются к аллергологу-иммунологу. Обычно очень долго они лечатся у терапевта, у педиатра, у лор-специалиста. И только где-то на шестой и восьмой сезон болезни обращаются к врачу-аллергологу-иммунологу. Только аллерголог-иммунолог может правильно поставить диагноз. Не топический, то есть не место поражения, а именно причину возникновения заболевания может определить аллерголог-иммунолог.
9: А как определить аллерген?
8: Как ни к какому другому заболеванию, полинозу можно отнестись таким образом, что очень четко отражается русской пословицей. В русской пословице говорится: «Готовь сани
9: летом,
8: а телегу зимой». И вот здесь-то как раз обследование, диагностика заболевания должна проводиться обязательно в декабре, в ноябре месяце и готовиться к предсезонному, сезонному обострению заболевания. То есть должен быть пациент подготовлен, его иммунная система должна быть так изменена, чтобы в сезон пациент переносил без лекарственных препаратов, чтобы проявлений заболевания у него не было. Пыльца – это репродуктивный мужской орган. Это репродуктивная мужская клетка. Пыльцу мы не видим глазами, мы видим только под микроскопом. Но пыльца может стать настолько агрессивной под влиянием изменения атмосферного воздуха, окружающей среды. Именно загрязнение окружающей среды приводит к тому, что в оболочке пыльцы, пыльцевой клетки, появляются рытвенные ухабы. А это увеличивает агрессивность пыльцы. И вот такая пыльца, попадая в организм, может и вызвать весь тот симптомокомплекс, про который мы с вами говорили. Вот для того, чтобы диагностировать, и нужно прийти в аллергологический кабинет, где подробно врач проводит опрос, как развивается заболевание. Врач-аллерголог проводит кожное тестирование, кожные пробы. И при необходимости врач-аллерголог направляет на лабораторные методы исследования. И врач проводит в аллергологическом кабинете провокационные пробы. Зимой, когда нет пыльцы в воздухе, врач-аллерголог, проводя исследование, может вызвать обострение летнего состояния у пациента. Но так как это проводится в условиях больницы, проведение этой провокационной пробы не опасно для больного, но в то же время оно очень доказательно.
9: Как лечить? Возможно ли вылечить полностью?
8: Для борьбы с обострением полиноза имеются такие препараты, как антигистаминные препараты, которые направлены против универсального воспалительного вещества гистамин. Антигистаминные препараты снимают аллергическое воспаление, уменьшают все проявления аллергии. Но бывает очень часто, что антигистаминные препараты применяется старого поколения. В настоящее время мы рекомендуем пользоваться только современными антигистаминными препаратами, которые назначает врач-аллерголог. Советы получать не в аптеке, а советы лучше получать у аллерголога-иммунолога. Несмотря на то, что мы с вами находимся в 21 веке, несмотря на это, до сегодняшнего дня антигистаминные препараты первого поколения назначаются в первую очередь. В многих странах антигистаминные препараты первого поколения, особенно у детей, вообще противопоказаны, вообще не применяются, потому что у них очень много побочных эффектов. Зиртек, Зодек, это цетиризины, это антигистаминные препараты нового поколения. Эти препараты были синтезированы после 80-х годов того века. Эти препараты можно применять. Цетиризин, Зиртек можно использовать с 6-месячного возраста. Дезлоратадин, Эриус. можно тоже использовать после 6-месячного возраста. Другие антигистаминные препараты можно использовать после года, после 2 лет. Цетиризин и дезлоратадин являются теми препаратами, которыми в настоящее время широко пользуемся. После 12 лет можно использовать отечественный препарат аллергостин.
9: Они снимают симптомы. Аллергию как лечить? Например, в детском возрасте начинают лечить, чтобы во взрослой жизни не мешало. Вот что делать? Как лечиться?
8: При лечении аллергических заболеваний мы должны использовать долгосрочное лечение. И именно долгосрочное лечение, оно позволяет профилактировать последующие обострения не только у детей, но и у взрослых. А у детей для того, чтобы не переходило в хронические формы течения. Таким методом, который широко используется в аллергологической практике, является аллерген-специфическая иммунотерапия. И необходимо проводить аллерген-специфическую иммунотерапию именно под наблюдением врача-аллерголога-иммунолога. В настоящее время имеются препараты для лечения аллергии, когда имеется повышенная чувствительность к пыльце деревьев, березе. Если имеется повышенная чувствительность с злаковым травам, тоже есть такой лекарственный препарат для проведения аллерген-специфической иммунотерапии. Имеются целый ряд препаратов, которые мы назначаем при повышенной чувствительности к полыни, к сорнякам.
9: Также аллергия бывает и на пыль, на пылевые клещи.
8: Да, конечно. Аллергия бывает на домашнюю пыль. А в домашней пыли, конечно, чаще всего аллергия наблюдается клещам домашней пыли. Для того, чтобы бороться с клещами домашней пыли, необходимо соблюдать санитарно-гигиенические условия в семье, но и в то же время можно проводить аллерген-специфическую иммунотерапию аллергеном клещей домашней пыли. Если мы говорим о пыльцевой сенсибилизации, то мы говорим, конечно, о сезонной аллергии. А когда мы говорим о бытовой аллергии, то есть сенсибилизации клещам домашней пыли, то мы, конечно, имеем круглогодичное течение аллергии. Чаще всего это бывает круглогодичный аллергический ринит. Чаще всего это бронхиальная астма, которая вызывается клещами домашней пыли.
9: Как быть? От пыли невозможно избавиться полностью.
8: Ну, в первую очередь, конечно, необходимо стремиться избавляться от пыли.
9: Книги убрать.
8: И это, конечно, в открытом доступе не должны храниться книги. В открытом доступе не должна быть пыль. Очень хороши в этом отношении воздухоочистители, которые очищают воздух в квартирах. Но и в то же время, для того, чтобы, если у пациента имеется аллергический ринит, он не перешел в бронхиальную астму, чтобы течение не осложнилось течением бронхиальной астмы, очень важно проведение аллерген-специфической иммунотерапии. Клещи домашней пыли – это биологические существа. Они любят жить в постели больного, потому что здесь получают питание, это слущивающийся эпителий с кожи. Здесь в постели имеется влажность, которую организует сам пациент, когда дышит. И здесь же имеется тепло, температура 37 градусов, температура 36 градусов для клещей домашней пыли – очень приятное состояние. И поэтому в постели клещи домашней пыли развиваются, размножаются в очень большом количестве. И считается, что размножение клещей более 10 нанограмм на грамм пыли – это очень большое количество, которое может вызвать и обусловить приступы бронхиальной астмы.
9: А при какой температуре стирать постельное белье?
8: При температуре 90 градусов клещи домашней пыли не умирают. Самыми опасными для клещей домашней пыли являются зима, холод, как биологическое существо, они замерзают, и для них очень вредны солнечные лучи. Поэтому мы всегда пациентам рекомендуем проводить постельные принадлежности через сухожировую камеру, выносить на балкон на солнце или же выносить на балкон в зимнее время года. Имеются инсектициды, которые убивают клещей домашней пыли. И следует подвергать воздействию этих веществ домашние простыни, постельные принадлежности.
9: А кварцевые лампы помогут?
8: Помогут. Но недостаточно будет использование и кварцевых ламп. Но самыми хорошими, конечно, является обработка постели. И самыми действенными будет обработка типа заморозки и подвергание излучению солнечных лучей. Для того, чтобы избавиться от клещей домашней пыли при стирке, необходимо пропускать обязательно через первую программу и потом кипятить. Кипячение в течение часа, конечно, убивает клещей домашней пыли.
9: А плесень может вызвать аллергические реакции?
8: Плесень тоже относится к агрессивным аллергенам. Плесень, плесневые грибы. И когда мне говорят, что вот у нас дома нет плесени, я всегда спрашиваю, а у вас есть в горшках цветы? И мне отвечают, да, есть. На поверхности земли имеются какие-то белые или желтые наложения, коричневые наложения. Это тоже плесень, спорообразующие грибы. И они тоже могут вызывать развитие аллергического состояния и ринита, и конъюнктивита, и вплоть до бронхиальной астмы.
9: А можно ли пройти с возрастом?
8: Чаще всего аллергические заболевания формируются с самого раннего возраста. Возникая на первом году жизни в виде пищевой аллергии, постепенно, после года, после трех лет, присоединяется сенсибилизация к бытовым аллергенам, к пыльцевым аллергенам, плесневым грибам. И постепенно развивается аллергический ринит и бронхиальная астма. Поэтому это может быть возникновение аллергического заболевания, сенсибилизации, как бы непрерывным процессом дальнейшего развития, ухудшения, если мы не принимаем никаких мер. Если мы не прерываем этот процесс изменения иммунной системы.
9: А аллергические реакции, они могут проявиться во взрослой жизни? Например, в детстве не было, в молодости нет?
8: Самым благоприятным возрастом для возникновения аллергических заболеваний является возраст от 20 до 40 лет. Именно в этот период жизни может очень часто сформироваться аллергическое заболевание. Конечно, мы с вами разобрали аллергены, которые вызывают аллергические заболевания неинфекционные. То есть это чаще всего бытовые аллергены, клещи домашней пыли, пыльца, это пищевые продукты, эпидермис животных, перхоть животных, кошки, собаки очень часто тоже могут быть причиной развития аллергического заболевания. Но очень часто те пациенты, которые имеют выраженную, например, чувствительность к пыльце растений, не переносят огромное количество пищевых продуктов. Молекулы, например, пыльцы, имеют одинаковое строение с пыльцевыми аллергенами. И если, например, имеется повышенная чувствительность в пыльце деревьев, то пациенты не переносят все, что растет на деревьях. Фрукты, такие как яблоки, груши, косточковые, вишня, абрикосы, персики, у них наблюдается перекрестная аллергия. Если пациент имеет повышенную чувствительность к пыльце злаковых трав, то, конечно, надо ограничить использование хлеба, хлебобулочных изделий. Тоже наблюдается повышенная реакция у этих пациентов. Если пациенты не переносят сорные травы, у них есть повышенная чувствительность к сорным травам, то такие пациенты могут не переносить подсолнечник, бахчевые культуры, дыни, арбузы, Мы очень часто говорим, вот поела арбуз, и развилась аллергическая реакция. Не всегда это бывает, пищевая аллергия. А это может быть как раз и проявление повышенной чувствительности к сорным травам, к полыни, например.
9: Может ли сразу несколько аллергенов вызвать аллергию? Например, пыль и какое-нибудь дерево, пылевые клещи и вот пыльца деревьев.
8: У пациентов, у которых имеется повышенная чувствительность, очень быстро увеличивается спектр аллергизации или, как говорят врачи-аллергологи, спектр сенсибилизации. Если заболевание аллергическое начинается как пищевая аллергия, постепенно присоединяются бытовые аллергены, потому что ребенок, еще будучи ребенком, очень много находится в постели, да, в кровати и может контактировать с клещами домашней пыли. И поэтому вторым аллергеном по частоте может оказаться сенсибилизация к домашней пыли, к клещам домашней пыли. Затем присоединяется сенсибилизация пыльцевая, пыльцевым аллергенам. И одномоментно у одного и того же больного может быть полисенсибилизация к домашней пыли, к пищевым продуктам, к пыльцевым аллергенам. А если в этой семье еще находятся и животные, то очень быстро может развиться сенсибилизация к эпидермису и перхоти животных.
9: А по наследству может передаться?
8: Аллергические заболевания – это не инфекционное заболевание. И как эпидемиологически, как инфекционное заболевание, заразиться аллергическим заболеванием невозможно. Но передается предрасположенность к аллергическому заболеванию. Вот то, что мы говорим, наследственная предрасположенность для развития аллергического заболевания. Если в семье имеется и по линии отца, и по линии матери аллергическое заболевание, и тем более, если имеется в нескольких поколениях, то, конечно, такая предрасположенность генетически может быть и у ребенка.
9: Дети какого пола болеют? Ой, мальчики или девочки больше всего страдают?
8: Наши исследования показывают, что у детей заболеваемость почти одинаковая. Мальчики и девочки почти одинаково страдают аллергическим заболеванием. Но в международных исследованиях в дальнейшем показано, что если мальчик переходит во взрослый период жизни, из подросткового периода становится юношей и взрослым мужчиной, чаще всего в подростковом периоде, в периоде становления, аллергическое заболевание у 75% пациентов при правильном проведении введения этого пациента полностью разрешается. Конечно, предрасположенность может остаться, но вот само такое активное заболевание, острое заболевание, оно проходит. У женщин же, у девочек происходит немножко по-другому. У девочек чаще всего может сохраняться в подростковом периоде эта предрасположенность, и она переходит в период девушки, женщины с этой активной предрасположенностью, с проявлениями аллергического заболевания. И если она проходит этот подростковый период, у взрослой женщины аллергическое заболевание, если сохраняется, оно протекает уже намного тяжелее, чем в детском возрасте. Если у юношей идет разрешение тяжести, наоборот, облегчение течения аллергического заболевания, то у женщин, наоборот, может при сохранении вот этой предрасположенности протекать более тяжело.
9: Тамара Ивановна, ваши пожелания радиослушателям.
8: Уважаемый радиослушатель, мое пожелание вам – хранить свое здоровье, оберегать себя от воздействия экстремальных аллергенов, профилактировать развитие аллергического заболевания, быть всегда здоровыми. И если возникает заболевание, своевременно обращаться к врачу.
7: Уважаемые радиослушатели, напомню, вы слушали программу «Здоровая Чувашия» с главным внештатным детским аллергологом-иммунологом Минздрава Чувашии, доктором медицинских наук Тамарой Ивановной Петровой. Сегодня поговорили о том, как вести себя при весеннем поллинозе и как готовиться к нему. На этом я, старший редактор Национального радио Чувашия Ольга Артемьева, с вами прощаюсь. Всего вам доброго и будьте здоровы!
6: Здоровая Чувашия.
10: По данным сайта «Погода в Чувашии», во вторник сохранится малооблачная погода без осадков. Предстоящей ночью термометры покажут по республике от 8 до 13, в Чебоксарах 10-12 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Завтра днем по республике 21-26, в Чебоксарах до 25 градусов выше 0.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Это в его природе, это в его характере, это в наших традициях. Настоящий вкус натурального кваса от букета Чувашии. Насыщенный и тонизирующий домашний, классический хлебный, богатая палитра ярких выразительных вкусов. Натуральная энергия и незабываемые эмоции в каждом глотке. Уважая наследие поколений, чтя славные традиции и качества. Квас «Букет Чувашии». Живой. Настоящий.
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
2: Код города Чебоксары 8352.
3: Аниди дигис, агиди шума.
4: Пурмашкан пуркамар.
3: Ваш нация радио в эфире.

0: Вохот вунзагарсе хить.
1: Программа предназначена для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Ветераны СВО и их семьи смогут бесплатно проверить зрение. В Морпасаде из-за ландшафтного пожара сгорели 8 дач. Подробности далее в студии Екатерины Ершова. Правительство России списало Чувашии задолженность по бюджетным кредитам на сумму 841 миллион 643 тысячи рублей. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Регион получил это право, так как вложил средства в обновление ЖКХ, переселение жителей из аварийных домов, развитие общественного транспорта, поддержку новых инвестпроектов. По словам главы Чувашии Олега Николаева, все сэкономленные средства будут направлены на поддержку бойцов в зоне СВО и помощь их семьям. Кроме того, сейчас на рассмотрение федерального правительства находится законопроект Минфина России о переносе на 2030 год срока погашения третьей задолженности регионов по бюджетным кредитам, которая не подлежит списанию и должна быть погашена в 2026 году. Это позволит республике высвободить в текущем году 512,5 миллиона рублей и перераспределить их на решение приоритетных социальных задач. В селе Отнары Красночитайского округа построят систему водоснабжения. На эти цели из местного бюджета выделено 152 миллиона рублей, следует из данных сайта госзакупок. Подрядчика планируют определить 21 мая. Работы будут проводиться в два этапа. С момента заключения контракта до 25 декабря 2026 года и с 1 января по 1 июля 2027 с правом досрочно завершить строительство. В Чебоксарском микрорайоне «Солнечный» зафиксировано повреждение асфальтобетонного покрытия, вызванное естественным сползанием грунта. Ситуация находится на контроле главы города Станислава Трофимова. По словам чиновника, власти уже приступили к планированию восстановительных мероприятий. Все необходимые работы будут выполнены силами подрядной организации «Автодор». Специалисты проведут комплексную реконструкцию проблемного участка, демонтаж поврежденного слоя асфальта и барьерного ограждения, а также устройство нового укрепленного грунтового основания. Это позволит обеспечить надежность дорожного полотна. В Мариинском Посаде из-за ландшафтного пожара сгорели 8 дач. Огненное ЧП произошло накануне днем. Сухая трава вспыхнула на территории садоводческого товарищества «Дружба». Возгорание потушили на площади около 1 гектара. Также в этот день трижды полыхали бани в деревнях Ярабайгасы, Осиново и Такаево. С 10 апреля на территории республики действует особый противопожарный режим. В этот период запрещается разводить костры в лесу и готовить блюда на углях. Нарушителям грозят серьезные штрафы, напомнил заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий МЧС России по Чувашии Михаил Першин. В эту среду, 6 мая, в Республиканской клинической офтальмологической больнице пройдет День открытых дверей для участников специальной военной операции и их близких. С 8 до 13.00 все желающие смогут пройти бесплатное обследование глаз и получить консультацию ведущих офтальмологов. Прием организуют по адресу Чебоксары, улица Ашмарина, 85. Телефон для записи 51 36 54. С собой необходимо взять паспорт, полис и СНИЛС. Мы следим за развитием событий. Екатерина Ершова, служба информации.
1: Хабар гриде.
2: Хабар дуда, хабар тланза, чуваш лагалажет.
1: Чуваш на все радио.

0: иргилетти кашкаять.
1: Уех, кашкилетти иргилетти.
0: Ваш на цирадюре.
1: Яланах перле юлать.

0: Чувашин нация радио вен хумезем шинже шандалакпа ядрен молоко акционерзень уже барлежевень сечу юрварен наша корова марки балаштарать.
1: Для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14.00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бэнд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от Ядрин Молоко. Все будет джаз.
0: Шандалык шинжин. Чуваш хиндри шандалык сайт пельдерны тарых кэшэрэ республикара. Сагры градус рамбышла завын виши градус ащити. Шубашкарда вона вуника градус ошу булать. Шиль кондархи веляны шинжин тюлек варить. Ираны чуваш хиндри ширым бэр ширым улда. Тэпхулара ширым били градус ащити ошу булать.

0: «Мама» в эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Древняя легенда гласит, там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 37 28 80. Акционерное общество, группа компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте жарптица21.ру.
2: Когда весна касается земли, пробуждается все живое и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс».
3: Мы открыли закон пенного тяготения. К букету «Чуваши» все тянутся к пенной коллекции «Букет Чуваши безалкогольное». Градус наслаждения растет с каждым глотком. Больше никаких градусов, только притягательный вкус пива и роскошная пенная шапка. Пенная коллекция «Букет Чуваши безалкогольное». Сильное притяжение, пенное наслаждение.
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
4: Код города Чебоксары 8352.
5: Программа предназначена для прослушивания лицами старше 12 лет.
6: Помним, чтим, гордимся.
7: Здравствуйте! Национальное радио Чувашии продолжает свои программы. У микрофона Роза Деменцова, за режиссерским пультом Юрий Филиппов. О Великой Отечественной войне, о Ленинградской блокаде написано много, сняты документальные и художественные фильмы. К сожалению, живых свидетелей, которые могут передать правду о суровых годах, остается все меньше и меньше. В наши дни, когда война постепенно переходит из живой памяти в историю, важны любые свидетельства. Сегодня я хочу познакомить вас с жительницей города Чебоксары, ответственным секретарем Республиканского совета ветеранов Галиной Георгиевной Персидской. Родилась она в 1936 году в городе Петергоф. У любого современного человека Петергоф ассоциируется с загородными царскими резиденциями, дворцами и фонтанами. Однако история этого легендарного музея-заповедника имеет и другие значимые страницы. В годы Великой Отечественной войны Петергоф оказался на передовой военных действий. С ним же связан и прорыв блокады Ленинграда. Историки отмечают, что Петерговский десант и прорыв 124-й танковой бригады – это самые известные моменты, связанные с Петергофом в годы войны. В первых числах сентября 1941 года командование немецкой группы армий «Север» начало очередной этап битвы за Ленинград. В районе Красногвардейска, современной Гатчины, враги прорвали фронт и вышли к Финскому заливу. Часть отправилась к городу, а часть – к Петергофу. Так наметился внешний западный фронт окружения Ленинграда. Отец Галины, Георгий Николаевич Маркин, ушел на фронт в первые же дни войны. Дома остались мама, бабушка, пятилетняя Галина, ее девятилетний брат Анатолий и грудной младенец Витя. До наступления военных действий нужно было эвакуировать мирное население. Где же оказалась семья Маркиных? Как сложилась ее судьба? Об этом я и попросила рассказать уважаемую Галину Георгиевну. Учитывая состояние здоровья нашей героини, мы записали ее по телефону.
8: Петергоф – это чудесный город. Наверное, все, кто живет в нашей стране, хотя бы разочек был в Петергофе, потому что там дворцы, там все. Можно посмотреть, как жили раньше. Мы жили на берегу Финского залива. Вот наш дом, соседний дом, а потом небольшая такая горочка, спустишься, проходит Арамбамовское шоссе. Его перейдешь, и буквально 20 метров и Финский залив. Мы там отдыхали все свободное время. И вот 22 июня, день начала Великой Отечественной войны, утром уже никто ничего не знал, поэтому собирались идти купаться. ждали папу. Папа должен был приехать из Ленинграда, и мы должны были поехать купаться. И вдруг объявление по радио, что во столько-то часов сейчас будет важное сообщение. Просим слушать радио. И мама еще открыла окна, у нас два таких больших окна. Мы на первом этаже жили, у нас дом небольшой был. И включили радио. И начали говорить о том, что немцы напали на Советский Союз. И мама включила радио на самое сильное. И мимо кто проходил, все останавливались, стали слушать внимательно, что, как. И там такая большая толпа оказалась перед нашим домом. А потом женщины плакать, особенно пожилые женщины плакать стали. А мама ждет, что отец должен приехать из Ленинграда. Он закончил высшую профсоюзную школу 1 июня. Он получил диплом, а 15 июля он должен был приступить к работе. Конечно, все плакали. Плакали потому, что совсем недавно закончилась Карело-Финская война, и только вот возвращались, а некоторые еще продолжали лечиться в госпиталях от этой-то войны. И вот на тебе другая война. Война, которая перевернула все жизни. Жизнь каждого человека.
7: Жителям Петергофа объявили, чтобы они готовились к эвакуации. Первым должны были отправить Толю, но когда детей собрали на вокзале, их отъезд отменили. Объявили, что один эшелон с детьми по дороге попал под бомбежку. Прошло некоторое время, и наступила очередь эвакуации с маленькими детьми. Бабушка и Толя остались. А мама Анастасия Ивановна с 5-летней Галей и грудным младенцем Витей вынуждены были покинуть родной дом, как оказалось, навсегда.
8: Ехали очень долго. Куда едем? Никто не знал. Витя плакал все время. Молоко у мамы кончилось. Думали вообще что-то с ним случится, потому что кормить было нечем. Ну, первое, еще около Ленинграда, Ленинградская область тоже уже было трудно там. Но, тем не менее, можно было что-то, мама говорит, обменять. На вокзалах там стояли специально. Но люди, которые не продавали, а обменяли свои вещи. Вот мама говорит, я часы обменяла, потом браслет обменяла, ну, а потом уже и менять было нечего.
9: На еду?
8: Да? На еду, да. Mm-hmm. Мама говорит, единственное, что, чем я, видите, могла, это нажую хлеба. Были кусочки сахара небольшого, сахара на толку. Все это разжую, в марлю заверну и ему в рот. Вот он и сосал, говорит, вместо молока. Как только все кончается, начинает опять кричать. Ну и он не один в вагоне. Теплушки, ну, вагоны товарные. Там в вагон войдешь, по бокам набиты лавки трехэтажные. Вот кто где займет, кто где успел занять. На этих полках и спали. Ехали долго. Мама говорит, иногда 2 часа, иногда 3, а иногда почти целый день. А потому что с востока прибывали военные эшелоны с оружием, с солдатами. И говорит, как только эшелон шел, наш эшелон останавливался и стояли хоть в поле, хоть где. Стояли, говорит, долго-долго, дожидаясь, пока пропустят. А если останавливали где-то около какого-то населенного пункта, мама говорит, что 3 раза всех заставляли идти в баню. И вот, говорит, мы с тобой ходили в баню, а в это время одежда, которая была на нас, она проходила, ее обрабатывали. И вот, говорит, когда мы вымоемся, идем прям так хорошо, легко, и, говорит, и одежда еще влажная, не высохшая, мы на себя одеваем.
7: Эвакуированные прибыли в Чкаловскую, сейчас это Оренбургская область. Их встретили сельчане и на подводах повезли в свои колхозы. Маркины попали в деревню Беловка Сакмарского района. Эвакуированных распределили в семьи. Хозяйка, в дом которой попали Галя с мамой и маленьким братиком, нежданным гостям была не рада. Тем более Витя все время плакал. Но, как говорят, сердце не камень. Со временем женщины подружились, стали помогать друг другу. другу. Так Анастасия Ивановна с детьми прожила в Беловке около 4 лет. Из дома и от мужа писем не было. Да они и не знали, куда писать. Галина подрастала, могла уже ухаживать за братиком. А мама работала в колхозе. Жили очень бедно, еле сводили концы с концами.
8: Ну, правда, давали там хлеб для эвакуированных. Специальные карточки дали, мама говорит. Она ходила, получала, хлеб получала. Хлеб иногда нас посылала. Это уже вот на второй год стали жить. Там в 2 часа привозили хлеб. Она скажет: «Галя, возьми-ка Витю, идите за хлебом». А хлеба-то немножко давали. Господи, мама говорит: «Вы идете оттуда». И там не полбуханки, а еще там довески. Это сейчас буханки, а раньше ведь вешали. И продавец смотрит, как бы не обвесить. И кто покупает-то, тоже боится, чтобы его не обвесили, хочется побольше. И вот, говорит, ты кричишь: «Мама, мама, посмотри-ка, а мы половинка хлеба уже съели». А я, говорит, что могу сказать? Да, ну съели, ну что ж, молодцы, вот так. У нас бабушка и Толя, они остались в Петергофе. А Ленинград был окружен. А точка окружения приходила через Петергоф. Немцы там были. И там никакого же обслуживания при немцах-то. Разве они старались? Потому что мы после войны только получили 2 письма. Эти 2 письма оказались у бабушки. Туда мамина мама писала папиной маме. Ну вот она пересылала 2 письма только. Но адресованы они были конкретно нам. Мы получили эти письма только в 45-м году. Она в первом письме писала, что «живем ничего». Сначала я уезжала в Ленинград на неделю на работу, только по субботам возвращались. А потом, когда электричество отключили, делать было нечего. Все разошлись по домам. Вот так вот, говорит, мы живем. Толя бегает. Хорошо, говорит, Толя бегает. Иногда принесет крысу. О кошках не мечтаем, потому что кошек в Петергофе уже, наверное, ни одной. Все съели. А это вот первое письмо было датированное у ней, по-моему, 42-м годом. А второе письмо короткое очень. Знаете, такой вот красный лист бумаги, из тетрадки вырванный. Вот и синий, и там только написано, что «не могу ничего писать». Толя лежит, ноги у него опухли. Он никуда не ходит, и я тоже сижу. Сколько это продлится, не знаю. И знаете, и вот на этом листе огромные слезы засохшие. Вот это я очень хорошо помню.
7: Пожилой женщине, пережившей тяготы войны в детские годы, делиться воспоминаниями нелегко. Ее голос то и дело срывался, а я в некоторые моменты с трудом сдерживала слезы.
8: А папа тоже, он хотел очень узнать, где мы находимся, чтобы аттестат, потому что все ведь, кто воевал, они получали аттестаты, и эти аттестаты пересылали домой в свои семьи. Папа тоже хотел переслать, но он не знал, куда, потому что из Петергофа вообще никаких сообщений не было. Там были немцы. Они были вплоть до освобождения Ленинграда, пока не увезли все. Они же грабили вот эти дворцы. Все дворцы были ограблены. Все запаковывали, заставляли петергофцев работать, упаковывать в эшелоны. И даже вот этот знаменитый Самсон там в Нижнем парке в Петергофе стояла.
9: Фонтан.
8: Фонтан. Они и то его разобрали, повезли к вагонам, это потом уже вот рассказывают, и не могли, он такой был огромный, вагон не могли засунуть. Они его распилили на 3 части и засунули в вагон, и увезли, вот.
9: А потом его восстановили, получается?
8: А потом, после войны, его нашли, вернули, восстановили, и торжественное было. А вот янтарную комнату так и не нашли.
9: Да. И а Самсон я видела, да.
8: Ну, вот так вот.
9: Галина Георгиевна, выжили бабушка с Толей или нет?
8: А вот сейчас я вам расскажу о судьбе бабушки и Толи. Уже узнали после. В 44-м году, после освобождения Ленинграда, отец сразу нас нашел. сразу же прислал письмо, сообщил, что он в Крыму воюет, и куда нам переслать, он знает, аттестат, письмо. Одно письмо, это было начало 44-го года. И он письмо прислал, потом аттестат прислал, а потом прислал нам вызов. И мы первые из этой деревни уехали в Крым. Отец прислал нам вызов, и вот эшелоном через всю страну мы поехали в Крым.
7: Ехали они с двумя чемоданами. В одном из них были документы и чистые вещи. Но по дороге этот чемодан украли. Хорошо, что Анастасия Ивановна паспорт держала при себе.
8: Грязными, неумытыми нас папа встретил. Он встретил нас в Евпатории. Мы ехали, мама говорит, ехали очень долго, тоже несколько недель. А отец в это время воевал, и он попал в госпиталь. Он был тяжело ранен, его оставили в госпитале, а после госпиталя его уже не взяли на фронт.
9: Ну, комиссовали. Он, наверное, расплакался, когда вас увидел, да?
8: Ну, конечно, он ведь-то вообще не видел. Ну вот, его как бы комиссовали, но не совсем. Сказали, если надо будет, мы вас возьмем снова на фронт. Но пока вы можете устроиться на работу. Вот он устроился на работу рядом. Евпаторийский район, а это Фрайдорф. Первый раз ведь немцы в 41-м уже, да, заняли Крым. Они все переименовали, и они вот этот район назвали Фрайдорф. И мы жили во Фрайдорфском районе. А потом, когда освободили, в 45-46 году этот район стал называться Новоселовск. А вообще это Евпаторий.
7: В нашей сегодняшней программе принимает участие жительница Чебоксар, ответственный секретарь Чувашского республиканского совета ветеранов Галина Георгиевна Персидская. Ее отец Георгий Николаевич Маркин в первые же дни войны ушел на фронт. Семья тогда проживала в Петергофе. Галину с мамой и маленьким братом отправили по эвакуации в Оренбургскую область. Будучи раненым, Георгий Николаевич лечился в госпитале в Крыму и вызвал к себе свою семью.
8: Крыму жить очень плохо, потому что там степь, воды вообще не было. С водой было очень трудно. Там ничего не растет, ни картошка, ни овощи. Но дело не в этом. Отец был тяжело ранен, и ему этот климат не подходил. Ему врачи сказали, что вот когда вас комиссуют насовсем, да, тогда вы уезжайте с Крыма. Вы здесь не выживете, вы не проживете. Потом вдруг, мама говорит, пришла бумага, чтобы он ехал в Евпаторию, значит, на призывной пункт, мама говорит. Я, ну, в слезы, все, значит, опять дальше пойдут они. Он говорит, пап, говорит, приехал, а там их собрали и сказали, что вот вы комиссованы, война скоро закончится, все, возвращайтесь домой. И вот он приехал. Он приехал, и как раз это уже 45-й год. Ну, что я хочу сказать? Конечно, я была маленькая, но я помню вот Крым этот Фрайдорф, где мы жили. Я должна была пойти в первый класс. Но мы не пошли, потому что немцы были в 41-м году здесь, а в 43-м году, в начале 43-го, были румыны. И у них вот в школе вообще лошади стояли. Там было все разрушено, окна были разбиты. И, в общем-то, вот учеников 1 сентября собрали, вот в 44-м году, я как раз ходила. И вот пока было тепло, ну, ходили одетые. В одном классе занимался первый, второй, третий, четвертый класс. Все в одном классе сидели. А когда холодно становилось, печей не было, все было разрушено, и никто в школу не ходил. Ну, там только вот если какой-то праздник, ну, иногда это звали на концерты или кино привозили. Так вот мы жили. А весной опять тепло, и опять стали в школу ходить. Тетради не было, карандашей не было. Ручки делали, химический карандаш раньше был. Вот натрешь химического карандаша, и получается чернила. Вот так
9: водой
8: вот учили писать.
9: Наверное.
8: Конечно, чего там писали. И вот 9 мая говорит, и пошла в школу. И я потом рассказываю маме, я говорю, я вот иду, уже дорогу пришла, там далеко надо было, наверное, ну, почти полкилометра-то надо было идти. Мы где жили, в поселке. И мальчишки идут из школы, кричат, Галь, Галь, не ходи в школу, победа, сегодня не учимся. Я встала, думаю, как это так, мы не учимся, как победа, что...
9: И война закончилась.
8: Они мне кричат, не ходи, не ходи. А я думаю, мне надо пойти обязательно к директору. Директор хороший такой был. Они прям в школе, там маленькая комнатка. Семья у него большая была. И вот я пришла, он говорит, Галя, иди домой, скажи маме, что война закончилась. И вот я как сумасшедшая побежала домой, прибежала, говорю, я ничего не знаю, все знают. Вы мне не сказали, что война закончилась. А мама села тоже, стала плакать. Вот так вот мы встретили День Победы. А папа только вернулся, он только приехал. Вот. Им сказали, что вот должна война кончиться. Но не сказали, что кончилась. Наверное, в те дни еще не кончилась. Ну и вот. И так как есть предписание врачей, чтобы он тут не жил... потому что у него 12 часов дня, и у него начиналось кружение головы. У него ранение было где-то в шею, это, и вот он падал. Он хоть шел, хоть на лошади ехал. Он там в райисполкоме работал, а там надо было по деревням же ездить. И вот, говорит, хорошо, что лошадь хорошая была. Все равно до дома, до какого-нибудь довезет. Вот сели, стали гадать. В Ленинград проезда нет. Только война кончилась, туда нужны были пропуска, и надо было все это пробивать, выбивать. И папа говорит, поедемте в Чебоксары. А папа у нас, он не из Чебоксар, а из Волжска. Вот. Потом мама его переехала в Чебоксары и жила в Слесарный овраг 25. Вот мы и приехали где-то в конце июля 45-го года в Чебоксары. Приехали в Чебоксары сразу к бабушке. Когда я, конечно, выступаю, так рассказываю, как мы приехали, какой вокзал был, никакого вокзала здесь не было, да. Потом папа ходил, наверное, часа два, искал лошадей, чтобы доехать-то, привезти там, были чемоданы, еще там чего-то было. Потом поехали. Огромное было поле от железнодорожного вокзала до электроаппаратного завода. Ничего абсолютно не было. Дорога просто. А вот уже от электроаппаратного завода здесь была дорога хорошая. И вот мы ехали на лошади по этой дороге. И я обратила внимание, единственное на что, на дом пионеров. Он был такой красивый. Он был, знаете, там наверху, на крыше, на фронтоне стояли пионеры во весь рост. Один с горном, другой с барабаном, третий честь отдавал. И вот так вот, наверное, 6 или 7 таких вот фигур пионеров. И я как рот разинула, я так и, в общем-то, это самое...
9: Запомнили очень... на всю жизнь.
8: Да. Ну и мы стали жить у бабушки на Слесарном овраге, а папа стал работать. Он у нас работал в горосполкоме. Вот. В школу я пошла в первый класс, потому что в Крыму там что, мы не учились. В первый класс, в первую женскую школу, которая была на Ленинградской улице. В 55-м я закончила эту школу. Все 10 лет я ходила в Дом пионеров, ходила в драматический кружок.
7: Наша беседа с Галиной Георгиевной Персидской затянулась надолго. Из ее рассказа я узнала о трагической судьбе ее бабушки и брата Анатолия. Они не выжили во время войны. Сама Галина после школы окончила медицинское училище, была секретарем комсомольской организации, по комсомольской путевке поехала работать в Ямало-Ненецкий автономный округ. Вернувшись в Чебоксары, поступила на историческое отделение педагогического института, вышла замуж за военнослужащего. Судьба ее полна интересных событий. Галина Георгиевна всегда находилась на передовых позициях. Не перестает она работать и будучи на пенсии. Часто встречается с молодежью, проводит уроки мужества в школах. Ответственный секретарь Республиканского совета ветеранов. Над передачей работали редактор Роза Деменцова и звукорежиссер Юрий Филиппов. До следующих встреч в эфире, уважаемые радиослушатели. Всего вам доброго.
6: Помним, чтим, гордимся.
10: Шандалыкпа – Легомед диагностика центре Палаштарать.
11: Канашре – Легомед диагностика центре Сывлыхатер Слемеченеть. Павлов Ураменджи – Вунна Маша Чуртра, МРТ дадают ты анализ сыне Маларах Ширинза, Черецер Ховард Тумабылать. Васкар – Алла Дехар, Нулиулта, Нулиулта, Номер Бешангаравлар, Хушма номере – Вища. Сывлыха – Бахатра Упраза, Тераслезедерар. Специалист Индега нашла мала.
12: Шандалык шинчен. Чываш хендри шандалык сайт пельдерны тарых кэшэрэ республикара сагры градус рамбышла завын виши градус ащити. Шубашкарда вона вуника градус ожы булать. Шиль кандырхи веляны шинчен тюлек варить. Ирана чываш хендри ширым бэр ширым улда тэпхулара ширым били градус ащити ожы булать.

0: Реклама. В эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Биржаной страны родной. Встречайте новый вкус от букета Чувашии, натуральный напиток ржаной. Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни, глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом? Радость питья, легкость бытия. Напиток ржаной от букета Чувашии.
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
2: Код города Чебоксары 8352.
3: Чуреченец гнемеш, алагада сарденмеш, алагада сарденмеш.
4: Кизе греть сисмешук,

0: Ял хула наши дети, ялана найклете.
1: Ялан, ялан ильцен де, ялан онай ильдедев.

сывыссына периферда хыбарсем студия Эльдиар Александров, Пирень Панхи Кларамра. Бюджет 3 Кашнибус Тимлехре. Чавашинри медицина с ним магазин парлихи базы ишлеть. Щак тогда ты хыбарба тебр самантрам палаштарабр. Чавашин бушлахи Олег Николаев, расширишу лабалатыни аудиторебе Данил Шилков-Патель, Булу Иртерня, Панхигун, Республика Рапи, Жетукши Деньгене, Автоматизация Милибе, Тимдеза Драган, Тыдам Ергелене. Чавашин рейтер, если убежу лабалаты, цифры, Тыдам Ижне Кучна, Андрей Шилков-Палат на дырах. Чаваш Республики, Шенлех Синипурна Жагрит Мили, Чищире, Плабам Синчемпери. Олег Николаев-Палат на дырах, Вара, Панхигун Деньгене, Республика Ра. Федерации, Чавашин, Муниципалитет Шанчих и Сназень, Кашни Пусне, Тимлеме, Вазем Млеще, Пурнышламаганыне, Ел. Дах курма блать. Чавашинри пурнаганзинь томографии, рентген, УЗИ, ангиографии, маммографии, кадардовизни, республикри, парлихи, нигис, чинче, парляштереч. Вал медицины, угерджигизинь, теб архиве пуля. Республикри сывыга захласыч министерств инжем бальдирня дарах, паянхи кунунда, пилих, шерчерим, жичибинь, протокол. Щак парлихи нигис, терля дарах ритух терзенеч неан затладе, он зарбычни халаганда, куба, хут, яца, жюремиле пульме. Падем дераслев кадардовизни шуда ильзе, тух терземде хавар, тада терез диагноз ларма булдарич. Щак ты дамас махмай, чанмар, Хаглба прежде шага, терлек от кощере, шинджих тупса балартма булже, коеще бурнышлама вара, варанда, хастар бурнышна цепрающий май барать. Чертмиу и хинширм ултамаш, ширм жичим и жизнчак, жал хибевищем и шхучень, халах всем гушинчижайра, славян зембе, терексин тенчи, ятпа наука, ба практика конференции рдя. Шагач пуш, терексин бе, славян халах изнете, пчигин гуманитария, ощайхи сине, пролештир сине, тептелев давать. Щапла майба, терли халах туслах нет, а да худше на визни, щереплядища. Худше на конце мавалах реет, на культуры процессе зине, водам и мерзинчи худше на сине. Евразии халах изем, истории бе культура на тогда, юнирея, плерех видим гюнине. Ращи халах изен, терли енли хибе, перлях не халала на ежезембе гилищ. Тепчевши зен ергелю комитетни шертмю ихим пэрэм жичин, доклад аннотации не арзаба расплать, статьи зне вара уду ихин ширим жичин шидермиле булать. Конференция выросла эрдем, унда кужен, кужен мар, онлайн мельзембе худшин матада видео доклад азатма булать. Сандерваре дарихинчи туслах садпахча юлдашлахинчи пызы генгек пылза эртня сагар дачи шурчащун загайна. Салдаве тавралых пужаре. Тебе куропщун мабышлана да вот пар гектар лаптыкщине сарылна. Щулам сагар шурдах и псаильне пледерить республика ресингерля ларудру министерстве. Азельдере пар вуз щулам черцы тебе курагащун дарма юрам ащага пызы генгек поднялся жидереть. Тавралых пужаре зарвышне мургаш дарихинчи арабайга сынче. Херли чудай дарихинчи ирчка сынче тада кажал дарихинчи тугай мижер ялезнче мунча земжунна. Чавашин речамрак фермер Кирилл Степанов, федерала каналды Андрей Малаховын шоуни худшинна, шака ларами фера шоу их и никим жинча духна. Она кельжурт хушмаху жалхри вартылнах сыне тада юрраке ве халалана. Кирилл шавразы дель хушинче лараган ханазин джембери булны вылхуэнь упачебе балаштарна. Чавашка чи эфирда пахча тада фермер ишне мэнбеджекрен юратныне, тада ашамжи мэнбеджекрен ежеханах тарныне бальдерня. Эфирдағы барзен бейлдер Александров Палаштар Джеперембек Пулар.

0: Прогноз погоды на национальном радио Чувашии и Чувашьень представляет общество с ограниченной ответственностью УК «Транстехсервис».
1: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. ТНТ-7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 200 тысяч рублей. Нам доверяют. ТНТ ТТС на Марпасадском шоссе 29. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
2: По данным сайта «Погода в Чувашии», во вторник сохранится малооблачная погода без осадков. Предстоящей ночью термометры покажут по республике от 8 до 13, в Чебоксарах 10-12 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Завтра днем по республике 21-26, в Чебоксарах до 25 градусов выше нуля.

0: Реклама в эфире Национального радио. Рекламная информация предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: С Днем Великой Победы! «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Купаты барбекю «Дороничи» 400 граммов 149 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Когда весна касается земли, пробуждается все живое и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, телеграм-канале и мессенджере Макс.
3: Древняя легенда гласит, там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 37 28 80. Акционерное общество, группа компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте жарптица21.ру.
4: Где рождается любимое безалкогольное пиво? Конечно, в Чувашии. Неповторим ее особый хмель. Настоящее зеленое золото России. Букет Чувашии безалкогольное. Здесь успешно соединяются традиции и новейшие технологии, даруя вам удивительный и неповторимый вкус жизни. Букет Чувашии безалкогольное. С любовью к родине. Не является алкогольной продукцией.
0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
5: Код города Чебоксары 8352.
6: Билек. Твата. Вище. Ике. Пере. Пушларма.

По данным сайта «Погода в Чувашии», во вторник сохранится малооблачная погода без осадков. Предстоящей ночью термометры покажут по республике от 8 до 13, в Чебоксарах 10-12 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Завтра днем по республике 21-26, в Чебоксарах до 25 градусов выше нуля.

0: Вогод «Щиримся геть».
1: Программа предназначена для прослушивания лицами старше 12 лет.

Ветераны СВО и их семьи смогут бесплатно проверить зрение. В Морпасаде из-за ландшафтного пожара сгорели 8 дач. Подробности далее в студии Екатерины Ершова. Правительство России списало Чувашии задолженность по бюджетным кредитам на сумму 841 миллион 643 тысячи рублей. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Регион получил это право, так как вложил средства в обновление ЖКХ, переселение жителей из аварийных домов, развитие общественного транспорта, поддержку новых инвестпроектов. По словам главы Чувашии Олега Николаева, все сэкономленные средства будут направлены на поддержку бойцов в зоне СВО и помощь их семьям. Кроме того, сейчас на рассмотрение федерального правительства находится законопроект Минфина России о переносе на 2030 год срока погашения третьей задолженности регионов по бюджетным кредитам, которая не подлежит списанию и должна быть погашена в 2026 году. Это позволит республике высвободить в текущем году 512,5 миллиона рублей и перераспределить их на решение приоритетных социальных задач. В селе Отнары Красночитайского округа построят систему водоснабжения. На эти цели из местного бюджета выделено 152 миллиона рублей, следует из данных сайта госзакупок. Подрядчика планируют определить 21 мая. Работы будут проводиться в два этапа. С момента заключения контракта до 25 декабря 2026 года и с 1 января по 1 июля 2027 с правом досрочно завершить строительство. В Чебоксарском микрорайоне Солнечный зафиксировано повреждение асфальтобетонного покрытия, вызванное естественным сползанием грунта. Ситуация находится на контроле главы города Станислава Трофимова. По словам чиновника, власти уже приступили к планированию восстановительных мероприятий. Все необходимые работы будут выполнены силами подрядной организации «Автодор». Специалисты проведут комплексную реконструкцию проблемного участка, демонтаж поврежденного слоя асфальта и барьерного ограждения, а также устройство нового укрепленного грунтового основания. Это позволит обеспечить надежность дорожного полотна. В Мариинском Посаде из-за ландшафтного пожара сгорели 8 дач. Огненное ЧП произошло накануне днем. Сухая трава вспыхнула на территории садоводческого товарищества «Дружба». Возгорание потушили на площади около 1 гектара. Также в этот день трижды полыхали бани в деревнях Ярабайкасы, Осинова и Такаева. С 10 апреля на территории республики действует особый противопожарный режим. В этот период запрещается разводить костры в лесу и готовить блюда на углях. Нарушителям грозят серьезные штрафы, напомнил заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий МЧС России по Чувашии Михаил Першин. В эту среду, 6 мая, в Республиканской клинической офтальмологической больнице пройдет День открытых дверей для участников специальной военной операции и их близких. С 8 до 13.00 все желающие смогут пройти бесплатное обследование глаз и получить консультацию ведущих офтальмологов. Прием организуют по адресу Чебоксары, улица Ашмарина, 85. Телефон для записи 51 36 54. С собой необходимо взять паспорт, полис и СНИЛС. Мы следим за развитием событий. Екатерина Ершова, служба информации.

0: Чувашин нации радио Венхумезем Шинже Шандалакпа Ядрин Молоко акционер зень ужибар лежевень сычу юрварин наша корова марки Балаштарать.
1: Для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14.00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бэнд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от Ядрин Молоко. Все будет джаз.
0: Шандалык шинжень. Чувашкендри шандалык сайт пельдерны тарых кэшэры республикара. Сагры градус рамбышла завын вище градус ащити. Шубашкарда вона вынека градус ожи булать. Щиль кондархи веляны шинжень тюлек варить. Ираны чувашкендри ширым бэр ширым олда. Тепхулара ширым били градус ащити ожи булать.

0: Шандалыкпа, Легомед диагностика центре балаштарать.
1: Канашри Легомед диагностика центре сывлыхать рислемеченеть. Павлов Ураменчи вунна маша чуртра, МРТ дадают ты анализ сыне, маларах ширинза, черецер хаварт тума былать. Васкар, Алладахар, нулиулта, нулиулта, номер бешен гравлар, хушма номере, вища. Сывлыха, бахатра упраза, тераслезедарар. Специалист Сындега нашла мала.
2: Шандалык шинчен. Чываш кендри шандалык сайт пельдерны тарых кэшэрэ республикара, сагры градус рамбышла завын виши градус ашити, шубашкарда вона вуника градус ошы булать. Шиль кандырхи веляны шинчен тюлек варить. Ираны чываш кендри ширым бэр ширым улда, тэпхулара ширым били градус ашити ошы булать.

0: Чувашии 21 час.
1: Бүгінгі жолдан асыларақ радио легензен валли.

Сабасы Востана Парифирда Хабарсем студия Эльдиар Александров Перень Панхи Кларамра. Бюджет 3 Кашнибус Тимляхре. Чавашинри медицина с ним магазин Парлихи база и шлеть. Щак тогда ты хабарба тебр сам трампалаштарабр. Чавашим бушлахи Олег Николаев, расширишу лабалатыни аудиторибе Данил Шилков-Патель, Булу Иртерня, Панхигун, Республика Ра, бежет ухши деньгине автоматизации милибе, тем лезе драган тыдам Ергелине. Чавашин рейтер, если убежу лабалаты, цифры, тыдам ищене кучна, Андрей Шилков-Палард на дырах. Чаваш Республики, щен лехсы не бурно жагрит мили, чищи реп лабам синчемпери. Олег Николаев-Палард на дырах вара, Панхигун деньни, Республика Ра, Федерации, Чавашин, муниципалитет Шанчих и Сназень, Кашни Пусне, Тим Леме, Вазем Млеще, Бурнышла Маганыне, Ел Дах курма блать. Чавашинри пурнаганзень томографии, рентген, УЗИ, ангиографии, маммографии, кадар довезни, республик ри, парлихи, нигис, чинче, брештереч. Вал медицины, герджи гезень, теб архиве пуля. Республик ри, сувыга, захласыч, министерств, чем бальдирня дарах, паэнхикунунда, пилих, шерчерим, жичебень, протокол. Щак парлихи, нигис, стерля дарах, ри, тухтер, зенеч, неан, затладе, он зарбычни, халганда, куба, хут, ядца, жюремиле, пульме. Падем дерслев, кадар довезни, шуда, ильзе, тухтер, земде, ховар, тада, терес, диагноз, лартма, булдарич. Щак ты дамас, махмай, чанмар, Хаглба прежде шага, терлекот кусчире, шинджих, тупса балартма булже. Коеще бурнышлама вара, варанда, хастар бурнышна цепрающий май барать. Чертню и хинширм ультамаш, ширм жичим и жизнчак, жалхибевищем и шхучень, халах всем гушинчи жайра, славян зембе, терексин тенчи, ядпа, наука, ба, практика, конференции, рдя. Шагач пусть, терексин бе, славян халах изне, депчигин, гуманитария, ощайх изне, прлешь терсине, дептелев давать. Щапла майба, терле халах туслах нет, а да худше на визни, щереплядища. Худше на конце мавалах реет на культура процесс изне, водам и мерзинчи худше на зине. Евразии халах изем, история бе культура на тогда, юнирея плерех видим гюнине. Ращи халах изем, терле ендихибе, перлех не халала на еще зимбе гилищ. Тепчевши зень, Ергелю комитет не щертню и хим перем жичин, доклад аннотации не арзаба расплать, статьи из невара уду и хим щирим жичин щедермиле булать. Конференция выросла ирде, унда кужен, кужен мар, онлайн мильзимбе худшин ма, тогда видео доклад азатма булать. Сандерваре дарихинчи туслах садпахча юлдашлахинчи пызы генгек пылза иртня сагар дача щурчащун загайна. Салдаве тавралых пожаре. Тебе курокщун мабышлана да вот пар гектар лаптыкщине сарылна. Щулам сагар щурдах ипса ильне пельдерить республика ресингерля ларудру министерстве. Азельдере пар вуз щулам чарцы тебе курогащун дарма юрама щага пызы генгек поднялся щедереть. Тавралых пожаре зарвышне мургаш дарихинчи арабайга сынче. Херли чудай дарихинчи ирчка сынче тада кажал дарихинчи тугай мижер ялезинче мунча земжунна. Чавашин Ричамбрак фермер Кирилл Степанов, федерала каналды Андрей Малахован, шоу не худшин на щака, ларами фиращу уихи ники мажинча духна. Она кельжурт хушмахужал хри вартылных сыне тада юраке вехалалана. Кирилл щавразы дель хушинче лараган ханазин джембери булны вылхуэнью пачебе балаштарна. Чаваш качи эфирда пахча тада фермерышни мэнбеджекрен юратныне, тада ашамжи мэнбеджекрен ежеханахтарныне бальдерня. Эфирдағы барзен бейлдер Александров Палаштар Джеперембек Пулар.

0: Черень калач.
1: Иван Майст. Иван Майст. Чаваш нации радиове.

0: погоды на национальном радио «Чувашия» и «Чувашьень» представляет общество с ограниченной ответственностью УК «Транстехсервис».
1: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 200 тысяч рублей. Нам доверяют. Тенет ТТС. На Марпасадском шоссе 29. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
2: По данным сайта «Погода в Чувашии», во вторник сохранится малооблачная погода без осадков. Предстоящей ночью термометры покажут по республике от 8 до 13, в Чебоксарах 10-12 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Завтра днем по республике 21-26, в Чебоксарах до 25 градусов выше 0.

0: телефон рекламной службы 56 54 54. Код города Чебоксары 8352.
1: В униге жулдан асларах радио легензен валли.
2: Савлосунат парахакл радио итлегензем эфирда печень маркаларам сиренбей беркаларам ахадали зерцы брагани Валентина Белова и Лада Данилова саза режиссерем. Санакетсе чарем парланче, эскильдзенде чарем кавар. Мень эмер таршебе перле пулсамче, печень мана нихщанда анхавар. Юратса кетьме пелегензем телейле тенева тезем. Чынны бехте шаплах, анжах епле евр кэтьме. Шакна кетсе горны шинзем шешен ланиш. Шандалык илемленсе пыны самантра, эбе урамрада, интернет ушлыхенчеде туйзене, шамрык мажарзем прлешне самансене курады. Шапшур кебелле шапшамрык пегезем. Юнажарах варащар тумелле качызем. Шапла. Везенчень хожезем ядарлы шар операцине хучынаган шинзем. Хыш чухне, можыр икеште шар думы бедер булагалать. Унбекизем дебур. Тойкуне чыны бехте беде былганулы самант. Телейлі кун керлезе ирдетте, можырын калех иншеде шулдытмалла. Таван шыржыва хюделемеле. Шамрык арым вара кунда юлать. Хожазем печек ачизембе печенех пурынаше, тепризем темиже ачаба юлаше. Можыр зыр пурынма кетмеше мылмар, педем эш херарым хулбуши ишіне тиенет, темдесенде шемье туллы пулзан шештелелі. Перембатра Ханара Варапаян Светлана Валерьевна Трофимова психолог, тада твадача амыжы, мажорне ядарлы шар операцинченки дегень Оксана Ильина. Сылых сунады псире хакла ханазым.
3: Это огонь был дед.
4: Салам.
2: От петика мала сиримбе палашма, от малданах Светлана Валерьевна калазагадардар даргашын, межен юратса кетме пелегензем теле или тенеши баттызем.
3: Ютатны чухня кетмеше малдарах палах. Тогда, где кетмели шины под булзан, а пла мендуны пэдем бег саямат. Шина, эш пуштума пальдедышки зле смысл деть пэд. Был инде пальдедыш же час чазахи бир. И ты шин зем жэнь тодаш нынже. И ты шин зем жэнь пуда нынже гурат пэд. Тебе чухне пунышра терлярень пузныш тапхары зем булаща. Вара, он бег чухне харбар хой жиншеш пуранма, адаланма, шина кеджимде ивар бума булдарать. Енжинде камжин тораш малы бур булзасын, но майши малдарах. Тогда инде ябала нехжанда пар енли жеш булза бумасть. Пар енжи юратца гыдце пуранаши булзасын, те бар енжи зенде шак энергия була, вайхал хучына тілевлих шуралать, шамбэн дегу ик енли.
2: Тогда пусть вот малярих вырнижена шишин бурнашин, чем можар. Тогда камвал чанжин аржин, чаган биркетик калазак дардар дархашин.
3: Азарганы бүліндезі, нумай жүхне, пач, расна характерлы жинзем, туды наше бір-бірін бәдіне. Епа күтеслихрен педешивич, ебір-ябір жин, структуралы жин, ману бұшқа барай ол, же васкамазы, канагана, думай, юрададник, жандайнде ол, манбек керлі-керлі маржын ұшталанзы жүремес, шырде бір бейнеш разы тупмазит, ларағынде карма май бұл жүхне, карма дыржайд. Бенгалас кейт, бір-бірне енде бір хужапыр. Лекрегінде ехра терлерен жин керлі болны. Бірін ухудана жүреме юратны, те бірін келжуыз сықлама біліне, вишім жыня бачимеш пөжеріме, кымбагачка жырама әнде біліне керлі болны. А пробузан де шимгере терлі енлі жин керлі дезі каладып. Хамырда шитменлі хине жыраза, и бір те бір жин тіліне дұғат бір. Чын жын ар жин, де хера арым жын, чи керлі, вал ар жин жүмінче хютлихре болны не дуйны. Енжен де аржин хүйтліх түйімне бама білет болзасын, хер армышын бұл чын-чын аржин. Шам вұқытырақ, мінле меслетсін бе бұрнышлайд күтілеве аржин, бұринде терлерен универсалы рецепт шуқ, анжақ тачақ хүйтліхе бама біліне хер армышын ол педеп білдерішілі.
2: Педетер сымақсым дезе галас келет, мін жүндезен чынбекте хер арым чын малдан аржин рай хүйтліх шырайд. Кележете, Оксана?
4: Кележете.
2: Я пойду кележете. Вот паянгекон чила шамрак, чим ериш аржинзем, шаплавитке шамрак тезе каладап, межен дезен чинахта, чим ехаль-халь пачарданна, анчахта вот аржензем беринде дарлышар операция чадемелем. Варахир арамзем, шель бүлінденде хазиме хачине пачине хюстереще, башырне кадеще. Вот менле пулыш малажа жамбекер арамзене. Херзене, хербегезене, нумайда да берем, бегеземде хазин, качезене салдакранка намар, хальхи вуғатра, шар операция чадемелем кадеще. Менле пулыш оба малажа зене.
3: Вот сама не кызык палах, вот шо ушла залада, да бта халь, майен тохадмы шить не майе. Ак сагат вон жил жидеть, а слателях вот жи не. Шап, вот жа тух сага яган, шам так сем деньде, вот жа тва дебилик шула, то зала сибит гишут ламан палах. То ж манаха вот тептават пада, келет авданат пад тени були палах. Шам нашкал, я да, лыша да операция дед, и межи шула, то зала сакам гит не ганди. Хош пад шим гезем, ак париги уе ханчах матшкеха, ад жинцы буду наше. Тават мы шул гайда, чилай выход. Вещи два дежу хушинже, херадамен, щер дерли ладу тату татца бара сыжин, аж таланза будан мала. А че земю с ненеде, кур за юлай мась тада кельхужи. Ша бахта, шаганбек самантра, пуры бер, пули бульми, полужу баны керли мадзе зекалады. Чынахта, шаганбек шим езине полужма, выехал, май зем бур булзасын, малдан ица бельни баха. Менбе булышма булдарады бхаэбе дезе. Меншин дезесен, паризине день чынахта ишпе булышны герли. Те паризине варанде, чунушса, калашса ладныде, чунрихи булыша малах кюрейд. Шамбада, ховар эзир яланах юнажар буласа, ховар герли вахатра булышма хадер, булныне, пальдерни бол вот паха. Чурезе даманде, сывлах ладу дыру пергейца, бельниде вол пиде вейла булышу. Ивар вахатра, Подехенди, шок, юнажар тебе жин, онлан ма, пулыш ма, хадер жин пулны, вол пиде ожидать чуна, шо моллых кюрейт. Шин на жин герлю, мана на зене ялан халачы, вашма да жин герлю дичи. Шамба да инди кунда печен лихри андучыр, шокен бекшим езем хызине. Бадим халышын дорожащи, ведь хал жин зем шыр живы вылезем бізе.
4: Шепла.
3: А плабузан да инди евырлыға да, пырле байлама, кулен кунги евырлыға берин, пырле байлама дорожмалы.
2: Тогда будет Светлана Валерьевна, пятидесятый максим, хаман прежде всего шинчеде, может разве чар операция не хочет на кончинцем чилай манында, ушны ларса калашны, взембатни пынны, итленни, анланны кирли. Тень, ишне, тума, хазим быть на чухне, пулыш мала бульди зашла, да панчах та вот чав пулышу, тень, самах шаянчеде, пузан был мала. Межнизен яланах печенли хре, яланах щина хейнбеха их варма, вот пяти евр, вот Оксана Чамберге брикс махкалар гадрагашин. Серембада вот жамбек юлдаш сеем, тван сеем, сериандла наще, полужаще и жавенчин.
5: Ек путларах полужу визанчин и шпемар, мана калашма, чу науш сабам машкан.
2: Кирля же плат.
5: Кирля.
2: Те, шага чипль держишли. Балаш сахварда марнде, ну майже шим езем, бирен тулы шим езем. Анча хаджа зем, я плею зеще же жемек шим езен. Вот малярех зем зеще. Вот палах приенчен, ко аджа зем, маларах асла наши дезе глаз келет. Ман, мажен дезен взем, анла наше штате, взем анла наше мандле ларот ружавал. Мень был мапул дарать, тогда и ты де. Был енчен взем, асларах темели хазень, парле, вернеке не чезенчен. Анчах та чунжа енчен мандле взем. Светлана. Мандле полушу помалашу, жеми качезенью. Я плечу еще взем.
3: Декунда, идите для рень. Купиде, но май факторы я была. Аджан психики, паянхи, хой пурна жинжи, ладу дарова, мэнлян ла нинжень. Семье ре, мэнле хакла взэмурла воспитание иль нинжень. Кильдичин зэм, паянхи, ладу дару жинжень, мэнле рех самах сэмбе калаш нинжень. Таврадичин зэм, гюлдажа зэм, таданде шака, аджа мэнле рех калаш нинжень, тадартыде, тадартыде. Таданде семье ре, Иге аджада, пур я баланах, шалт раснан ланзе юсме булдарад. Шамба дэнде калашны, шак ожолох, хютлих помадырышны, тирасон лавзем, негислезе хавар мадырышны бидигерли. Херарым печень шал, вот, был эш пуш аварне бутма булдарад. Был аджазин беди лаза калашма, он не выйгали юлмазанда булдарад. Кажалаба, шамба дэнде шопта шагын генчень, пулышу пама пулачим гене. Е аджазен бе вуляма калашма, е раснах теслихтен. Херарым вахотне пужа дастезе, Инде килдеш пужаду забулышны деп аха. Шак пужанна вагыт паузу гуза, хедада мына ача зембе терме булдада зембе ергеле лаза калашса вуляны, де шак ужолуга хютлиге бама булданы педикерле десе калас килет.
4: Тав допу Светлана Валерьевна, халева райбер Елена Енше Шрандараган таврнар килешин дерюбе юрайтлебер, унгышын вара калажова маллады собр хамар патрихана башы ухрах палажыбар.

0: Пайын хейкаларымыра хизеплі радио өтілігенде, мен бір серінбе, юратым ұса кетме білігенде, телейлі тема тавыра калашат бар. Вот, маларық білдерді мінде, бірін батыра Ханара Светлана Валерьевна Трофимова, психолог, онзарын бүшіне Оксана Ильена, твадайча амыжы, онзарын бүшіне был шыбақ кейн мажарне кетеген армі дейіп, малданах серінбе калашарға. Оксана, хвар берге каласа бары тархашы.
1: Епе Мургаш районинде низкасы елінде бұрнадып. Ша велда шкулда ішледіп, твадайча амыжы, тада шыржыва хүделеген салдагын армі.
0: Пайнхи кун сирень мажар ядарла чар операцинче. Вот епле бұрнадыр хайзер, вот два дача бам мен лель керейдер шагын бергете калас кадар дырха.
1: Палах периаджизм бе пиди еврунзыр. Хуш бір саман сенже, тада да еврдарах болады. Анчак ша ғужрах ебір пы анланат бір бұшкана онда тада да еврдарах. Шан бадына күрендерме тұршымас бір, үтларах савандарат бір, хавғаландарат бір.
0: Вот тебе пельнитырах, езер два дача амыжы кынамар. Тогда если шавы отрах салдак сенеде полушмали керетер. Шут лазан два дача бады петель герме евро витиханчах та сирен. Выход тогда вайтоба нать салдак сенеде полушма. Вот мале май покалаза пара тархашин, Оксана.
1: Хальхи выходра, ебе шемье тогда чарками тядин джедрадып. Онда и бертерли, ой дузене тишкерет, пер госпиталь зене журет, пер салдак сене гуманитарий полуживе бе дивиштерет, пер.
0: Меже хучен бухан адресер, да, если хрень. Уй хра, пер хучене, мле.
1: Госпиталь зене уй хран, пер ре хучен, хуш почухне и киде булгалать. Тахармаш май тельне, калехак комитет па, госпиталь гайма гадалинеть, пер. Хамран да реабилитация полуживне кадеген салдак сене самоламлашшын. Парни зем барат пар.
0: Вот гуманитария полуживе держа, плаву за незер, вот коллег, мле вуғат пашембек, салдак сен батне за садра дарительле, мле гамала, шимели, тухан малые балазы.
1: Утларах комитетын ердюжи пере...
0: Камгай комитетын ердюжи зерен?
1: Перен комитет ердюжи Владимирова Ольга Николаевна. Выл пере хамырын группыра информация барать. Рая бар камынбе полушма булдарыне, полушма дарыжат бар.
0: Шаплату запалах парлезер узы гюредер салдак сене. Тепре вара хаварда чундра сирен млегалмала ожырах уза бурать пыль шаплай. Хаварада лапы Иваныш пыргойш.
1: Мен жындезесен ұйтларах салдак зем, хуш презен амыжы земде жука, тываны земде жука. Везене ұйтларах тыгын малы земде кирлі. Госпиталь зенде вырдаган зене де пул пиде пулы жугерлі. Шамба манжутпа пул жугерлі.
0: Зер шабдери вайлы херарым пулны куш кирет. Анчахта темле вайлы жында алла узыны саман сен булашы. Очамек саман сенче кам пулы жать хасерем.
1: Хуш пучухне чынахта пиде евр бұмылы дарат. Ларзама аграсы да гелет. Анчах аджа зем бурри, таван зем, юлдаш зем. Пулы жубаны мана кизе мен бау калаш саларны, мана пиде хавгаландарать, малала да, өте жаунбек хавнбек ехлепне, ну, армзене, вшем булышма хадирлен мана керла.
0: Оксана, вот я пледе пезе ялда бурнадын жаплай. Вот ял галыхи бурбер везем бурде плеща, газен хушинче, вот эсэ тесле хрень мажара гатнене, сан мажар ядарал шар операцине хушинне, вот ял халыхи тележинче милерех мендавать. Ежина чакна, полушопама, жемек тражади.
1: Ял халхни еп хамумбек калазах каламан.
0: Пурде бельмеще.
1: Пурде бельмеще боль, ну май жиль келене ганде. Бытлаши полужу и цащу ремес тебе. Бытлара хам, юлдаш сем, таван зем булыш небе.
0: Анлан мала. Вот, а ача зем лерехши, вот ача зем бергите калазах так таргашан. Взем мэлэх зем хушинча калаша, те берге умбек мэлэ калажаща.
1: Аджи занятия халяслы тыхырмыш квас подереть. Онын пиди евр саманцем. Мана пырза каламаш, он хыш бір жүхне гына хызен кушынжы калашын жүхне елдебеп. Бұл жүгерлі ұтларах ашы бәтне турдыныне калат ол. Аржин аджи болзасын, ол халь, шемьере халь ол печен берін аржин. Ол икіміш қасыра гына болзасын да, пиди бұл жүхне мана. Нумай аржин думал ішсене ол давать.
0: А плавусан, лада физика приенчен, а часы мэнди ир аслыла наши, жа амышне епле евар полныне курса, она полышма дрожаща, те бриенчен вара, те бриенчен бухсан, взем пурныш мэнен лана бушлаща боле, Оксана, мбека часы. Ир дерех палах?
1: Ир дерех, анжах Вржи педесе, шанат парчасах педесе, кдеть пер. Можу килет аврн засынач. Аджизен бе савн мабул дарать из жутлай дебе. Менш дезен курать. Аджизен хызене мали тытны. Шкулда мали вреннине. На савн дарать.
0: Мені хакла радіють лікінцем галіки скидахтав. Були? Ой, гуші не беркали, що вам мала, то супер.
2: По данным сайта «Погода в Чувашии», во вторник сохранится малооблачная погода без осадков. Предстоящей ночью термометры покажут по республике от 8 до 13, в Чебоксарах 10-12 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Завтра днем по республике 21-26, в Чебоксарах до 25 градусов выше 0.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города Чебоксары 8352.
1: В униге жулдан асларах радио легензен валли.
2: Хакл радио телегенцем мазайл дереде бе беруши эфирда шлетпер паян варай берсеренбе юратса кетме пелегенцем телеле иду таврагала жатпер. Первым патрахана равара Светлана Валерьевна Трофимова психолог татат фальта ача амыша мажорник ядарлы шара операция ченька дегень Оксана Ильина. Оксана, вот Санбаева продакала шрамар. Вот юлашке иду да бурманзам бадам. Вот евари солдак чен-чен шаржив хюделевшин арами полма. Пиди я ваплоти мели. Пузыки я ваплох, ща вахтрах пиди нумай чадомлох. Мангалма подарабим.
3: Ухальхи вахтрахам солдак арами пула птизи прыдеш утламанчеп. Хальвара солдак арами пула пиди евар. Менжин дезесен. Час-час калажи маспар. Пырбырне курай маспар. Тогда убушка канмаги зесенде. И бир твады хученка на горну пырбырне. Ну майда пурной масть. Вот пусть где пиди, часах вишленить. Пиди и вырплыма с алдакарами.
2: Светлана, мне хочешь на болот трезер.
4: Ахаль день, шла за кладман блинди, а мы же где бы мала, что где бы мала, че сенча пташки, вашам баданди манак, а че ахаль, и кажин не чудат магазин, а шо бега на булочки, а потом она где вода мигалать. Мама где десять больница да вот начухне деть, папа деть санжин да был на деть, и мама и был, и папа и был деть. Жавна шкаланде, кунда анде хиратаман салдагады менюн, а аша жинде, ама ша жинде пулмала шаплашки ха, кунда кельзе пулушса гаят тезе кацелан малый шука, кунда убышка юна жа чухне парех, ибэр кыштах тачта пэр саманта канмса ильме булдарат пэр шаплашки, тачта убышка жине таян заянде, волтавач хати зеланан за ильзенде, он чине кыштах тияма булдарат пэр же, а кунда онланан, нигам жинде ты имели шука, нигам да пулушмач кельмес шамбада анде, Подмаящак чудом лоха, яца бума пиди вот здесь ушла шамбанди, куда чудом лох кирли онлайн, ну кирли тогда анди кашный джех его бузасан да ховна еще клязе малала малала он да ладен.
3: Пойдем шанаш хамар жинди.
2: А джах та шавах трах хирарм земди ведь хаперед меньмар млекала мала в земди сывлыхи дихав шама полторать в земди урох я была да бума полтора чабла.
4: Вот когда анди шутла мы бушла ден ман чудамаш чедлими хав шама чудамаш хов надо упра малый бельки дича плашки ха подинчен ежину май ночь шав ежинчен анди хав на упра малый бельки дишла мала. А че земжен?
2: Оксана из Ишембек чухня мле шутла дар.
3: Утларах Черлени береги, Тимурат на береги, Убушка на Каламадыр шмастып. Утларах весь хам жене.
2: Шамбек, че там была Шамбек? Матур хирарым зем, пирень салдак, амыш зем, салдак, армя зем, хизеплю радио телеген зем. Светлана, вот, а вот, а я крат, иван же живах юди леген салдак шинвара, мошар шим, е епле вырын ешеначи.
4: Вот, а жен зените пяти ювас ведь ха, паде, вот, вот принжи меня чада на жензине все магдмаши дезе вренди социум шапашки хате вренди ша хавжак войсы полнине когда от мою дамас пекинде его был мне сестерниде коллег киревс я была бек ежинат перен социум ша в хатрах пур ергелли аджинда чон малдан хоин бирки шутлечен маларах херадам ба ачипы чипырки шутлать. Мледе бузан бізем ұншынан бұжырған шыр, аны хуй хыр шыр дезе жұтлай. Темінле ебір бұлзасын да, шем ебатне ебатса, лыпланма бұлы жаған сымақсам еші заяр айт пулі дезе жұтладып. Балах херарым шыри пуры бір сізет, шабақты әнде аржин войы пере... Передет тонышлых курить, положать те зашлат меньше зесен. Я бы хамар беги, когда шла маспад, а жин беги, я волунда мыли хабу на те зашлат, потому что беги хажин земде. Манзер шим ем мыли бы на хади зе, где шим ешут лазе, ман жут по парех буду наше.
2: Вот кильде, когда ген шин бурри солдага, мы не ген положатьши. Вот плеть кильде на чон юрат на можаре кидеть. Кельде на чон юрат на аджизем где шишага нам или не ген положать, шага на палах выбарать ведь хам.
4: Кедиген буди, пудла дуда дуда да воихушма булдарать. Тебе чухне тащи шавшалды, хальчень, хамыз да пельмень, вой темлем, вой хабарати, вот плушма пошлать. Малданынде каласа хавадам, камжын да булин тэш малы, пудын малы бот булзасын, пидын пудын смысле вайлаланать. Чам бада хамыз дашки вот херадым зэм, хамыз жын жэш ытлах пишмес перебір, иншинде ажазене идывызене датса бамала булзасын, я ажазене тышин зэму мэн жэх уделемелі булзасын, вот он чушне бер мэлле худшкабек, ики жунада саза, инде садгаласа темдумада хатят. А женщин где больше как харбор лахтуеме вол, да, он где выла лахта больше, а он ба кунда кетнение, то что манхишта женщин будет хав замена кедеш, в замена шанаш, в замена ненеще дезе шухушланы в палах пиде выла в ябала.
5: Вот Оксана, пан Гекун сирень мажор, вещи маршил же плей, я дарла еще раз процентче, вещи жил из зерна кедетер. Вещи жил плеть, он кельде, чон юратна. Можаре, а че сембур, че плей?
3: Че план.
5: Тун захлать?
3: Тун захлать. Тун захлан не калазах каламаш, кадат мадршмаш. Анчахе бар сизеть бар. Шамбана кюрин дермес бар. Волда берен лана, те бирден он мадржат бар.
5: А вот кельзесен, шамбек, канмалы, кунцене кельзесен, я плелях вахада иртеретер барле?
3: Я ланах барле. Тащита гаймала бузасында, лавка на гайзасында барле. Просиете про бренджиму ирландским месте.
5: Меньшень Юраца Катмия плегензем телели, тисе каланы не маншут пахисе пле радио телегензем езер онландер полетеде. Меньшень дезень кетсень кана, меньшень дезень мажордан савны рень инчире пулзан кана, ибер онланзай леть пер унан хакне. Пельдерышне перен бурнышра. Шаумбада выл юна жарчухне, пусту я балазын вечерген меле марине, пусту я балазы мирце гаясыне, шилене сиде була тирдеть, анжақты вот можар юна жар былны, чи хаклы былны не анан зайлеть бір. Шаумба шапла калана дайынде юратса кетме пілеген зем теле или дезем. Вот Оксана, мен сунас келет, сан хывын бегех, хызен савны изене, хызен можар изене кедеген арым зене, амыш зене.
3: Хывран хывыл зене, убушка зене, савны зене, шан мала, кытмеле. Мен жын дезен везене тада да хавғаландарадь, и бір кытне. Юрат мала, юратсасын, инен зесін, жан засын везене, чазақ келе, шындерубит аврынне, кытмеле.
5: Светлана, езер мейхушна болыптыр, мэлі канашпаны болыптыр. Кедеген зене де, шауан бекех, и таван шардавран ненчеш, залдак зене де.
4: Оксана, деда сказала, что не шаг, и не был пиде вылетуем, и не нютуем, и был пиде вылетуем. Шаг он бада, где китсе, и не нзе, потом не был пиде паха. Тогда шаг вылет был не, хама жанка нама, юна жа, потом на кончин зем жанде тодошны, подпадин жене пахса, подпадин не пулышса, потом не, был пиде паха я была, худшин за, калашса, подпадин бе ала, ала, нутса. Шак его лату тату синейшин, дязи, дязи, ама, пальме, верен милле.
5: Чун савны, мажор, порнышра чихаклы, выл кашнене сывлы шпек кирлы дезе жутлады. Мажор ба перле бузан шеши бертелейлі, мажор юна жар бузан шеши чунра лопка. Упрар бір-бірне, тем дезенде юратса кетме пілеген зем телейлі, шакна манармар. Сана кетсе чарем барланчы, эскилденде чарем кавар. Шак тенчере шав юратса курмандыр. Кам эмер тэршебе кетсе курман. Хаклы юратна мажырзем, пирен шержив хюделевшезем. Эбир сире чун жерелене хюрадат пар, кедеть пар, шанат пар. Езерчен ибехте пирен жин чихаклы зем шакна персамантта анманыр тргышын. Эбе варахамын кларым хынызене чун жерелен тавзымаги галадып Оксана санада. Светлана Середе, Эзер Бурлис, Оксана, Чамбек, Хавар, Можара, Пулужу Барзадыны, она тогда да вейларах пулма пулужа тезюшлады.
3: Тогда бущ.
4: Тогда бущ.
5: Хакл радио телегенцы, Мазаэль Дередеп, эфирда печень Марка Ларм Бульча, Эберк Ларм Ахадли Зерцы, Браганезем, Валентина Белова, Эйлада Данилова, Саза, режиссёре, Сыбулажат Прасеремби, Тепретель Булычень, Эфиравара, Олеся Яковлева, Шиндерюбека, Детьпер, Юроба Вишлеть.

0: Ой, прежесть!
1: Педем халуга атлала.
2: Чуваш на цирк радиоме.

0: Чуваш ен, чуваш наци, радиови, радиоканала, в унике шулда на сларах шинзенитли мешканцинеща.
1: Массовая информация хадерне, реестр да регистрации ленине эфире предигень выпискана, щихану, информация технологии зембе массовая коммуникация зень надзорень, федерала службе и гибенде вундохрому шилхи, ага уехен ширумултум жинче пана. Эл-сери, номере, ПС, щитмельжичи, щитмельбилек, улчер щитмеликке.
2: Радиоканал «Национальное радио Чувашия» Чувашьень рекомендован для прослушивания лицам старше 12 лет.
3: В эфире Национальное радио Чувашии «Чувашьень».
4: Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 26 апреля 2019 года. Серия L, номер FS-77-75-672.
5: Бохот.
6: Программа предназначена для прослушивания лицами старше 12 лет.

Ветераны СВО и их семьи смогут бесплатно проверить зрение. В Марпасаде из-за ландшафтного пожара сгорели 8 дач. Подробности далее в студии Екатерины Ершова. Правительство России списало Чувашии задолженность по бюджетным кредитам на сумму 841 миллион 643 тысячи рублей. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Регион получил это право, так как вложил средства в обновление ЖКХ, переселение жителей из аварийных домов, развитие общественного транспорта, поддержку новых инвестпроектов. По словам главы Чувашии Олега Николаева, все сэкономленные средства будут направлены на поддержку бойцов в зоне СВО и помощь их семьям. Кроме того, сейчас на рассмотрение федерального правительства находится законопроект Минфина России о переносе на 2030 год срока погашения третьей задолженности регионов по бюджетным кредитам, которая не подлежит списанию и должна быть погашена в 2026 году. Это позволит республике высвободить в текущем году 512,5 миллиона рублей и перераспределить их на решение приоритетных социальных задач. В селе Отнары Красночитайского округа построят систему водоснабжения. На эти цели из местного бюджета выделено 152 миллиона рублей, следует из данных сайта госзакупок. Подрядчика планируют определить 21 мая. Работы будут проводиться в два этапа. С момента заключения контракта до 25 декабря 2026 года и с 1 января по 1 июля 2027 с правом досрочно завершить строительство. В Чебоксарском микрорайоне Солнечный зафиксировано повреждение асфальтобетонного покрытия, вызванное естественным сползанием грунта. Ситуация находится на контроле главы города Станислава Трофимова. По словам чиновника, власти уже приступили к планированию восстановительных мероприятий. Все необходимые работы будут выполнены силами подрядной организации «Автодор». Специалисты проведут комплексную реконструкцию проблемного участка, демонтаж поврежденного слоя асфальта и барьерного ограждения, а также устройство нового укрепленного грунтового основания. Это позволит обеспечить надежность дорожного полотна. В Мариинском Посаде из-за ландшафтного пожара сгорели 8 дач. Огненное ЧП произошло накануне днем. Сухая трава вспыхнула на территории садоводческого товарищества «Дружба». Возгорание потушили на площади около 1 гектара. Также в этот день трижды полыхали бани в деревнях Ярабайгасы, Осиново и Такаево. С 10 апреля на территории республики действует особый противопожарный режим. В этот период запрещается разводить костры в лесу и готовить блюда на углях. Нарушителям грозят серьезные штрафы, напомнил заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий МЧС России по Чувашии Михаил Першин. В эту среду, 6 мая, в Республиканской клинической офтальмологической больнице пройдет День открытых дверей для участников специальной военной операции и их близких. С 8 до 13.00 все желающие смогут пройти бесплатное обследование глаз и получить консультацию ведущих офтальмологов. Прием организуют по адресу Чебоксары, улица Ашмарина, 85. Телефон для записи 51 36 54. С собой необходимо взять паспорт, полис и СНИЛС. Мы следим за развитием событий. Екатерина Ершова, служба информации.

Шандалық шинжен. Чываш кендри шандалық сайт пелдерні тарых кэшірі республикара, сагры градус рамбушла савын виши градус ашиди, Шубашкарда вона вуника градус ошы булать. Шиль кондырхи веляны шинжен тюлек варет. Ираны чываш кендри шырым бір шырым олда, тепхулара шырым белі градус ашиди ошы булать.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54.
1: Алло. Код города Чебоксары 8352.
2: Юня-щук, чуня-пур.
3: Чуваш на

шандалык шинжен. Чываш хендри шандалык сайт пельдерны тарых кэшэрэ республикара сагры градус рамбышла завын вишы градус ашити. Шубашкарда вона вуника градус ожы булать. Шиль кондырхи веляны шинжен тюлек варить. Ирана чываш хендри шырым бэр шырым олда, тэпхулара шырым белы градус ашити ожы булать.

вылезе, шаныч по черемету дарать, сам як на пихуче.

0: ваши 23 часа.
1: Бүгінгі жолдан асыларақ радио леген зен валли.

сылысына периферді хабарсем студия Эльдер Александров, Перень Панхи Кларымра. Бюджет 3 Кашнибус Тимлехре. Чавашинри медицина с ним и газень парлихи базы и шлеть. Шак тогда и ты хабарба тебр самым трампалаштарабр. Чавашин бушлахи Олег Николаев, расширишу лабалатыня аудиторебе Данил Шилков-Патель, Булуиртерня, Панхигун, Республика Ра, бюджет ухщи деньгене, автоматизация милебе, темдезе драган, тыдам ергеления. Чавашин рейтерес любежу лабалаты, цифры, тыдам ищене кучна, Андрей Шилков-Палард на дырах. Чаваш республики, щенелях сынепурна жагрит мили, чищире плабам синчемпери. Олег Николаев-Палард на дырах вара, Панхигун деньне, Республика Ра, Федерации, Чавашин, муниципалитет Шанчих и Сназень, Кашни Пусне, Тимлеме, Вазем Млеще, Пурнышламаганыне, Ел Алдах курма плать. Чавашинри пурнаганзин томография, рентген, УЗИ, ангиография, маммография, кадар довезни, республик ри, парлихи, нигес, чинче, парляште речь. Вал медицины, герджи гезин, теб архиве пуля. Республик ри, сылыха, сыхласыч, министерств, венчем, бальдерня, дарах, паэнхи, кунунда, пилих, шерчерим, жичебень, протокол. Шак парлихи, нигес, терля, дарах, ритух, терзенечни, анзатладе, он зарбычни, халаганда, кубахут, яца, жюрем, ле пульме. Падем дерслев, кадар довезни, шуда, льзе, тух, терземде, хавар, тада, терез, диагноз, ларма, булдарич. Шак ты дамас, махмай, чанмар, Хаглба прежде шага, терлякоткас через щенчих туп сабалартма положе. Кое-что бурночлама вара, варанда хастар бурночнаци проект чемай барать. Шертми у ехин ширым ултымыш, ширым жичимыш зинчек, жалхибе вишимыш хучень, халах всем гушинчи жайра, славян зембе, терексен тенчи ятпа, наука ба, практика конференции ирдя. Шагыш пуш, терексен бе, славян халах изне, депчиген, гуманитари, ощайхи сине, парляштир сине, дептелев давать. Шапла майба, терли халах туслах нет, ада худшина визни, ширипледища. Худшина конце маваллах реет, на культуры процессе зине, вадам и мерзинчи худшину сине. Евразии халах изем, истории бе культура на тада, юнире, еплерех видим гюнине. Ращи халах изем, терли ендихибе, перлях не халала на ежезембе гилищ. Тепчевши зен ергелю комитетни шертми уихин перем жичин доклад аннотации не арзаба расплать, статьи зене вара уду ихин ширим жичин шидермиле булать. Конференция выросла ирде, унда кужен, кужен мар, онлайн мельзембе худшин матада видео доклад азатма булать. Сандерваре дарихинчи туслах садпахча юлдашлахинчи пызы генгек пылза иртня сагар дачи шурчащун загайна. Салдавия тавралых пужаре. Тебе курокщун мабышлана да вот пар гектар лаптыкщине сарылна. Шулам сагар шурдах ипсаильне пальдерить республика ресингерля ларудру министерстве. Азельдере пар вуз шулам чарце тебе курогащун дармайура мащага пызы генгек поднильзе жидереть. Тавралых пужаре зарвышне мургаш дарихинчи арабайга сынче. Херли чудай дарихинчи ирчка сынче тада кажал дарихинчи тугай мижер ялезинче мунча земжунна. Чавашин речамрак фермер Кирилл Степанов, федералы каналды Андрей Малаховын шоу не худшинна, шака ларами фераши уихи ники мажинча духна. Она кель журт хушма хужалхри варталнах сине тада юраке вехалалана. Кирилл шавразы дель хушинче лараган ханазин джембрибулна вылхойни упачебе балаштарна. Чаваш качи эфирда пахча тада фермер ищни мэнбечекрен юратныне, тада ашам же мэнбечекрен ежеханах тарныне бальдерня. Эфирдағы барзым бейлдер Александров Палаштар Джеперембих Пулар.

По данным сайта «Погода в Чувашии», во вторник сохранится малооблачная погода без осадков. Предстоящей ночью термометры покажут по республике от 8 до 13, в Чебоксарах 10-12 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Завтра днем по республике 21-26, в Чебоксарах до 25 градусов выше 0.

0: Радиоканал «Национальное радио Чувашия» «Чувашьень» рекомендован для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: В эфире «Национальное радио Чувашии» «Чувашьень».
2: Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 26 апреля 2019 года. Серия L, номер FS-77-75-672.
3: Эфирда «Чувашьень», «Чуваш нацирадиве». Масловая информация хадерне, реестр да регистрация ленине эфире предъегень выпискана, щихану, информация технологии тембе массовая коммуникация зень надзорень, федерала службе и гибенде вундохрому шилхи, ага уехен ширумултам жинче пана. Эл серии, номере, ПСС, щитмельджичи, щитмельбилек, улчер, щитмельике.

0: легень. Чуг ит легень.
1: Щербин ит легень. Чур ит легень.
0: Миллион ит легень.
1: Миллион ит легень.
0: Пер ит легень.
1: Пер ит легень.
0: Чаваш наци радиове. Тенче ит легень.

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
1: Программа предназначена для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Товарищ полковник, личный состав полка по случаю принятия присяги молодым пополнением построен.
3: Торжественно присягаю на верность своей родине, Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать ее конституцию и законы, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй Российской Федерации, народ и Отечество.
2: Поздравляю вас с принятием присяги!
4: В эфире передача из цикла «Присягая Родине». Передача о тех, кто свою жизнь посвятил служению Отчизне. И я, ее ведущий, Родион Архипов.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Родион Архипов. И, как всегда, мы находимся в гуще событий. А сегодня на одном из мероприятий меня познакомили с участником специальной военной операции «Позывной школьник».
6: Через своего друга, значит, я устроился работать в лес егерем. Ну, встречал литриты, охотников, серьезных людей. А там связи у нас нету. И как-то немножко-немножко эти слухи накапливались. Ну, у меня. Одни люди приедут, что-то расскажут. Другие люди приедут, что-то расскажут. Последнее, что меня подбило, это вторжение в Курскую область.
5: Последняя капля. Такая была уже.
6: Да, я все.
5: Уже терпение лопнуло.
6: Да, собрался, короче, ну, созвонился с людьми нужными и поехал на Запад. Я призывался со Смоленск. В Смоленске меня немножко там все собрали, сказали, объяснили, что как бы давай, парнишка-то, не рвись. Там,
5: да,
6: этот...
5: не сразу, да?
6: Да. Как бы я стрелять умею, там, ну, я-то думаю, что я умею. Как бы я думаю, что у меня есть эти навыки, но там сказали, нет, таких навыков нету. Они не дети. Потом, ну, на полигоне уже инструкторы объяснили то, что вы, говорит, ну, приедете, 5 минут боя, вы, говорит, все. Потом уже, ну, по-другому на все посмотрите. Инструктора у нас были очень хорошие. Так подготовили вообще прям, ну... Ну, штурма, вот эти все вот. Ну, как современная война ведется. Вот они сказали, что мы передаем вам свой опыт. Ну, вот подготовили и... Уже все собрались, а потом, ну, уже враг отошел. Отправили в Херсонское направление, потому что посчитали, что там может... Больше. Что они могут там прорваться, да. Там ДРГ постоянные вот переходят через эти острова. Ну, через Днепр.
5: Ну, чтобы было понятно тем, кто штатские, да, диверсионно-разведывательные группы, которые...
6: Да, они... Кучками. Вот что интересно, да, они заходят как штатские. Они потом переодеваются уже в камуфляж, там вот это, и уже как бы... Ну, некоторые сами они видео снимают, чтобы показать своему телевидению.
5: Своё присутствие.
6: А, ну, многие, как сказать еще то, что... Ну, про гражданских. Да, многие им помогают, ну, потому что не совсем еще все как бы готовы нас встречать, там, если честно, по правде говоря, да? Ну, вот было как первое время мы пришли. Вот я вам скажу про 3 категории. Первые, они нас чисто ненавидят. Вторые, кидаются обниматься с нами. И третья категория, которая вообще нейтральная. И вот то, что нас ненавидят, я знаю, что от них можно ожидать. А которые вот бросаются обниматься, там, горилку, сало несут. Грубо говоря, как бы под шкуру пытаются влезть. А от них можно всего ожидать.
5: А вот... Когда готовились к этому, ко всему, были кто-то вот из вашей, скажем так, вот команды, друзей? Вот, образовалось вот это вот дружеское такое отношение с кем-то?
6: Знаешь, я первое время приехал, меня не слишком сильно уважали, ну, так скажем, мягко говоря, потому что такие вопросы были, а что, ну, не вчера же война началась там? Да, ты только сейчас приехал. И как-то потом, в период службы... Ко мне отношение стало уже у бойцов по-другому. Командир взвода, он служил в Чечне. Очень у меня толковый командир. Сейчас его переправили в соседнюю роту, замполитом. Я даже чувствую по себе отношение, что он ко мне начал относиться лучше. В боевых задачах меня больше оберегает. Ну, такое теплое отношение у него стало. Уже, ну, как бы изменил он свое мнение. То, что, ну, сначала вот так, с недоверием. Сейчас начал к теплотой, в общем, относиться.
5: Потому что всем надо доказывать. И доказывать надо в бою, а не словами.
6: Там, по-любому, мы все цепь. Ну, да. Цепь. Звенья одной цепи. Одно звено пропадет, все. Цепь рвалась. это будет прорыв крови, все это отвоевывать обратно территории. Там все звенья одной цепи.
5: Поэтому здесь нужно понимать, что личный состав у командира, он один, и за каждого здесь в ответе. И каждый из этих ребят тоже, я больше чем уверен, в ответе за своих командиров. Все взаимно.
6: И может быть так, что может и придет другой, да, позже, другое звено. Но его опять надо готовить.
5: Конечно.
6: Да, главное вот доверие, то, что вот как бы ко мне появилось доверие уже. Да, да,
5: да. И вот работа над ошибками, она у вас вот такая вот своя внутренняя бывала, да, бывает каждый раз после боев?
6: Набираешься боевого опыта. Вот как вот нас инструктора учили. Мы вас передаем свой опыт. Вот они нас правильно учили. Они учили нас кидать гранаты, там вот это здание. Они сказали, нет, вы каждый выработаете свою тактику боя. Вот мы вам сейчас показали, как мы воевали, да? А там вы выработаете уже свою тактику. Ну, ошибки бывают, по-любому они в любом случае. Mm-hmm. Я даже могу вам показать видео, когда мы, когда пролетали беспилотники, вот эти ударные. Mm-hmm. Мы стреляли по ним целым батальоном, и они все равно прилетели, потому что они летят, у них 2000 метров, 2 километра, mm-hmm. а мы из автоматов по ним. Mm-hmm. Как бы, ну, все равно, ну, хочется их сбить, но это очень надо...
5: 2 километра, это да.
6: Да, это очень... То есть только ДШК их берет.
5: Ну, вот сейчас вот я попрошу рассказать, и как раз вот то, что мы будем видеть, это будет отражено в рассказе.
6: И вот, смотрите, прилетают беспилотники. Ну, вот это Баба-Яга. Очень опасная штука. Но это только 4-винтовая, а бывает 6- и 8-винтовая.
5: Это высокая.
6: Вот да, вот мы их ложили. Вот они.
5: А это тоже Баба-Яга, да?
6: Да, вот это вот она. Она и есть, да. Это только тут, кажется, маленькая. Ну, самая опасная штука...
5: И их укладывали, получается, тоже, да?
6: Да, уже начали ложить, потому что очень опасная штука. Она может по 5 брать с собой противотанковых мин. Вот, я взял себе прицел. Такой вот.
5: Это тепловизор, да?
6: Тепловизионный, да. Именно для ночного боя. Очень хорошо.
5: Опа. О, тепловизор хорошо ловит.
6: И вот он полетел, где-то летит ударник, ударная БПЛА.
5: Вот здесь мы тепловизионный как раз вот прицел видим, да?
6: Да, да, да, да. Видите, ну слышно, там все стреляют.
5: Это, получается, снизился, поэтому удалось как бы до него добраться, да?
6: Нет, он не снизился.
5: Он не снизился.
6: Нет.
5: Это все-таки поймали в прицел ночью и долбаем по двушке, да?
6: Да, да, да.
5: Это, а это ж из чего тогда стреляли?
6: Это я стрелял со своего АК.
5: Своего АК, да? А, и он все-таки достает до него, да?
6: Не достает, не а достает, вот, да. Все равно, ну, потому что он слишком высоко летел.
5: Да, да, да, да, да. Я поэтому думаю, неужели собил? Вроде казалось бы, вот он в прицеле.
6: Да, да, ну как в том же они сражались за родину.
5: Вроде бы все уже в прицеле, все, бах, нет.
6: Да, вроде, да, он низко, а на самом деле очень высоко летит.
5: Юрий, все. Посмотрели настоящую вот, ну, запись
6: у нас Новый
5: того,
6: год.
5: Что происходит.
6: Это там, мы так немножко маскарад сделали, так как бы немножко хочется праздника иногда.
5: У вас и такое тоже, да? Переоделись в эти костюмы.
6: Да, это я пират.
7: Первого Калужского батальона. Спешим поздравить вас с наступающим Новым годом.
6: Вот этот командир взвода.
7: Стал испытанием для всех видео, нас. Угу. Но он уже показал, насколько крепки наши семейные узы. Насколько сильны наша вера и любовь. Каждая ваша мысль, каждое письмо.
5: Это накануне этого года было, да, получается?
6: Здесь, да, вот это сейчас.
7: Зоне СВО придают сил и уверенность.
5: По самому новогоднему.
7: Как тяжело вам ждать. Спасибо вам за мужество, терпение и бесконечную поддержку. Вы наш самый надежный тыл. Пусть в новом году скорее наступит мир. В наших домах воцарятся покой и радость, а разлука останется в прошлом. Желаем вам крепкого здоровья, стойкости духа и безграничного счастья. Верьте в нас, как мы верим в вас. Победа будет за нами.
5: Вот это да.
7: Дорогие наши родные.
6: Ну, я тоже повторяю.
5: Ну, это вот настоящее поздравление и настоящая запись оттуда. Вот мне повезло, я это все увидел своими глазами. Это я сейчас вот говорю тем, кто у нас находится за нашим микрофоном и слушает нас. Для наших радиослушателей такой комментарий.
6: Mm-hmm. Вот. Ну и вот еще, если интересно, mm-hmm. тоже.
7: Дорогие наши мамы и бабушки, весь личный состав первого Калужского батальона от всего сердца поздравляет вас с Днем Матери. Для каждого из нас вы самый главный человек.
6: Это я.
7: Ваша поддержка, как прочный щит, оберегает нас в любых ситуациях.
6: Это ребята как раз свои, да? Это наше отделение.
7: И эта мысль согревает нас и дает силы нести свою службу достойно. Спасибо вам за ваши бессонные ночи, за доброту, за стойкость и за ту безграничную веру, которую вы в нас вкладываете. Вы наш самый большой источник вдохновения. От всего нашего солдатского сердца желаем вам здоровья, терпения, бодрости духа и моря улыбок. Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью, гордостью за нас и заботой близких. Мы вас любим. Победа будет за нами.
5: Молодцы. Получается, вот это вот поздравление, оно отправлялось вот к своим мамам. Да,
6: молодцы. Ну, матери.
5: Мам жива, нормально все?
6: Да, жива, нормально.
5: Слава Богу.
6: Слава Богу.
5: Вот, так что маме сейчас вот еще раз дополнительный привет из этой передачи прям. Сейчас вот мне показал грамоту. Грамота награждается, значит, за добросовестное выполнение должностных обязанностей и в связи с празднованием 84-й годовщины образования 49-й армии, командир войсковой части. Вот это вот достойно настоящего уважения. Вот на самом деле. Это уже история. Вот я вспоминаю благодарности командования, которое получал мой дед, который воевал на Первом Белорусском фронте, и сейчас вот они сохранились, и я своими руками трогаю эту историю, а сейчас вот это новая история. И вот ассоциации вот именно с теми благодарностями командования, это у моего собеседника, у братишки, такая же.
6: Это вот тоже вот. На блиндаже приезжал батюшка, благословлял тоже, рассказывал, что там. Он тоже ездил, вот хочется один рассказать. Mm-hmm. Он ездил по Курской области в эти храмы. Ну, приезжал, там же храмы они.
5: Сперли,
6: да.
5: Не будем говорить, как.
6: Ну, рассказывал, да, очень. Mm-hmm. Такой. Я сам крещенный, православный, как бы. Mm-hmm. Мне это очень тоже... Вот,
5: бьет по сердцу, да? Думаю, что в духовном обращении к Богу, наверное, тоже есть своя сила.
6: Очень большая сила, потому что какая бы армия сильной ни была, но если без Бога, да, там пустота будет.
5: А были такие моменты, когда было ощущение такое, что Бог с тобой рядом, вот защищает тебя, потому что...
6: Вот да, вот когда было, вот прилетал в FPV, одноразовый дрон, камикадзе, да, он заряжается морковкой. Угу. Морковка – это снаряд от гранатомета. И он летит, и вот думаю, сейчас к тебе прилетит. И он нет, он где-то вот он летел на тебя, а ударил вот тут. Ага. Вот, знаешь, вот думаешь, вот как так? Ну, как будто купол какой-то был. Вот. Создали вот так, у тебя обняли. Вот,
5: магнитная, ну, такая купол, защита, да. Магнитный купол такой прозрачный. Вот многие так это рассказывают. Говорит, рвется кругом все. Вот чувствуется, что прям осколки скребут вот по воздуху. А почему-то мимо. Потому что в этот момент молишься сам, говорит, и чувствуешь поддержку оттуда. А потом, когда иногда, говорит, вот соединяешься с тылом, да, со своими, бывает так, что а слушай, говорит, а вот тогда-то, вот то-то, я как раз тогда, говорит, молилась, свечку поставила, там, сходила в храм. А я тогда в это время был там, за Леночкой, именно в тот момент, когда вот это вот совпадают эти моменты, когда духовное обращение отсюда, здесь, из тыла, совпадает с тем событием, которое происходит там, за Ленточкой, именно в этот момент. Ты вот, она пошла, поставила свечку и защитила его практически, получается, своей молитвой, своим обращением, это работает. Вот как это происходит, никто объяснить не может.
6: Да, я еще как бы...
5: Вот мама, наверное, тоже молится.
6: Мама, тетя. Вот тетя. У меня тетя Людмила, она врач, вот она до сих пор работает. Вот она мне такую молитву выслала. А, ну это я на полигоне, вот как раз вот, в Буденновске. Это вот. Вот она мне выслала такую молитву. Душа Христова, освети меня, тело Христово, спаси меня. Кровь Христова, напой меня. Вода Христова, умой меня. Раны же твои глубокие, Господи, прикрой меня. Я сейчас с тобой, Господи, оборони меня, Господи, от лютого врага и от наглой смерти. Помилуй меня, Господи, аминь. Провожая на фронт во времена Великой Отечественной войны, благословляли эту молитву. Все, кто был с этой молитвой, чудом спаслись, имея простреленные пилотки, вешмешки, шинели и другое. Нынешний ворог более лютый. Пусть сила и благодать этой молитвы спасет всех православных христиан.
5: То есть вот она, эта молитва, вот сейчас вот многие услышали, и если есть возможность записать, вот, или кто-то записал уже эту передачу, вы эту молитву вот, постарайтесь запомнить. Все, что он рассказал, и все, что касается таких вот вещей, как то защита от Бога и молитва, вот я думаю, что это настоящее оружие. Наверное, даже побольше оружия, чем, может быть, вот это вот оружие физическое, да? То есть наше оружие – это духовность. И слава Богу, что все это возвращается, потому что если вспомнить времена Великой Отечественной войны, когда бывала очень тяжелая ситуация на фронтах, в воздух поднимались не что-нибудь, а иконы. Иконы, которые облетали фронт, и после этого фронт наступал. Вот. И вот здесь сейчас такие же чудеса происходят, как и тогда. Вот это как раз и удивительно. Потому что молятся здесь, в тылу, молятся там, и все эти молитвы, совпадая, спасают человеческие жизни.
6: Там главное, чтобы здесь молились, там молятся, да, но без вашей веры, знаете, наш подвиг, он как-то...
5: теряет смысл.
6: Наверное, да, вот так вот. Да, да.
5: Или связь. Сколько здесь там? Уже мы смотрим на эту ситуацию, наверное, даже глобальнее, потому что в настоящее время это не просто вот мир и мирное небо над нашей головой здесь, у нас, в нашей стране. Здесь вы уже начинаете защищать весь мир, потому что здесь от локального переходит к глобальному. Весь мир ощетинился против России, той страны, которая защитила от чумы в свое время, от фашистской чумы весь мир. И тут вдруг весь мир опять ополчился. И вы опять же сейчас, как тогда, в 41-м году, наши бойцы защищаете не просто нашу страну в конечном итоге, а весь мир от этой чумы.
6: Главное, что вы в нас верите.
5: И мы будем делать все, чтобы вы были, чтобы вам было легче. Потому что сейчас вот вы, наверное, знаете, да, ваши земляки собирают гуманитарную помощь, отправляют. И вы, наверное, получаете ее тоже там, да?
6: Ну, мы, видите, у нас Калужский батальон. Мы получаем от...
5: Ну, во всяком случае,
6: Калужской области, да. Ну да, ну люди простые люди собирают, переживают за бойцов, вот маскировочные сети, вот это, ну бабушки вяжут маскировочные сети в школах, вот приходят в школы, говорят, я дома не могу сидеть просто так, давайте я что-нибудь тут, там носки буду вязать, там что-нибудь, ну спрашивают, что там вот это, вот. И свечи, такой, да, да, вот эти, все это же, у нас ну, с Калуги вот приходят, вот, ну посылки, вот эти там. Коробки с конфетами.
5: Ну да.
6: Там
5: да,
6: письма, да. Вот, ну, там видно, что они написаны детским почерком. А-а-а. Ну, с ошибками.
5: В этом как раз и прелесть, да?
6: Да, они с ошибками. Там товарищ, солдат, там, ну, солдатик, там даже говорят, ну, вот, ну, видно, что пишут дети. Может, по-сказке взрослых, но дети, все равно дети, там, рисунки, там, какие-нибудь самолетики, вот это все. Там аистов там из этих, как его, из бумаги вот, ну, да, да, как-то да, складывают. Да. Ну, бывает, что вот немножко, ну, там, замерзаем, когда вот в наряде там или что-то, да, кто-то делает, а можно просто взять.
5: Письмо достал.
6: Да, и все, уже руки согрелись. Ну, какая-то теплота детская, тем более дети, они же как маленькие ангелы. Летит ФПВ, на тебя летит уже ФПВ, все. Угу. Заряженный, там сидит где-то там на той стороне враг, он наблюдает вот, в очки, вот это все направляет на тебя, а...
5: и попадает.
6: Ну, как-то, да, какой-то купол складывается все равно.
5: Значит, в этом сила. Молимся, молимся. Вот совет. Сходите, поставьте. Поставьте свечку за своих.
6: Ну да, это тем более это не займет у вас много времени, вы потом даже сами скажете, что все-таки я хорошо, что сходил там, да, или сходил.
5: Благодать. Да. Благодать и на себя исходит.
6: Оно вернется?
5: Да.
6: Добро всегда возвращается.
5: Вот.
6: Зло возвращается кармой, добро возвращается добром.
5: Вот, это настоящие слова настоящего солдата оттуда, с передовой, который приехал сегодня, находится у нас здесь, пока в отпуске, и у него есть возможность вам, ребята, вот самое личное рассказать. Вот он рассказал, огромное спасибо. И что бы хотелось пожелать всем тем, кто сейчас вот там за Леночкой, вот в настоящее время?
6: Как удача, тепла, добра. Вера в нас, в нашу победу. Чтоб вы верили в нашу победу, тогда она обязательно настанет.
5: Огромное спасибо школьнику, это его позывной, участник специальной военной операции, который героически сражается там и был поощрен отпуском, приехал сюда. Грамоту я зачитал, вернее, благодарность, в которой написано от лица командования, выразили ему. Вот это было доказательство настоящего героизма и преданности своему боевому братству и своей работе там, за Ленточкой. Огромное спасибо, что нашел время для нас, туристы, обращение к вам. Берегите лес. Не давайте.
6: Мусор. Очень много мусора в лесу. Вот там бутылки там бросают, вот эти пакеты там. И люди сюда приезжают, какую-то энергию положительную приобретают, но оставляют, очень многие люди оставляют, ну, как бы негативы.
5: Видите, какая боль души у человека, который воюет там, за Ленточкой. Но, несмотря на это, все равно переживает о своем лесе, о нашем лесе. Поэтому, ну, ребята, давайте, берегите природу. Вот обращение его пусть будет услышано всеми радиослушателями.
6: Ну, лес, он тоже национальное достояние.
5: Конечно. Поэтому, я думаю, все будет хорошо, пока у нас такие ребята есть. На вас все и держится сейчас. Вот, начиная с фронта и заканчивая тылом. Почему? Потому что он держит и фронт, и тыл одновременно, приезжая сюда в лес и контролируя то, что происходит, как ей. Школьник, спасибо тебе огромное, брат. Спасибо.
6: И вам спасибо.
5: Здоровья тебе, самое главное, и воинской удачи. Без удачи нельзя. Пусть она тебя оберегает, как купол, который образовывается, когда люди молятся. Пусть защищает от тебя.
6: Спасибо.
5: Спасибо.
4: Вы слушали авторскую программу Родиона Архипова «Присягая Родине».
2: Поздравляю вас с принятием присяги!
0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города Чебоксары 8352.
8: Ящин вайба. Ящин вайба. Ватщин оспабуя. Ватщин
9: оспабу. Чаваш наци радио Виколад. Чамрук чухнеге.
8: Вадлзанда. Пархадарлабу.

0: Ирхитетре хевель байыргибе. Кичем гомол наци радио бесирелеть.
1: Варанда тюрех яр.

0: Улдан Асларах радио легензем валли.
1: Тубожу херю, вейда керлерень, сазовиш терзе, савна юрыча, улышма анман, вейковат парзам. Хит, хит, хит парад, хит парад.
2: Аваны, херюля, салам, истерих, персирим, бадрач, вашки, наци, ради веньху, мне земчинчин, серимбеч, аксамантра, эбе, идеяр, сасасты, Юрий Филиппов, эфир, да, янра, юра, хит, парад.
3: Янра, юра,

0: ма хит-парада и тени вахатра, если че вашла юрлаган, хлынчи юратны юрышна, тогда хит-парада худшина ганский мне, терел помо полтората на лабиле хирахтвата номер биле, лунга чебе, саза вештерна манзанга, ищи рубишлам женче, парзамах поела тенла, я че вашла саз пал из имбе, я в радио дезещерта, буже бранхварда, юратны юрщетни палат, саза супи тебе держите.
1: Янара, Таврана Салана, Чапларахпал, Янра Юра, Хит-парад.
0: Корнири, когда разузимпе, палаш машкан выход щитрень, пенинка РМР. Вынам уж принадлежинца перемге Сергей Лекерован, Манран, Тарайман, Ятла, Юрис и Блажать. Ку, Юра, Берей, Челай, выход Савандар, Задача, Анджахта, Уна, Хит-парадри, выход же Ирце, Гайрина, Жендизем, Волсаза, Зимкер, Леджух, Лепуч, Тараймаре. Анджахта, Чеваш, Ленаци, Радивин, Фанатик, Инчиевал, Ялан, Лыхаху, Бранза, Юлач, Амбада, Итлес, Сергей Зинь, Сергей Лекерован, Манран, Тарайман, Юрини, Ларца, Итлетер, Рхадиза, Гаварда, Вэл, Эфира, Духадех. Мне хвынам уж вырын, Сергей Лекеров, Манран, Тарайман.

Тохрымышевна Гузеварама, Торгнася Лена, Уехшинджи, Юраду, Дизе Юрлачак и Лемля Пеке. Малерешивал Юраду Уехшинджи, Урухларахши, Ещерзинджи Бегехши, Камбалеть, Селена Хурова, Мадаражатит, Лезе Хаклар.

Дендовра, Константин Рязанов, Фурнашире Шак, Шак Тизе Юрлайт Волтеплини, Лес Пузенча, Киевр Лев Замагизне, Константин Рязанов Чухлин, Нигамда Юрат Машпуль. Така, такать, шаг, шаг, тогда и ты шаг нашкал Юру Зим. Унан пидену майщам бада шаг, шаги мулю и роза дырать шаг, али хитли

Шишима Шурам Гузивара, Азамат Ушкан, Кушрам Бахсака, Вас Полсан, Ядва Юропала, Берещак, Телемиле, Полдаруах, Пролежива, Чилай, Вахат Самандар Задрать, Випидия, Лемля, Питихани, Еверля, Тада Тюреха, Сраю, Аган, Ергезин, Пиренчуна, Нимар, Варнаш, Салараща, Параидли, Нихыщен, Шавжак, Юра, Энерля, Зишюредин, Тайма, Вуча, Замадушка.

Ултымыш вырында барах, 5 августа 8 улян дену варнашире Аптраман Давраш Ядла Юрабала. Пирень, чеваш халахне, чеваш ямрегизне, хавгалан дараган, дада пыр вырындан хускада кантелин миле юра, чилай рамба пирень камала каять. Чамбада халиде бирна итлезе самым мабулдарат пыр август улян денен Аптраман Давраш Юрижин сазлама манзан кайрын.

Лет мы швырнул живара глянец ушкан, тогда Алексей Московский савны и отлаюровала. Чанахта савны земберги, но майора жиратенче. Чеваш сынде, ку, шайран, ку, картран, тухсовик меща. Савны смехала лоза, бедин у майора хайлащага, глянец ушканба. Алексей Московский, нща в дерех и не еврля хайлал был задух на тебр, очень из-за хак парар.

0: тазалах, чунлах, ункевви. Эфирда Яндра Юра Хит-парад. Хит-парад. Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города Чебоксары 8352.
1: В унике жулдан асларах радио легензем валли.
2: Яндра Юра Яндра.

0: Жанарак. Жанарак.
1: Таврана салана.
2: Чаплар ахвал.
1: Янра юра.
3: Хит парад.
4: Хит парадра. Хит парадра. Шене юра. Шенили хивара бирен хлиевр листрада классики дизенбеген шпумач кевин халакань Александр Павлов смахизамун касалинован шрандараган вара бирен юрат на Алексей Шадриков юмерща ятлы юруба телендерит фугере хальхинча чанахта хош придюхни и берпиде видену моя балана югерча гурла картина урла хакпама тадасы нама бударат про Алексей Шадриков вара хальхинча юмерщин пулдалу хибеха фуанзе телемили и енли хайла бармилера чавашхалахни и клизе хакпарар тада килежить пузан сазовыш терме

Шмаш Брандавара, Полина Борисова, тогда Алекс Блоквар, наш речь та шла, манбадизе, та ша их раблащего земпере. Малера хюражин, для даже дошла мы хистеть шибиря пенниспар, хали изобрема полторат пара анджакта, Полина Борисова, тогда Алекс Блок, шах юроба, и ритмия днерихит парадагерзе, паян, вещам шварында. Салам латвар.

Нашкренда вара падем России шайнчи, телемле мифологилля альбом каларна эмедюшкам варнашле. Хипарада тратна юри вара пигамбар ятлыскер был шаг шучандалык ятла телемле альбомын пар хайлаве. Везерс махматепленге альбом ига палашма булдарадыр был падем социалла ситри, тада падем цифры лаба менчи, паэм хигун пэм бурыне тукма булдарна, халивара эмедюшкам шрандараган пигамбар юра сирий тезе хакламасынит пар.

0: Яна Юра. Хит-парад! Хит-парад!
1: Парам шифрам хужевара, халяди в машмаре, хаяла рушкан, перену май, ну май, эрне савандар задрать. Ушлангари, балан, ядла теле мили, Яна Юра, хагинчеде хит-парадан. Премеш карташки женьче драть. Шаганда ним тель мили дежук, мэнжен дезе сынку юра, чанахта чаваш халхи чундан юра дать пумала. Яла рушканан курами вара, он ян равлыхи тада добиде тыткалать.
2: Шлангарь, балан, шапшур.

0: Янра, Янра, Янра, Янра, Таврана, Салана, Чапларахвал, Янра Юра, Хит Парад.
1: Телефон рекламной службы 56 54 54.
2: Код города Чебоксары 8352.
3: Вунеге жолданасларах радио легензем валли.
0: Янра,
4: Янра, Янра,
0: Таврана, Салана, Чапларахвал, Янра Юра, Хит Парад.
5: Радиотелегенин манаш вешленджер, тарашмалый выход с Анлади Житрен, Юрижизинги, Юрижинги, Мумайгуджи, Шанжахта, Янра, Юри, Хит-Парадра, Тубжа, Ганзини, Пересек, Напалар, Кмабул, Тарадан, Чавашхал, Янчи, Шен, Янчи, Чен, Гадаля, Чи, Джабу, Юризни, Иза, Савандамар, Сирмбия, Пен, Диаргултам, Саза, Стывара, Виктор, Дмитриев. Куэль-Мири, Янра, Юри, Хит-Парадати, Абрагучим, Бахсаду, Харха. Вунамаш, Вырнижинзай, Сергей Викерован, Манра.

Ангевес, чуннан дуке зенле, чаваш наци радио итледи, пул ирлых пасы кенле. Торван билликте тохо, тада шар билликте ноль, FM хумзем жинже.

0: Эс хаяр мар.
1: Эс чее мар.
0: А я тусла буранар. Сене дечеваш нацы радио не итлеген.
1: Кашкарбатиле бербернен.

0: Телефон рекламной службы 56-54-54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
1: Буниги жулдан асларах радио легензен валли.
2: Шекленеть шурым буш илем тилем. Сархевель шубырлать тенжене. Ваттызень манышми ожа пиле. Вай хужать яш сембе херзене. Шамрыксем аслызем явыр пулеш. Иррине врензе взенжень. Тарашсан, оножать алри пуреш, шуром буш илер дюллен кильзень.
3: Чеваш нация.

0: Сайт легенцине пысык салам, кучерзеге темон бабырлы буласа шанза, эбе Екатерина Лапчеева шамбыцы мали хатерлене шурумбочкаларыма бушладып. Радио приемник шевыхнерех хавар бабырлы тузыр зенеде ченер. Игибинде ширин билегимиз чулгир аштавы ихинче перинтаван культурара чилай жулгетне саман пулзаиртра. Чаваш академия драмы театрын сцены жине нарспи спектакле щенецца галарчыш. Тепсы нарзыне Евгений Урдюков па Антонина Казеева калыпларыш. Паянхи галарым тебельне бершабах нарспи сонарне вылаган шамрак артиста ихравларымар. Антонина Казеева падрельдер ихинче ишлежет миялинче журалза юсне. Улды класс хыщен шубашкарды Герман Лебедев яжели лицея Мегеня. Палыртмала Тони пиде юрлама юратна. Шак пулдарулыхына Михель конкурса илзе жидерне. Каярах пиген жүлізем тада да ушыл забына. Педагогика университетінші эстрада уйрымне врен Мегене де уншан пызык шидену болна. Алла диплом илзен Антонина Чернова унын хирчухнеге хужамаджа. Дуняша стайл ушкынра юрлама бушлад. Каярах волчаваш патшалық шамрыксен театрынче вайхурад. Паянхигуна илзенен девал кураганзане хэйн пулдарулыхебе чаваш академия драма, театрын, сцены шинчен савандарать. Нарспи манжынь пиде пэльдерышле санар. Теть Антонина Казеева.
1: Шамрыксэнь тебеле.
2: Чемалданагынде калас келеть ку санар. Манын пурнышра Шамбек пиде пызык потрясение эмитлемень. Шутламанда анчахта хыжан кастинг туреш нарспи сценарне калыпламалы берги. Кайранынде шам кастинга 90. Перенхе театрда час-часах Шамбек пулати терли спектакльзем пары самантра эже бушланать. Шамбада режиссерзем хызем вали Шамбек пайлащи. Эбрэнге параллельно де эбр эшлеме бушлат пар. Эбэ чё в нарспи роль не лик меньше, ибо камажа завмала. Режиссер Вася Иванов, ща лопатни лек ничем. Ну, шаба жанбек тезэнди. Карен вара спектакль нарспи премьере иги у их юльче. Варанде мана каларище шамбек пырза санда калплаза пахмала дезе. Шамдан пушлан загаренди манаш рашта воинхин пилек мужинче сцены жените тухря.
3: Блять пар кунде республика бушла ихен грант пулышны белатный спектакль. Чаваш халы ихен пиде кетне дада пэль дерешки спектакль дезе галаски лет наш спине. Еще нет мень, ну май, щул. Нина Григорьева бирень, парэмыш нарспи был на булзасын, чаваш халык жинкаль Антонина Казеева, икимыш нарспи булза да дженде. Чам бадай да сюжет пахса элит пар, меньше нет нюнда, ыттызэм мен жутлаща нарспи бирге.
4: Ваш галенге Юрьевич вас казар.
5: Константин Иванован билимдзер поэми кураганзем батнещене формат падухря. Унда режиссерзем авалхибе перле хальхи пурныжа гадардаща. Пола сетнер паники шин сценарий болзам музей ябалазыбе сану герджиктавать. Анжах шага персаматра черелеть. Шага аржина шав заманана ильзе жидеретте.
6: Ебир лихи чаваш музей изне чурет перде. Унда экспонациям тараща. Ебир вазымбе кулза фото юге пер. Тыт калазабга пер анжахта. Тыт мой рамасть. Вазынчен кул мою рамасть. Малдан я бы спектакль дугап хальги пурнышри тумба дугапта кадардап хальги шамрык сене. Анжахта вазен кадардашын режиссер элихи арва элихи пурныжа чаваш сен не залезене манзагай малар.
5: Нарспи поэма чаваш драма театрын сцены шинеч чилай шул духман. Анжах манджухля богат иртенде унын тепшуғы жапарех. Хальги режиссер зэм трагедин кашни самантне шуда эльня. Кунда чаваш дилы иргиде туми зэм Земдия калып лаган сценарий земдия унды пурныша тулынгы дардаща. Байладаша вогатрах байла чаваш херен сценарне Антонина Казеева калапларя. Волнар спиро лехай чуни видер каларны не балардать.
2: Поместите, мана, мана, как видела.
5: чудо да таза юраду, анжах пр замантра херень бурнаже тебр мажа вранзаюгейт. Ашам же юрада вамар, мула малаху нуран нарспинь кунжулиде, тызен шибиде арбаш сагаять, шага пызак ингек патнеель зажидереть.
1: Мана шанза барзасын тахтаман сынарне палахн дебе савандам, шабахатрах тин шиклендим дебуле, аблабулинде чунри вайхавада ебе хамнне туизахтадам шахсанара, унан лайхи неде, крае неде, кураган батне илзе жидерестезех тұрышым, ішлерім. Күнен жерін ішлеріміз. Театрда ғана артист ішлемес ұл. Театрда ғана мар. Бұл келде де ішле, чул жинде де ішле, шиғырма бұрда зумінде ішле. Шауын бада манжын чибызык хат параган был кураган.
5: Спектакль лис нарзембе полонзем шавыгы три самананна тада шин шыбебе унын чунжеренджи улжыну зене таранын гарца бараща. Бызен шыбе урла режиссер Эмірге дузын ечеклейть. Бызен ежинже ирекпет чишын крешесы. Калыхра ширепленя хышпыр ела ерген терес марлы ебесе ене. Чунжеренне тивеген поэма паэнге рабатчын юрадыван хакне туйза элме болжать. Шага халье хайлаван теп шуғыжыде.
7: Премеш волондивал аж символи кирле, шамрак символи кирле. Ибер ведь халам рад намра парзабы мазан пирни нарспеди еще халат традиц, еще халат чилгиди еще халат. Шавнат шак телли вешу да ильзе, ибер шак поемна или стеремер. Тогда пирища еще в дери чеваш республикин пушла не гранче больше. Ибер и гибинди еще ребелик мешал да шак гранда ширза, кашал вали тума булдардамар. Маншут пала спектакль ползадух ребек то инать.
5: Константин Иванован, Вильям Зерпайми, сцена жене духны чуваш халы евали пызык пулам. Театр историни ширын заю лаганщине тапхар.
2: Палахали вот экран жене пахсан, шак сюжета курзан, шутлап. Менчухли ведь евар саман цеем был на шак спектакль выходинже, репетицию зем выходинже. Анчахта шак сюжетра, паржав евар лухта курнмасть, малилаях. Зритель курать. Хадер спектакль.
3: Блять, парень, дячинах, тазер мускава даже цегильни шак спектакль. Где калазак дар таргаш?
2: Унда Никита Михалкова на премеш фестивале был на театральный атлас с России. И Барвара, Чуваш республики, шаг фестивале, уже ганны был на.
3: Нас пивал трагедия сценарий сыграл. Пошла плать, как пурнуш раз за Антонина, он бег мар. Сейчас он бада, мы не галаскили, кум бег сценарий замечу мар, санан опыт пиди бызак. Пошла на из палахнди пызак сцена, жинчи хован был дарулых на филармонинде. Он дан из Чуваш почал, сейчас Марксен театрнде ишлене, Халис Чуваш академия драмы театрнде, Константин Иванов он палаги умнде. Байхурадан, вот усе, чул ранжул, жагамбек хован полдарулых на адаландар забараданыз. Аджа замвалиде шли за гурна, асларахи замвалиде, пурень валиде.
2: Ой, мигал скелет, еп мэнчухле пурнаты, еп ща мэнчухле теленеде в хамон пурнышра. Ялда варенье чухне, еп нигачан да шутламан Герман Степанович Лебедев яджеле интернет-лицей ра варенеде в тезе. Нигачан да ман эмметке булман. Анчахта вот мана анне ща мэнда варенье яна. Кайран вар
3: да паня на батне жюремене. Нина Трифоновна?
2: Щуренья.
3: Щуренья.
2: Верине вынна мышка срабу мала. Актерское мастерство шавым век занятий зем. Кайран вара чуваш подшалых педагогика в университете в Ренемегане. Пидик лежит, чем она он да. Ман уйрзах вар скелет, ща в университет раболе. Ибо хама туп мабушларым. Хама мэнкелешнине онлан мабушларым. Анчахта театр берге унчухне шутламанха. Унчухне мана пиде юрлама гележе. Ибо хама курман урах енбе каяс шулада курман. Вара ща в университет хыщен ибо филармония шлемекедем в дня шестая луч. Мана он да пидики лежече. Херача Зимбешли, Тимурча Варитвата Херача Тусла. Кайранова телевидение, Чувашла, учим чувашский проект Пурчаван, да, Ерца Братом Чекаранова Романа, Шамик Сын Театр не. Чемчеш, Кильдим где? А вон уйгин, вон на Бажинче и Филармонче Члене, вон Бармажинче Вара, Шамик Сын Театр не врнашна. Хальди остававшая в Саманда. Мажинче Засыма, Шамик Сын Театр не. Ман Кунакалазах Вараскелеть, Мадли Ура Ярзапустрам, в кермене дейбір. Мана тюрех пиде келешнічі. Ман чуна вырнашрывал шав шурт шау театр. Хали девыл манчерире, дизакалоскелеть, мана шабрексен театре пиде нумай опыт пача, ибо шам вада кем бы загаш тавда вашен шам саманда. Таран вара манан идарай мишаба, сидерчи мана чеваш академии драматеатрне. Унда уйрымах вещь урхла керменеде, ибма керменде загала пирен директор Елена Васильевна керменде. Унда пиде пызык вещек, ибо чи малданлаца, шуғалза дагайтым, че штан хамын гримерка начитме лежи дезе. Кашне роле палах ивар калплама, палах изы кашнеде шутладын, вылы кашнеде санын пушыра, санын черере, изы кашне шинра курадына, енченде изыр шав санарба, партнерба влядыр бузан, кашне шинра санадын, мле вля малажы дезе, хывын вали мле уйрым, лохтуп малажы дезе, хывын санарна калплама. Ку нарспе роле уйрымах млегалас. Манхалде ененес келмес кивишли булдым, эбі Шагынбек пиде пызык шайра шутланза тараган поэмара выляма. Анжақта тавдабуш, манашан, уйрымағынде режиссера Бориса Манжиева тавдавас келет, инсценировка варатуна Дмитрий Миронов тавдавас келет, выл шакна шак поэмна тада шамрыксене современный лад шине кужар.
8: Паллах наш спибергину майгалашра марку поддержишли болу манди видим шли чеваш культуре жень тогда мы лезем на зембур газанан хавна шагом бегенде тем буданчик лезем на зембур
2: ой ку театра вырнаш сасан манан пидину май драма сценарзем кареш ялда спектакль где елюк сценарне мана шанчеш мана ку спектакль пидище вахте загаласкилет манжин дезесен ебана шаг театра вырнаш сас умень пилик щелкай лапахны пилик темар тени тогда маларах щелкай лапах ночи. У них не прям шли три вырнач ночи пах салардом. Мал и брать я актер зем. И ты театр дан кини чух не пах апа. Ну пах асха. Чем век рех кушпа. Обычный зритель бег пахай маспар. Анчах там мана мэнли пушла анчи ща в спектакль. Мэнли ща в чеваш юры зем кареш. Мэнли холгана волман ту юма пурза житре. Все. И полностью Шанбек Лардом. Шаван чухней, шан самандра и палах. Ни хыжан шутламанда. Хыжан да бузан, шак сцены жинче, шак роли калыпладып тезе. Мэнж дезе са шан чухней пахсаларна чухней и пэдим спектакль хуши ерзалардом. Шав деривал черене бурзадивре, шав унда пиди еваршибавит хаун. Ой, вот.
8: Школа дезен вали Шамрксен театрын джейтларах спектакль зинче вуляна был засан. Да, ведь ха классика вылядан. Да, довольно бульганди трагедия для сценарзема.
2: Да, гроза Катерина была. Да, самый трагедий в сценарии, наверное, чем акцентиатринче Катерина.
8: Анжахта урхларахи земли был на более. Куда тюрек сана вот шагенде амплуадищи газы ерзабана.
2: Ага, политери вот комедии выляны чухни и прям уж кут комедии выляром. Ой, чуха суядом и кем уж кут. Шаг театр данье академии драмы театринче прям уж кут. Ах, камажи савмала. Ой, манжин мэнлевал, пидителин мэнле. Манжин непривычно. Бар артистем, актерзем мэнле хамара тыдат пар сцены жинже. Мэнле репетиции зэнже уйрымах. Мэнле тыдат пар хамара. Мэнле бар хамара, шамбек, уща каларма булдарат пар. Вещи режиссер дангелет. Манан Вася Иванова, палах тавда вас келет, вэл мэнле перембе эшлера. Шо мал, шам вада, ща в комедии рольне калаплана чухнидим, она... Еще мало больше.
0: Драма, комедия, трагикомедия, керек мінле жанрды сонарада калыплама бұлдарать Антонина. Панхи галачух ищен хама вали шапла падемле дюдорам. Антонина Казеева, шенелік сынжен, хараман, шамрык, артист. Апла бұлзаны беріна тада нумайрақ теп сынарзым сынатпар. Пулдарулығы шулран шул үссе бұдар, чываш культуры не адаландар забума яланық хавғалану бұлдар. Тосым, енчінде сирин балаганзым хушынжиде, полдарулы да мотор, чеваш шамрыгызым бепегізым бурбулзасын, пирин візым жинжинде каласа барас келет. Аллы ол талы тваты номер бешін граблаза білдерір, е аллы билихерых тваты номер бесым асярыр. Шагынба беренгаларым бішленже, Эве Екатерина Ракчеева, тада Юрий Филиппов сазы режиссер есерімбе, тебір жымат күнчен, сыв була жатпыр, үнчен, чибер бұрынар.
9: Журам пусь!

0: Телефон рекламной службы 56 54 54. Алло. Код города Чебоксары 8352.
1: Тетня Гугольщи, тенех тутла. Чаваш наци радио.
2: Кэтсех таратпар. Тогарбун милите тоха. Дадащер милите 0 FM кумзем жинче.

0: Шопчик юрринчин палла. Чегеш челихинчень.
1: Чваш наци радиови. Пирен хамар юра. Хамар дельге. Хамар дельге. Таварван биллекте тапфор, тада шар биллекте 0 FM пунзем жинже.

0: земну май.
1: Киви
0: за ниди телей батних сидер.
1: Чаваш наци радио.
0: Тогорвон билекте тохор, тогда шар билекте ноль FM хумзем жинжен.
2: Вохот, вище сехеть.
3: Йола дени, хонана кайзанда перлех пырать.
0: Чаваш наци радионе, кирегыш тада итлесы.
3: Ира йола.